0: То есть вот это у нас следствие, вот это причина. То есть здесь находится понятие следствия, здесь находится понятие причин. И это очень важно, потому что в действительности вот шабда, откровение, оно представляет из себя понимание вообще вот этого момента, то есть понимание целостности мира. То есть когда человек понимает целостность мира, он начинает думать именно о том, каким образом привнести в этот мир, ну, вот, любовь и истинную вот это вот свет, да? То есть то, что находится в этой сфере. И, а то, что находится здесь, это как бы такое требовательное, зависимое, с одной стороны, с другой стороны, вдохновляющее и какое-то магнетичное такое вот начало, да, то есть это мы называем женским принципом, принципом природы. Есть две природы. Есть материальная природа, есть духовная природа. Я сразу беру быка за рога, вам объясню этот момент, он очень важен. То есть вот эта тема, вот эта сфера, она отрицательная по своему определению. То есть эта сфера, есть свет, здесь тень, да, то есть причина, следствие. Это отрицание. То есть это означает, что тело, ум, разум отрицает наше сознание по определению. То есть вот то, что у нас есть тело, означает, что наше сознание подавлено. Потому что это тело, оно как бы висит на этом сознании, и о нем, и сознание, оно должно его поддерживать, должно его каким-то образом оживлять постоянно, да? И это такой негативный принцип природы. Тело человека, оно, по сути, постоянно нуждается в пище, оно нуждается в уходе, оно нуждается в лечении, оно нуждается в чувственном наслаждении определенным и так далее. И надо все кучу проблем решать, связанных с материальным телом. Представляете? Вот сам факт, что у нас есть материальное тело, означает огромное количество проблем. Тут квартира нужна, нужна мягкая кровать, нужна, значит, батарея теплая в Сибири, там, чтобы не замерзнуть, так. Нужно ходить на работу, нужно зарабатывать денежки, чтобы эти все создавать, так. Потом это тело, оно еще, его может кто-нибудь укусить, какой-нибудь клещ, вам надо делать прививку и все остальное. Вам нужно, когда вы выходите на улицу, оглядываться, озираться, чтобы там машин не было поблизости, потому что тело очень беззащитное, такой комочек материи, который, по сути дела, в любой момент норовит пострадать. Да, правильно, испустить дух. То есть, когда дух уходит, движущая сила, то, соответственно, тело, оно перестает из себя представлять что-то ценное. То есть, ценность тела, она возникает и от того, что в теле находится дух. То есть именно дух, он реализует себя через тело, и тело тогда приобретает огромную ценность. Огромную. Но если у человека дух подавлен, то тело, оно становится бесполезным. То есть такое тело, оно никому не нужно. Это тело, оно не приносит никому блага, во-первых. То есть от него нет никакой силы, от него нет никакой пользы. Оно просто все время что-то требует. Дайте мне это, дайте мне то, в сфере права. Права. То есть человеку обязательно надо, чтобы вокруг него все происходило, чтобы ему служили, чтобы его удовлетворяли и так далее. То есть такой человек бесполезен, и от него только одни беспокойства. Поэтому вот эта цивилизация, эта психология ведическая, она приучала людей с самого детства к тому, что человек – это на самом деле существо, которое не является материальным телом. То есть мы не тело, мы не материя, мы дух, мы свободны, мы самодостаточны. И мы можем сами формировать свою жизнь, формировать то общество, в котором мы хотим жить, формировать свое тело, свой ум, свой разум. Все это зависит исключительно от нашего сознания, то есть от позиции, вот, от нашего выбора, от нашей воли. То есть это понятно, да, это основа всех основ, то есть это философия. И дальше у нас возникает такой вопрос. У нас есть мужской и женский принцип. То есть женский принцип – это большей частью… То есть мужчины и женщины, они все являются мужчинами. С точки зрения духовной, мы все есть личности, мы все есть дух, мы все, это я помню, христиане, в истории христианства известно, что в какой-то момент священники собрались и решали вопрос, есть ли у женщины душа. Если понимать под душой активный такой принцип, который преодолевающий, да, проблемы, способный жертвовать собой, действовать именно, допустим, вот так вот, против материи, да, ну, то есть не зависит от материи, то в этом смысле действительно женщины, они зависимы как бы больше, да, то есть они нуждаются в защите, в заботе. То есть женщинам очень трудно, например, взять оружие и идти отдать свою жизнь, например, там сражаться или совершать какие-то йоговские аскезы. Это тяжело, потому что женское воплощение, оно предназначено для других целей. Там в основном женщина, от нее ожидается, что она будет жить в семье, она будет создавать комфорт, она будет проявлять определенную мягкость, определенную заботу. И в сферу женского начала в основном входит вот эта вся интуитивно-эмоциональная сфера, семейная сфера. То есть женщина, она предназначена для того, чтобы создать из своего сердца настоящую вот эту вот семью, то есть вот это вот эмоциональное как бы комфорт и эмоциональное вот это вот свет, да, то есть он исходит из женщины, потому что именно она создает вот это настроение, как бы сфера эмоций, это женская сфера, и то, что вот как бы является главным моментом, который я вам хотел сказать, что есть женщина Майя, иллюзия. Есть женщина, которая является вдохновительницей и как бы тем, что способствует дхарме. То есть вот дхарма — это мужской принцип. Дхарма — это мужской принцип. И вообще дхарма состоит из четырех частей. То есть есть четыре основы дхармы. Первая основа дхармы — это порядочность или правдивость. То есть честность. Первая основа дхармы. Вторая основа дхармы – это милосердие или покровительство. Потому покровительство, когда мы проявляем милосердие. Соответственно, третья основа дхармы – это аскетизм. То есть когда человек способен на лишение ради чего-то высокого, он способен отказываться от каких-то меркантильных вещей, каких-то второстепенных. То есть аскетизм. Когда вы можете, допустим, пренебрегать своим комфортом, действовать во имя достижения какой-то цели. Соответственно, четвертая основа дхармы – это чистота. Чистота. То есть чистота – это в первую очередь чистота ваших принципов, то есть чистота ваших мотивов. И вот эти четыре вещи – это как бы анатомия мужского принципа. То есть мужское начало, оно реализуется в этих четырех измерениях. То есть мужчина должен быть принципы, так, определенные. И он должен быть честен. Вот. То есть должна быть честность определенная. У него должна быть также аскетичность. То есть мужчина — это тот, кто может в любых условиях находиться, не нуждается в никаких условиях, он может сам их создавать. И если у него неблагоприятные условия, он может это терпеть легко. И что там у нас еще?
1: Чистота, милосердие.
0: Милосердие, да. Это проявление милосердия. То есть мужской принцип, он покровительствует, он проявляет милосердие. То есть, если, например, скажем, то есть это предполагает определенное вот это вот изобилие, да, то есть способность делиться с другими, способность как бы поддерживать других. Это важно. И, по сути дела, это называется дхармой. То есть, когда, допустим, человек, честность проявляется как определенная, то есть, или порядочность, да, допустим, если мужчина просыпается, допустим, утром, и с ним, его в постели, допустим, извините, лежит какой-то другой человек, женщина, я имею в виду, да, то, соответственно, и у него, то есть женщина, например, она по своей природе такова, что если она, допустим, стремится к семье, то это предполагает со стороны мужчины определенную ответственность. То есть она ожидает ответственности со стороны мужчины. А мужчины зачастую они используют вот это желание женщины быть близко, и они просто как бы используют женщин и потом их просто бросают. Это означает непорядочность, то есть отсутствие порядочности, да? Вот. Соответственно, также, а женщины, вот у женщин очень важно то, что если мужчина отвечает за дхарму, то женщина называют дхарма-патни, то есть женщина — это та, которая вдохновляет на совершение дхармы, исполнение долга. Вот. То есть именно вот это вот женская определенная такая харизматичность определенная, она вдохновляет мужчину на то, чтобы заботиться о ней всю жизнь. То есть для этого, для того, чтобы мужчина был готов заботиться о женщине всю жизнь, для женщины очень важно понять одну вещь. Ее роль заключается в том, чтобы помочь мужчине стать сильным, это ее главная роль. То есть это главная роль женщины, дхарма патни, то есть она вдохновляет мужчину совершать дхарму. То есть есть такая роль у женщины, что женщина, она, значит, дает жизнь, допустим, детям, да, то есть потомству рода, то есть продолжает род. Она обеспечивает, значит, пищу. То есть пища имеет очень важную роль для семьи, для рода. И если женщина, она целомудрена, то есть она порядочна, то у нее то, что она готовит, это очень хорошо, благоприятно. То есть это очень сильно питательно с точки зрения психики, дает очень хорошее питание, значит, семье. Потому что в пище очень важны именно тонкие составляющие. Если, допустим, женщина, она целомудрена, то такая пища, она, безусловно, чиста, и она будет приносить благо и здоровье. То есть женщина, она отвечает за чистоту в семье, то есть внешние моменты, да, то есть касающиеся именно вот природной сферы, то есть сферы природы. То есть она, ну, как бы поддерживает чистоту в доме, она готовит, она обеспечивает эмоциональный комфорт, она все это делает, но главная функция женщины заключается в том, что она как бы вдохновляет мужчину быть мужчиной. Так? И когда она это делает, то что происходит? Во-первых, мужчина достигает духовного прогресса, то есть он обретает духовный прогресс, то есть она помогает ему в этом. И когда мужчина духовно прогрессирует, то женщина прогрессирует вместе с ним. Это очень важное условие. То есть женщина прогрессирует духовно вместе с мужчиной. Для, понимаете, очень важно, что одно ей очень трудно, потому что как, у нее нет, как бы, у нее слишком много дефицита. Вот это ощущение защиты, которое она получает, она, ну, как бы, получая эту защиту, она прогрессирует в духовной жизни. Вот. Если она не защищает незащищенность, то начинает очень сильно, ну, как, попадает в определенную зависимость от материальных всяких проблем. Вот. Смотрите, какая интересная вещь, роль получается. То есть женщина вдохновляет мужчину на духовную жизнь, то есть на какие-то, на рост сознания, на рост ответственности, на рост своей силы личностной. И когда мужчина прогрессирует духовно, она делает то же самое вместе с ним. То есть они вместе возвращаются в духовный мир. Должно быть так. Если они свою роль, как бы вот вечные, как это задумано, вот здесь, вот на этом уровне, да? То есть если это все выполняется, так происходит. То есть две природы. Одна природа – это майя. Какая природа? Это когда женщина использует мужчину для достижения каких-то своих прихотей. То есть мужчина ее поддерживает, она мужчину использует и думает, что все, и мужчина ей должен, мужчина ей обязан. И когда у женщины есть эта претензия, когда такая женщина, у которой есть претензия к мужчине, называется нецеломудренной, или, ну, как бы это испорченное такое состояние, такого потребителя целиком, который вот находится здесь. И если у женщины эта вещь внутри есть, а часто это присутствует именно из-за того, что, то есть причина этого находится здесь, в мужчинах. То есть мужчины, поскольку они отказались от своей духовной жизни, от своей духовной, от своего духовного предназначения, соответственно, они попали на одну территорию с женщинами. А мужчины не могут находиться просто так. То есть здесь, на этой территории, женщина всегда сильнее. Потому что с эмоциональной точки зрения, с интуитивной точки зрения, то есть с мирской точки зрения, с точки зрения житейской, женщина гораздо более сильна, чем мужчина. То есть у нее гораздо больше сил, вот именно у нее гораздо больше психической вот этой вот энергии, способности понимать, что, ну, то есть она больше как бы приспособлена для того, чтобы понимать, что здесь нужно в этом мире. То есть, иначе говоря, женщина, она разумнее мужчины. То есть вот эта функция разума, она сильнее у женщин, чем у мужчин. Хотя это противоречит общепринятому взгляду, я знаю. То есть обычно мужчины думают, что они разумнее женщин. Но женщина разумнее в том смысле, что у нее больше разума. И это, если у женщины как бы у нее много разума, это может сыграть злую шутку. Потому что чем отличается мужчина? У мужчины разума меньше, зато у него сознания больше. То есть он как бы более свободен, то есть он, у него больше воли, то есть он может как бы действовать более свободно. А женщине, женщина больше понимает, то есть она вот нюансы улавливает лучше. То есть она более чувствительна, и как бы ее разум проникает во всякие вещи, которые мужчина зачастую не воспринимает просто, да? Поэтому женщина очень наблюдательна, допустим, да? Функция протягши. То есть женщина очень наблюдательна. Разум, он очень сильно связан с наблюдательностью, то есть со сферой чувств. Женщина очень хорошо понимает, кто там, где, с кем, зачем, почему. То есть женщине все это понятно. То есть мужчина эти вещи может не понимать. Вот. И поскольку женщины очень сильно укоренены в этом, как бы в этой сфере природы, в этом мире, они, естественно, обладают вот этим природным разумом. Так? Поэтому, поскольку женщины более разумные, они могут этим разумом пользоваться именно для себя. Так? Такие эгоистические женщины называются нецеломудренными, и они, как правило, бывают брошенными. Ну, часто бывает такое. Потому что, хотя не всегда, есть еще другие причины, связанные чисто с мужской как бы, проблематикой. Вот, соответственно, разум женщины так устроен, что она действует через мужчину. То есть есть мужчина, и разум ее устроен, а вообще-то функция разума. Разум – это такая пассивная вещь. То есть разум, он думает, так, кто тут может что-то сделать? То есть разум никогда сам ничего не делает. Он просто решает, кто тут может решить вопрос. И когда он находит того, кто может решить вопрос, он, так сказать, уполномачивает, говорит, а вот надо решить вопрос. Так поступает разум. Вот. То есть разум, он ленив. То есть внешне он вроде бы активен такой, у него много всяких там желаний и мыслей и всего, но по своей природе он пассивен. То есть он не может ничего реально сделать. То есть ему нужна какая-то... Вот, поэтому это функция разума. И вот эти отношения между мужчиной и женщиной, они таковы, что мужчина советуется с женщиной по всем вопросам. То есть он советуется, но принимает решение он. Потому что именно он будет нести ответственность за то, что будет делаться. Женщина не будет нести ответственность, потому что будет мужчина нести ответственность. Поэтому женщине не следует... мешать мужчине принимать решение. Потому что если она это делает, мужчина в конце концов решит. Но если ты решаешь, то ты несешь ответственность. Понимаете, да? Вот этот момент, он очень важен, что если решение принимает мужчина, то тогда он не отказывается от своей ответственности никогда. Если женщина принимает решение и просто использует мужчину для того, чтобы сделать то, что она хочет, то в конце концов она может остаться, ну просто вот, когда, ну, один на один со своими проблемами. Таким образом, мужчина советуется с женщиной, женщина ему дает расклад, который она видит, чувствует, вот, он это должен все серьезно отнестись к этому и принять то решение, которое считает нужным, и расхлебывать уже последствия принятого решения. А женщине нужно принимать то решение, которое принял мужчина. То есть она должна с ним соглашаться, потому что у нее другого пути нет. Это ее путь. Как это, мне нравится эта поговорка военная, я ее часто так вот использую, вспоминаю, когда армейская поговорка, что сержант всегда прав, да? Пункт первый. Пункт второй, если сержант не прав, смотри пункт первый. То есть это означает, что человек может ошибаться, так? Но если он несет ответственность, то это его как бы то, что он должен, то, что ему нужно позволять делать, и не нужно на это покушаться, потому что иначе здесь возникают разрушительные вещи, то есть теряется сила у мужчин.
1: То есть это касается третьих лиц.
0: А?
1: Ну, если это касается третьих лиц, например, хирург, мужчина говорит резать.
0: Так.
1: Сестра женщина разум понимает, что резать не надо. А третье лицо, если она подчинится мужчине, пострадает, будет отрезано.
0: Третье плачет, лицо это
1: как? Да,
0: это...
1: клиент.
2: Кто
1: кого-то от кого режет. Ну так примерно. То есть подчиниться все равно воле хирурга, даже если он отрежет лишнее.
0: Конечно.
1: А если это там, допустим, лежит? Кто-то лежит, кому не надо.
0: А кому надо, вопрос. Понимаете, дело-то в том, что медсестра, она должна сделать все, что от нее зависит, чтобы донести.
1: Нет,
0: до...
1: это просто образ такой.
0: Я понимаю. То есть она должна сделать все, что от нее зависит, но как бы все равно отвечать-то будет хирург,
1: а
0: не медсестра. Но отвечать-то будет хирург.
1: Я понимаю, но тому, кому отрежут, не легче, кто будет отвечать.
0: Ну хорошо, ладно. Допустим, если, скажем, какой еще возможен сценарий? То есть что она может сделать?
1: Ну, она может на себя взять эту функцию. Обезвредить хирурга.
0: Обезвредить хирурга.
2: Военный еще сценарий есть.
0: Военный?
2: Старшина всегда прав.
0: Так.
2: Нет, он же отвечает за все.
0: Да.
3: Как правило, если не вырезать, то пациент умрет, выбор там невелик.
1: Ну, это мы взяли такое же.
0: Ну, а так оно и бывает. Так оно и бывает в жизни. Потому что, понимаете... Смотрите, что происходит. Я сейчас объясню механизм. Вы просто механизм должны понять. Механизм очень интересный. Смотрите. Мужчина советуется с женой. Жена ему говорит. Вот я считаю, дорогой, что вот так правильно. Да? Мужчина подумал. Решил, нет, я буду делать по-другому. И сделал по-своему. Да. Так? И ему прилетело за это.
1: И не только ему, а и третьим.
0: И не только, и третьим, десятым, 25-м летом прилетело. Хорошо. Что будет дальше? В следующий раз, когда он спросит у жены.
1: Дальше уже так прилетело, что следующего раза не
0: будет. Не, будет в следующий раз. Понимаете, жизнь, она штука такая непрерывная, длинная. Поэтому, если мужчина, допустим, он делает по-своему, вот понимаете, мужчина, он знает как бы то, что делать придется ему. Это один момент. Но он также знает, что разум жены очень важен. Поэтому, если жена дает дельные советы, он ее будет слушать. И я могу сказать, я не знаю ни одного исключения из этого правила, что когда женщина ведет себя мудро, проявляет свой разум и не давит на мужчину, чтобы мужчина не слушал, как бы не прислушивался к советам жены. Я не знаю ни одного исключения из этого правила. Ни одного. Это работает, потому что это такая вот божественная штука. То есть она задумана не нами, она тысячелетиями и миллионами лет работает, понимаете? И никто еще этого ничего другого не придумал, лучшего.
2: Никто же этого не пострадал.
0: Да, никто не пострадал. Поэтому что происходит? Значит, что у нас есть? У нас есть два момента. То есть у нас есть женский принцип Майи. То есть это принцип, который отрицает мужской. То есть как тень отрицает свет, покрывает его, да, то есть скрывает. Также женский принцип может быть отрицательным для мужского. То есть женщина начинает, ну, как бы думать, что эти мужчины, они бесполезны, там, начинают постоянно, на подсознательном уровне у них претензии все время к мужчинам, они все время шпыняют, недовольны ими все время, так, какие-то вот эти вот все вещи. И мужчина от этого звереет просто и уходит, и либо еще что-то там происходит с ними. И есть также женский принцип, который является именно принципом природы в первозданном виде. То есть мы говорим о чистой природе, о целомудренной женской природе. Такая женщина, она называется дхармапатни. И она считается охранительницей или хранительницей традиций. То есть хранительницей культуры. Женщина является хранительницей культуры, не мужчина. Потому что культура, накопленная нашим родом, она аккумулируется в подсознании женщины. То есть кто такая женщина? Это ходячий кладезь традиции, как бы, да, то есть представление о том, как все должно действовать. То есть у женщины это есть внутри, это как бы присутствует. И поэтому, если женщина, она имеет вот эту вот мудрость, то она является как бы защитницей рода, и она дает жизнь потомству, который, ну, как бы детям, которые тоже имеют вот это вот благочестие, соответственно. Потому что психикой ребенка наделяет мать. Вот. Психикой и телом ребенка наделяет мать. А отец, он наделяет ребенка сознанием определенным. То есть у духа, сила духа, она приходит от отца. Вот. Но вот эта вот интуитивная вся сфера психическая, она приходит от матери. Поэтому если мать, она, значит, является такой вот хранительницей очага и хранительницей традиций, то ребенок, он рождается, у него уже вот на психическом уровне, у него уже есть вот это вот как бы какое-то такое удивительное гармоничное такое, то есть он очень гармонично вписывается в общество, и у него нет вот этой какой-то ощущения одиночества какого-то. Такой человек очень социален, очень дружелюбен, очень открыт во взаимоотношениях с другими. То есть у него есть какая-то вот стремление к единству какому-то, стремление к общению. Вот это присуще человеку, который рождается от какой-то такой вот чистой семьи в целомудренном таком каком-то, ну, то есть, когда все вот в это правильно, ну, то есть. А здесь мужская роль, она именно в том, что как бы мужчина, он передает.

0: ну, как бы чисты, то есть они целомудренны. И второй момент – это мужчины должны получать духовную подготовку. То есть они должны практиковать йогу, они должны заниматься самоосознанием, они должны стремиться к Богу, у них должна быть вот эта вот тема. И тогда они способны реально служить обществу, защищать семью и все остальное. И в конце концов они знают, в чем смысл жизни, самое главное. То есть они понимают, что смысл жизни – он заключается в том, чтобы реально достичь вот, ну, то есть Бога, понять, как бы все вот, вернуться в свое духовное состояние. Потому что здесь, в этой сфере, временных каких-то потребностей, здесь это не осознается, потому что есть рождение, смерть, есть потребности тела, и человек как бы в этом во всем варится, да? И когда человек вот находится под влиянием женского принципа, он просто занят, ну, то есть когда здесь майя действует, он просто занят тем, что обслуживает вот эти временные потребности. То есть надо кров, надо еду, надо много еды, надо лучше кров и так далее. Это бесконечная тема, в которой можно утонуть вообще беспросветно, так? Но если женский принцип не является майей, если он предназначен для того, чтобы усиливать мужской, то тогда женщина, она, естественно, тоже требует какой-то защиты, но она не требует вот именно, а ну, как бы она вдохновляет мужчину на обеспечение необходимого уровня защищенности, но при этом главное для нее заключается в том, чтобы мужчина было дело, чтобы он был занят, чтобы он был, значит, ну, то есть проявлял определенную ответственность, чтобы он делал что-то полезное для общества, чтобы он, ну, то есть, а?
1: Вот это.
0: Да, то есть, потому что женщина знает, что если у мужчины нет дела, если она думает, что, то есть, если женщина думает, что он, просто мужчина будет сидеть около нее, около там, то есть, просто и все, и это будет, и он будет счастлив от этого, она глубоко заблуждается. То есть для мужчины нужно дело. Если у него есть что-то серьезное, цель жизни, он это делает, он будет счастливым, и, соответственно, у него будет все хорошо тоже. То есть два женских начала. Итак, первое – это отрицающее мужское начало, это майя. Называется так, женщина – майя. У женщины это майя есть, она должна это очень хорошо как бы обнаружить внутри себя. Претензии по отношению к мужчине. И, соответственно, второе – это женщина-хранительница или женщина, вот как дхарму-патни, да, которая знает свою роль как вдохновительницы и той, ради кого мужчина действует, да, то есть она знает эту свою силу, и она ее использует по назначению. Вот такая женщина, она, безусловно, является сокровищем общества, потому что общество, благодаря таким женщинам, оно обретает определенную, во-первых, потомство возникает, ну, как бы люди рождаются уже определенного уровня, да, вот. И, во-вторых, мужчины, они являются мужчинами, то есть они не спиваются, не становятся наркоманами, потому что вот эти четыре принципа религии, еще раз напоминаю вам, какие у нас там принципы есть, или дхармы?
2: Аскетизм.
0: Чистота, да. То есть реально эти принципы, они как бы, допустим, они обеспечивают процветание и счастье этого общества. Причем говорится, что в нашу эпоху, в эпоху Кали, три из четырех принципов, они практически уничтожены. Остался только один. То есть у нас уничтожен аскетизм как принцип. То есть люди вообще забыли о том, что такое аскетизм. Они очень расслаблены, такие вообще как бы вот, в такой теме комфортной, какой-то такой наслаждающей. Мы такие вот, мы наслаждаемся тут. То есть мужчины думают, что главная их обязанность просто делать деньги. Вот. Но они не сами потому что хотят делать деньги, а женщины говорят, где деньги? И, соответственно, мужчина думает, что главная его обязанность просто делать деньги. Вот. И потом у нас, значит, аскетизма нет, милосердия у нас нет. То есть оно подавлено, практически исчезло милосердие. Потому что мужчины не милосердны. Они бросают женщин очень легко. У нас огромное количество брошенных детей в нашей стране, невероятно. Ну, у нас вот, и вообще по всему миру. Огромное количество. Просто дети брошены, они никому не нужны. Так?

0: Вот. Соответственно, отсутствует милосердие, то есть люди стали черствыми и холодными, то есть им нет дела до тех, кто от них зависит. То есть милосердие – это когда ты не можешь бросить того, кто от тебя зависит, а того, кто в тебе нуждается. Да? То есть ты готов при всех обстоятельствах этого человека поддерживать, при всех обстоятельствах ты готов его защищать. Это называется милосердие. Но мужчины потеряли милосердие. Вот. Это так, да? И, так, и что еще у нас осталось? У нас чистота. Да, чистоту тоже, значит, чистота тоже утеряна. То есть люди не знают вообще, что такое чистота. Вот я смотрю, в принципе, вот эта ценность, как, вот, что люди делают со своим миром, вот как они его гадят, извините за выражение, да? То есть вот как просто вот заходишь в подъезд, да, люди же там живут, вот это их территория, она загажена полностью. То есть там просто запахи ужасные, там грязь повсюду. То есть люди, странно, да, то есть заходишь к человеку, например, домой, да, ну там что-то вот такое сделано, вид такой, что вот у меня тут все чисто, а выходишь, допустим, за пределы, там просто грязь. Это означает, что люди потеряли свою чистоту. Вот. Также люди не моются. Элементарно, даже внешняя чистота. Есть разные типы чистоты. Есть внешняя чистота, есть внутренняя чистота в уме. Они все очень важны. И чистота внешняя, она проявляется в том, что человек должен мыться. То есть, ну просто, да, содержать свое тело в чистоте. Утром встал, пошел в душ, помылся, одел чистую одежду. Все, ты человек с этого момента. Если ты этого не сделал, вот это вот тонкое, вот это вот момент, который после сна, он будет на тебя целый день действовать, ты будешь в таком состоянии находиться определенного такого дезориентации. То есть эта грязь, она остается в уме. Чистота ума означает то, что человек не считает себя наслаждающимся. То есть, иначе говоря, человек не зациклен на своих правах. Он не считает себя господином. Вот это называется чистота ума. Она тоже утрачена. Люди думают, что им... Каждый человек думает, что ему кто-то чем-то должен, кто-то обязан ему чем-то. То есть люди утратили эту чистоту. Остается последний принцип – это совесть или порядочность. Вот и говорится, что в Кали-Югу совесть еще, ну, есть еще. То есть если обратиться к человеку как-то вот нормально, как к человеку, то он может что-то услышать, он может как-то откликнуться, отреагировать. То есть совесть еще остается. Это последняя, так сказать, основа религии или дхармы, то, что называют. Я под религией имею в виду сейчас не веру какую-то религиозную, там вот я христианин, мусульманин или еще что-то, а именно то, что связано вот с сферой сознания, сферой ответственности человека. То есть мужской принцип – это религия. Ну, как бы, то есть то, что за пределами материи. Вот. Такой момент, да? Итак, мужчины теряют силу. С точки зрения вед, современный мужчина – это довольно слабый человек. То есть, ну как бы, у него мало сил и мало аскетичности. Вот. Женщины, видя эту безответственность мужчин, они обретают к мужчинам определенные претензии и думают, что они могут сделать все сами. Ну, то есть мужчины не могут, поэтому мы сами будем все делать. В результате они становятся мужеподобными, у них появляются мужские замашки определенные. И эффект еще усугубляется от этого. То есть мужчины еще больше теряют интерес к женщинам в этом случае. Потому что интерес, который испытывает мужчина к женщине, он в основном зависит, связан с тем, что женщина, она привлекательна. То есть она, ну как бы, имеет харизму, да? То есть она привлекательна. А привлекательность женщины, это что женщины привлекает, это ощущение мужчины, что он может как бы, ну то есть она его вдохновляет. То есть что-то в ней есть такое, что, ну, что побуждает его к проявлению каких-то, ну там... А? Ну да, то есть у него, как сказать, рыцарская возникает вот это вот какая-то...
1: Интерес к жизни.
0: Интерес к жизни появляется, да. Вот. Поэтому, понимаете, это как замкнутый круг. То есть чем больше у женщин претензий к мужчинам, тем соответственно, меньше они интересуют мужчин, ну и так далее. Теперь, это был как бы камешек в огород женского принципа, вот. Это на самом деле основной камень в огород мужского принципа идет, потому что причина принципа – это мужской. То есть причина не в женщинах, это следствие, да? Женщины реагируют. А основная причина здесь. Почему у мужчин такая проблема? Она связана с тем, что они потеряли смысл бытия. Смысл жизни утрачен мужчинами. Потому что смысл жизни человека, именно который находится в мужском теле, всегда был связан с самосознанием. То есть это всегда было связано с, как бы с тем, что человек имел определенное, то есть имел определенное понимание своих обязанностей, своего долга. Вот. И я сейчас кратко расскажу о существовании четырех типов дхарм. То есть вот то, что я вам сказал, четыре составляющих дхармы, это одно, да? То есть это есть каждый дхарм, а есть еще четыре типа дхарм. То есть четыре типа обязанностей, которые человек может исполнять. Я кратко об этом расскажу, не вдаваясь в подробности. И потом мы займемся ну, более детально вот, мужским и женским началом. Итак, человек имеет определенный как бы уровень своего сознания, и в соответствии с этим уровнем он может совершать четыре вида обязанностей. То есть первый тип обязанностей – это просветительская деятельность. Общество в целом находится в невежестве, то есть люди находятся в невежестве, они не знают, в чем заключается вот эта веда, то есть они не обладают знанием. И поэтому, когда вы занимаетесь просветительской деятельностью, например, как учитель, как, скажем, ну, там, мудрец какой-то, да, или там священник даже, то есть, который просвещает реально людей, не просто обряды совершает, а что-то делает, то это считается первым видом дхармы, то есть просвещения. Таких людей в ведической цивилизации называли браманы. Да? То есть браманы, брахман – это вот этот дух, да? То есть энергия просвещения, энергия сознания. И у брахманов какая была интересная, значит, вот их, как они жили? То есть браманы занимались просветительской деятельностью, и при этом они жили очень просто и аскетично. То есть у них, они жили в бедности, так? Они изучали веды, они делали йогу, то есть погружались, вот, развивали мистические способности определенные, так? Они следовали очень таким четким нравственным принципам, они были святыми людьми, бескорыстными совершенно, то есть им ничего не нужно было. Они готовы были помогать всем, вот, и ничего не требовали ни от кого для себя. Вот такие были люди. Их называли браманами. Они образовывали определенный класс в обществе людей, которые жили по определенным принципам. И вот эти люди, браманы, они возглавляли общество. То есть не то, что у них была власть, власти у них не было. Но они возглавляли его именно из-за своей вот этой вот роли. Да? Следующая обязанность, второй тип дхармы, это правители. То есть те, кто организует что-то, то есть устраивает все таким образом, чтобы все было организовано и чтобы соблюдали закон. То есть это второй вид обязанности. В ведической цивилизации таких людей, которые выполняли этот вид дхармы, называли кшатрии. То есть кшатрии – это воины, это правители, то есть те, которые защищали людей. Кшатрия, то есть это означает человек-защитник. Вот, то есть это тот, кто защищает. И обязанность кшатрия заключается в чем? Он, во-первых, он все, что он делает, он всегда советуется с браманами, то есть с мудрецами. Первый момент. Второй момент. Он готов всегда действовать решительно. То есть он обладает качеством мужества. То есть он может, допустим, если нужно, отдать свою жизнь, да, то есть как воин, как солдат. То есть он понимает, что его жизнь предназначена для жертвы определенной, да. То есть он служит обществу, защищает общество. И кшатрии вот раньше были монархии. То есть вот сейчас люди думают, что монархия – это плохо, потому что монархия – это значит не свобода, это тирания, это все остальное. Вот демократия – это хорошо, монархия – плохо. Это не так. Потому что в действительности при монархии не существовало никогда организованной преступности. При монархии никогда не было всяких, значит, вот этих вот наркоманий, вот эти вот какие-то вот эти все. То есть не было вот этой вот деградации нравственной, то есть это невозможно было, потому что кшатрии, они очень четко, если есть бандит, вот человек, вот есть человек, он бандит, да, все знают, что он бандит, все знают, Но наказать его невозможно. Знаете почему? Почему невозможно наказать бандита в нашем обществе? Ну, человека, который на самом деле причиняет зло другим. Потому что у него много связей и денег. Ну, то есть в демократическом обществе, если у человека много определенных возможностей, то вы ничего с ним не сделаете. Потому что он, как говорится, ситуацию контролирует. При монархии это было невозможно. Но с монархией есть одна проблема. Она деградирует, когда нет браманов. Потому что именно браманы, они обеспечивали защиту как бы правителю, царю, там, монарху, неважно. Вот. Когда браманы начали, наша эпоха началась с деградации браманов. Когда браманов не стало, то монархия, она превратилась в тиранию. И поэтому ее упразднили. Вот такая была история. То есть сначала была ведическая цивилизация, она была монархична. Были цари, которые защищали реально людей, не было там преступности, практически она была близка к нулю. Люди были, ну, счастливы, в принципе, потому что все было под защитой. Вот. Потом, соответственно, браманов не стало, не стало монархов, потому что монархи, они вообще перестали понимать вообще, то есть они начали использовать свое положение для собственных каких-то целей и так далее. Сейчас появилось Средневековье, потом Средневековье, оно привело к тому, что буржуа, кстати, это третий вид людей, которые выполняют обязанности, их называют в ведической цивилизации вайшьи. То есть вайши – это те, кто делают материальное, создают материальное богатство. То есть они создают материальные ценности. Это обязанность, одна из обязанностей человека – создавать материальные ценности. То есть обеспечивать общество вот, как бы всем. И главная обязанность вайшев заключалась в том – это меценатство. Главная обязанность вайшев – это меценатство. То есть зарабатывать и отдавать на благие цели. Вот в нашей стране, на Руси, вот реально самые такие серьезные проекты, которые дали стране наибольший рост, они были финансировались меценатами, то есть купцами, русскими купцами, которые выполняли свою дхарму. То есть они имели серьезный доход, и они финансировали университеты, вот эти все проекты, которые были в России, они все фактически финансировались купцами. Вот, то есть третий тип. И четвертый вид обязанности – это… На санскрите этих людей называли шудра. Это были люди, которые выполняли либо ремесленническую деятельность, то есть занимались каким-то любимым ремеслом, физический труд также включался сюда. То есть это деятельность людей, которые не могут создавать бизнес, там, создавать деньги, не могут управлять, не могут заниматься изучением и просвещением, но они могут приносить обществу пользу своим ремеслом и физическим трудом. Вот четыре вида обязанностей. И каждый человек, который выполнял один из этих четырех видов дхармы, был уважаем. Потому что он делал дело для других. То есть служил обществу. И это была совершенная система. Так? И в ведах говорится, что ведическое общество, вообще, ну, то есть общество людей, оно устроено именно по этому принципу. Почему именно по этому принципу? Оно как человеческое тело. У человеческого тела есть голова. То есть это сфера протягши, сфера природы, да? То есть она здесь, четыре сферы, они присутствуют здесь. То есть есть, а отсюда производится служение как бы в этих четырех сферах. То есть есть голова, есть руки, туловище и ноги. И каждая из этих частей, она одинаково важна. Руки важны, голова важна, туловище важно, ноги важны. Ноги меня, значит, несут, они меня поддерживают. Руки дают возможность осуществлять какие-то дела. Туловище, оно обеспечивает основу, то есть поддержание, также пища, энергия из тела, из желудка поступает ко всему телу, и голова дает направление, да, куда двигаться. Соответственно, голова – это браманы, кшатрии – это руки, да, вайши – это торс, шудры – это ноги. То есть это общество, оно везде так устроено, то есть во всем мире. Взять любую цивилизацию, всегда есть четыре группы, всегда. То есть это не просто в ведах написано, а так оно устроено, вот изначально задумано вот на этом уровне, да, на уровне высшего плана. И поэтому единственная проблема общества заключается в том, что люди не знают, в чем заключаются их обязанности. То есть они не знают свои дхармы. То есть дхарма уже есть, но они не знают, как ее выполнять. Отсюда и хаос, отсюда несправедливость, отсюда страдания, войны и все остальное. Смотрите, то есть смотрите, что нужно обучать браманов. Кто такие браманы? Это должны быть очень порядочные люди, высокой морали, которые посвящают себя служению обществу и распространению знаний в этом обществе. Этих людей надо специально готовить. Нужно готовить кшатриев, управленцев, чтобы они знали, как защищать людей, не брать взятки, ничего вот этого, чтобы они знали, в чем заключаются их обязанности, да? Соблюсти законы, справедливость, все остальное. Их надо специально готовить, этих людей. Они просто так не появятся.
1: То есть как природа, она делает, что ли, подготовка, или изначально есть у человека природа?
0: У человека есть изначально предрасположенность к этому, но склонность.
1: Обучение.
0: Сознательно, да. Нужно сознательно это все шлифовать. То есть вот это из этой сферы производится. И, соответственно, нужно готовить и ващьев, потому что ващи у нас просто, вот, ну, как бы они занимаются там так называемым бизнесом. Да. Вот. При этом они, главная их цель — укрыть налоги, потому что кшатрии, они вместо того, чтобы брать налог положенный, по ведам положена шестая часть дохода ващьев. Одну шестую кшатрии имеет право забирать для того, чтобы управлять государством. Одну шестую часть. Представляете, веды говорят, строго, не больше. А сколько собирает наша любимая власть у людей, которые бизнесом занимаются? Сколько забирают?
2: От 1,12 до четверти.
3: Чего? 36%.
0: Реально налоги достигают половины вообще. Если человек серьезным бизнесом занимается, то он дает половину своего дохода. Вот. И есть еще, значит, ну то есть тоже люди, которые занимаются физической деятельностью, рабочие, то есть у них тоже есть определенные обязанности, которые они должны знать и выполнять. Тогда общество становится очень сильным. Вот, это касательно четырех видов обязанностей. То есть вот есть эти четыре вида, они зашиты здесь на природном уровне, то есть в природе они уже имеются. Но реализовать их можно только тогда, когда человек сознательно готовится к исполнению этих ролей. Тогда что происходит? Тогда происходит удивительная вещь. Смотрите, кшатрий имеет власть, он может следить за исполнением закона. Он не превращается в тирана, потому что брахмана, если что, он его просто лишит, его полномочий. Брахманы обладали могуществом, то есть у них власти не было, но мистическое могущество давало возможность как бы влиять на кшатриев, и чистота, авторитет в глазах народа. Да? Вайшие, они, значит, были защищены кшатриями, то есть у них была крыша, они могли спокойно делать бизнес, и они знали, что вот у них есть, они занимаются благотворительностью, отдают часть своих денег на благие цели, они были счастливы от этого. Вот. Соответственно, шудра, рабочий человек, он знал, что у него всегда будет рабочее место, потому что вайшья ему обеспечит рабочее место, она ему обеспечит зарплату, потому что кшатри не позволит ему не платить зарплату рабочему. Да? То есть кшатри не позволит вайшье не платить зарплату рабочему. И шудра, он чувствовал себя защищенным, он радостно исполнял свои обязанности. У него не было претензий, там, почему его не платят зарплату. Он не шел там на рельсы ложиться, там, еще что такое делать. Этих проблем не существовало. Поэтому вот сейчас в Индии эта система, она выродилась в кастовую систему. То есть появились касты. Каста означает что? Каста означает, что ты занимаешь какое-то положение не по качествам своим, не по сознанию, а по рождению. Вот ты родился в семье брахмана, тебя будут называть брахманом. Родился в семье кшатры, будешь, значит. Это, у нас сейчас вот кастовая система существует в мире. То есть если человек родился в высокопоставленной семье, в клане каком-то, даже если по уровню сознания ему до шудры еще, как до Китая пешком, он все равно будет в элите, за ним будет занимать высокое положение. А если человек родился в простой семье, он талантлив, как Ломоносов, но у него нет связи, как бы нет вот этой всей темы, ему очень трудно будет занять в обществе реальное положение, очень трудно. Практически это нереально. Вот все, кто занимает какие-то роли в политике, такие серьезные, не просто там где-то на третьих ролях, а серьезные такие, ключевые, в политике, там, в науке, это все люди из кланов, то есть вот из конкретных вот семей. Это называется кастовая система, она существует не только в Индии, она у нас тоже существует. А реальная система, которая была создана изначально, да, высшим сознанием, как бы высшей личностью, эта система означает, что вот ты родился, если у тебя склонности шудры, то есть тебе нравится что-то лепить, и как бы ты от этого чувствуешь счастье, то даже если ты в семье брахмана родился, ты должен выполнять вот этот труд, вот эту обязанность. Если ты родился в семье шудры, но у тебя склонность к философии, склонность к йоге, то есть к какому-то такому подвижничеству, да, то, пожалуйста, тебе дают воспитание брахмана, ты должен выполнять брахманические обязанности. Вот это называется система социального устройства, которая была задумана изначально.
2: А если человек дает воспитание?
0: Вы понимаете, Дело в том, что ошибка возможна только в том случае, если есть какая-то как бы изначально установка, она не на служение, а на господство. То есть если установка на господство, тогда вы можете спутать, но если у вас установка на служение, тогда вы обязательно увидите человека с качествами и не сможете ошибиться в этом. То есть, иначе говоря, если вам нужны люди с хорошими качествами, вы их найдете. А если вам не нужны такие люди, если они не востребованы, то вы их и не будете искать, и не будете их готовить. Зачем это надо? Уже есть человек, которому предназначено занять какое-то положение. Уже он есть, он уже родился. Это кастовая система. Зачем искать каких-то выдающихся людей с выдающимися качествами? Зачем в них вкладывать? Если уже есть те люди, которым предназначено занимать какое-то положение. Понимаете, да? В чем несправедливость этой системы и слабость ее, потому что она в конце концов обеспечена, как бы создает вот эти проблемы, деградацию. Вот. Поэтому ведическая система она построена на этом принципе, что есть человек, и он родился уже с определенными обязанностями. То есть у него уже есть определенные наработки из прошлой жизни. И его нужно готовить к исполнению конкретных функций в обществе. Ну ладно, это большая тема, я обещал в нее не углубляться, но я уже достаточно много сказал. То есть это...
2: Если сейчас вы сказали про кастовую систему, у нее такие недостатки, что человек родился с обязанностями.
0: Нет.
2: То есть про кастовую систему?
0: Нет. Я говорил о настоящей системе, что человек уже рождается с определенными талантами, с определенными предрасположенными к чему-то. Его нужно готовить к исполнению определенных ролей в обществе. В чем сила этой системы изначальная? Сила заключается в том, что человек ни при каких обстоятельствах не отказывается от исполнения своего долга. То есть обязанность – это абсолютное понятие. Абсолютное. То есть если вы воин – вы воин. Если вы мудрец – вы мудрец. Если вы торговец – то вы торговец. Вы делаете свое дело. И люди как бы они за счет этого общества становятся сильным. Вот сейчас другая система. Если вы пришли, допустим, к какому-то кшатрию, к администратору, да, к власти, чтобы решить какой-то вопрос, они будут затягивать этот ваш вопрос, будут вас мурыжить, там, вводить по каким-то кабинетам, для того, чтобы вы им дали денежку. То есть реально человек сидит с настроением ваще, заработает, так сказать, себе капитал, да, а занимает положение кшатрия, правителя. Это же просто хаос, на самом деле. То есть кшатрия, его невозможно подкупить, потому что он выполняет свою обязанность, кшатрия. Вот. Это настоящее общество, вот оно такое должно быть. Вот, соответственно, ну, сейчас этого нет, поэтому я вам это рассказал только для того, чтобы вы просто поняли, откуда идут проблемы в обществе.
2: Да как узнать такому классу, как сказать, классу, категории относится?
0: Ну это же просто. Это очень просто. Если вы, например, если вы, вот у вас есть, допустим, определенная склонность, скажем, к просветительской деятельности, да, вы заняты распространением знаний, и вы счастливы от этого, вам ничего не надо по жизни больше. Ну, то есть вы делаете это, и вы чувствуете, что это здорово, это совершенно, когда люди получают знания. Это браман. Если вы думаете, что за беспредел вообще в обществе происходит, тут надо все нормально организовать. Вы идете в политику, там, пытаетесь, там, ну, в политику, как правило, с политикой сложно, потому что туда много мошенников тоже идет. Но есть люди, которые идут с искренним желанием изменить мир, сделать общество лучше, да, вот. И это кшатрийская, как бы, природа.
2: Ну, а вот у меня, допустим, я люблю знаниями делиться, и я люблю, ну, скажем, вот по дереву что-то делать, люблю.
0: Ага. Но это нормально. Но одна из...
2: С одной стороны,
0: браман.
3: Да, и в конце концов, тоже пустится в политику. Даже есть таланты большие.
2: Так как определить?
0: А вот кшатри не ждет, пока его пустит. Он сам себя впускает.
2: Жириновский.
0: Ну да, может быть. Но суть в том, что как бы кшатрия это делает не для того, чтобы просто там заниматься каким-то, просто вертеть там чем-то, а он это делает именно для блага общества. Так вот, вот насчет вашего вопроса, дело в следующем. Дело в том, что вот эти вот четыре типа дхармы, они реализуются таким образом, что у человека все смешано сейчас, но одна из мотиваций, она преобладающая. То есть, чтобы понять, какова моя дхарма, нужно не по виду деятельности смотреть, а по мотивации. То есть здесь вот на подсознательном уровне присутствует мотивация, именно она определяет. Вот это вот четыре вида деятельности называют варны. То есть это варны, общественные как бы роли, да? Варна.
2: Варна.
0: Варна, да. На санскрите слово варна переводится как цвет. То есть это мой цвет. То есть браманы там это там, золотистый, желтый цвет, кшатрий красный цвет, там ващи зеленый цвет, шудры синий цвет. Ну то есть так или иначе есть примерно. Вот цвет это означает определенный настрой, да, мотив. У брамана мотивом является любовь к истине. Вы можете обнаружить, что браманов очень мало, потому что людей истина не интересует. Их интересует там все что угодно там. Какая-то своя там тема, религия какая-то своя или еще что-то, но сама истина как такова их не интересует. Дальше. У кшатрия какая мотивация? Чем мотивирован кшатрий, когда он действует?
2: Справедливость,
0: правильно. Ради справедливости он готов отдать свою жизнь, если потребуется. Так? У вайши какая мотивация? Процветать. Он хочет, чтобы он процветал, и все вокруг него тоже процветали. То есть для него главная ценность – это процветание. Так? И у шудры какая?
4: Доктрина отработана, верно?
0: Правильно. Шудра доволен, когда он что-то сделал, и это здорово. Он наслаждается тем, что он сделал. Вот она, красивая.
3: Завтра еще сделаю.
0: Да, завтра еще сделаю. То есть он чувствует это реальное удовлетворение. Это его гордость, это его чувство собственного достоинства. Вот это четыре типа мотивов. И по этим мотивам можно судить о том, какой из этих вот я принадлежу как бы тем вот именно социальных ролей. Это все работает таким образом.
2: Ну, все равно так вот, если на скидку, то Брахма все-таки как бы выше.
0: Брахман. Н в конце.
2: Выше всех трех остальных вас категорий.
1: Без ног он тоже не пойдет.
0: Без ног он не пойдет никуда, во-первых. Во-вторых, без рук.
1: Тоже не поест.
0: Да, не поест и как бы не защитится. Вот. Соответственно.
2: Ну, без головы то он сказал.
0: Не, я соглашусь с вами, что голова это как бы. Серьезно. Если вы можете ногу отпилить человеку, руку тоже можете отпилить. С телом уже сложнее. Но эти аналогии, они как бы не работают полностью. То есть, в любом случае, браманы, они выше в каком смысле? В том, что на них просто наиболее высокий уровень ответственности. Потому что если общество находится в невежестве, все бесполезно становится. Управление бесполезно. Богатство бесполезно. Труд бесполезен. Если люди не знают, в чем смысл жизни, и не знают, как нужно организовать общество, если у них нет знаний, то все, что они делают, это бесполезно. Пустая трата времени и сил. В итоге разочарование, войны, страдания. Вот к чему это приводит. В этом смысле браманы, они важнее всех, потому что они определяют направление движения в обществе и проповедуют, как бы, или вдохновляют общество на какие-то вот светлые вещи. То есть от них исходит свет и бескорыстие, ценности бескорыстия отходят от брамана. Кшатрий не может быть полностью бескорыстен, потому что власть, она портит человека, даже если он с хорошими намерениями. Вот. Но то, что браманы находятся выше всех, на самом деле уравновешивается тем, что они отреченные. Вот почему опасно ставить человека в какое-то положение над другими? Почему опасно? Что он будет делать, как только он получает какое-то положение? Тянет на себя, объедается, да. Начинает тянуть на себя, понимаете? Вот моя семья, я здесь сейчас вот это все... Вот, то есть вот, допустим, человека назначают там каким-то губернатором или мэром, потом проходит через 5 лет половина квартиры или собственности в этом городе уже ему принадлежит, понимаете? Или еще что-нибудь такое. То есть человек просто, он использует положение для каких-то своих целей. И поэтому ставить политиков в главную роль в обществе – это самоубийство. Потому что политики – это люди, которые занимаются своим каким-то, в основном, своим интересом. Им не интересно благо общества. Вот, поэтому в обществе главную роль должны играть те люди, которые бескорыстны. Вот если таких людей найти, а они есть в нашей стране, то вот это будет настоящее решение.
2: И куда их поставить?
0: Просто они должны, как бы, понимаете, они должны иметь возможность влиять на ситуацию. То есть нужно предоставить возможность, чтобы они людей просвещали, давали им знания. Вот. Сейчас этого не происходит. Сейчас обратная ситуация.
2: Канал дает им свою культуру, да.
0: Например. Например? Почему нет? Сейчас вы включаете какой-нибудь канал, да, любой, там, так сказать, идет, ну, в основном то, что у вас просто, ну, как бы действует на подсознательном уровне.
2: Да.
0: То есть, ну, я не буду называть, вы и так знаете, что там идет. То есть на бессознательном уровне то, что идет в СМИ, это в основном то, что делает человека абсолютно зависимым существом. То есть он превращает, у него появляются зависимости от, значит, интоксикации, ну там сексуальная тема, он начинает зависеть от этого, у него появляется на эту тему психические отклонения определенные, так? Вот. У него появляется зависимость от работодателя. То есть различные виды фобий каких-то появляются, стереотипы и все остальное. А когда идет просвещение, это очень редко можно встретить, чтобы в СМИ шло какое-то просвещение, чтобы людям что-то там, ну, объясняли, какие-то знания давали. Это очень редко. Вообще это полностью, если появляется, то сразу же убирают. Вот. Потому что ведическая цивилизация была заинтересована в том, что человек был свободен, действовал сознательно. Современная цивилизация заинтересована в том, что человек был зависим. Вот. Тут мы отошли от темы мужского и женского принципа к совершенно конкретно. Да. Это в основном мужская тема на самом деле.
3: Можно еще один вопрос?
0: Да, можно вопрос.
3: Можно сказать, что человек, он действует в своей природе, если он не устает от этой деятельности?
0: Не устает? Да.
3: Если я имею в виду ментально.
0: Я понимаю, да.
3: Продолжать.
0: Да, конечно. То есть, если вы делаете свое дело, то что происходит? У вас только энтузиазм прибавляется. И у вас появляется такая глубина, такой профессионализм, то есть появляются определенные вот такие вещи мистические. То есть когда человек постоянно делает какую-то работу, он в ней совершенствуется, он просто начнет удивительные вещи делать. У него накапливается вот это вот, да? Все. Вот. И есть еще одна причина, по которой человек должен выполнять именно свою роль. Знаете, какая? Дело в том, что если человек делает свое дело, то ему право становится, его не нужно. То есть он выходит из сферы прав, из сферы своих амбиций каких-то вот, менталитета наслаждающегося, оказывается в сфере служения. И когда он оказывается в сфере служения, на него перестает действовать майя, то есть иллюзия, на него перестает действовать вот это вот, как бы различные вот эти греху, ну как, грех, вот это вот все, то, что, ну, то, что человек опускает, побуждает деградацию, на него это перестает действовать, потому что он вдохновлен. Он как бы счастлив, и ему не нужно заниматься всей этой ерундой. Поэтому человек, у которого есть любимое дело, он защищен от греха. Вот главная причина, по которому человек должен заниматься любимым делом. Но если человек, допустим, просвещает, ему это не нравится, но он будет такой просветитель, знаете, который там, ну, бутылка там стоит под кафедрой, он там просвещает кого-то. Или, например, человек там, скажем, он... Ну, торговец по духу своему, а занимается руководством, управлением. Ну, это мы уже рассматривали, что будет. То есть никакого защиты людей не будет в результате этого всего. Ну и так далее. Ладно. Хорошо. Вернемся к мужчинам и женщинам. Значит, я хотел бы сейчас небольшой такой провести, ну, такой, ну, чтобы у нас такой интерактив небольшой был, чтобы мы все-таки поговорили о том, как это все работает. То есть у нас есть что? У нас с вами есть. Мужчина и женщина, да. Причем интересно, что мужчина – это не внешнее. Да? Помните, мы говорили, что мужчину увидеть невозможно. Потому что, видимо, это женская природа. То есть мы все с вами женщины с внешней точки зрения. То есть у нас тело, есть ум, есть разум, есть интуиция, есть эмоции, есть. То есть мы отождествляем себя с телом до какой-то степени все, да. То есть мы считаем, что мы в зависимости какой-то находимся. То есть мы все зависимые существа. И с этой точки зрения мы женщины, все. То есть женская природа давлеющая. Вот. С внутренней точки зрения мы все мужчины, потому что у нас есть свобода воли, у нас есть определенная автономия, самодостаточность, есть определенная вот эта вот связь с Богом, то есть способность действовать и служить, выполнять свой долг, свои обязанности. То есть это есть в каждом человеке. Поэтому, когда я буду говорить мужчины и женщины, не принимайте, ну, как бы, что вот.
1: Близко к сердцу.
0: Да. То есть, если говорится о женщине, значит, обо мне, если я в женском теле, если я мужик, вот не обо мне говорят, я вот мужчина. Нет. То есть, мужчина – это на самом деле по делам смотрится, кто мужчина, по ответственности. Так? Вот. Это мы уже выяснили, теперь пошли дальше. Ну что у нас есть? У нас есть природа, это женский принцип. То есть, когда имеется природа, то все очень привлекательно. Угу. Вот давайте такую работу проведем. Пожалуйста, теперь вы, от вас будет такой вклад, то есть, чтобы вы сказали, какие особенности или какие специфические свойства проявляет женщина, которая является майей, то есть как она действует. Обычно вот я как бы прошу озвучить послание со стороны женщины в адрес мужчины. Послание, которое является посланием, ну, таким именно, в котором присутствует момент манипулирования, да? Момент такого хитрости какой-то, да? Момент такого господства. Да? Вот, пожалуйста, сделайте такую работу.
3: Я скажу.
0: Да.
3: Например, в семье отношениях, да? Мне говорит, дорогой, тебе носки беревые, а у меня шуба порвалась.
0: Так.
3: Ну как, чтобы не вы не обидите себя тоже. И я говорю, шуба. Ну.
0: Ага. Я даже сразу не понял, о чем речь идет. Что вы сказали? То есть... Да, у меня носки. Не, у тебя. У меня шуба, а у тебя носки, да? Точнее, наоборот, сначала у тебя носки.
3: Тебе нужны носки,
2: я тебе помогу, а ты мне помоги, да?
0: Да.
3: Ну, это время, шубы, ну,
0: пожалуйста. Да, интересно. Уже что-то.
2: Жене веника, буду
0: призван. Еще давайте. Разогревайте дальше. Что еще какие есть?
3: Куда уже дальше-то греть?
0: Не, ну есть много же всяких моментов, которые женщина может как бы делать.
3: Ну, можно, наверное, одним словом, я хочу. Мне надо.
1: Да.
0: Да, мне надо. Запишем это. Хотя обычно женщины так не говорят. Обычно хитрее. Ну как, не хитрее, а как, тоньше.
2: Надо, может быть, и на самом деле надо что-то конкретизировать.
3: Суть в этом, как бы, ей нужно, необходимо.
0: Да. Но это, в принципе, же нормально, когда кому-то что-то нужно, да?
3: Ну да.
0: Вопрос заключается в том, что как это, что за этим стоит.
3: Мне нужна машина, потому что
2: мне надо это форма. Это форма, а за формой какое содержание? На самом деле надо, вот, я не пойму, я вору, на самом деле надо. А мне надо 8-го шуба.
4: Вот это не надо, это желание без отдачи.
0: А?
4: Это желание без отдачи, наверное.
0: Желание, то есть желание, которое реально, откуда идет это желание? Вот я хочу, чтобы вы на этот вопрос ответили.
1: Нет.
0: Ну, это эгоизм, безусловно, но вот реально, вот как механизм, как бы, вот чтобы понятно было, откуда это идет, вот откуда у женщин желание появляется?
2: Ну, от дефицита?
3: Нет. Подруги будут смотреть криво, если я в телогрейке приду.
0: Но телогрейка это, конечно, такой крайний вариант. Обычно мужчины не обеспечивают своих жен телогрейками, да?
3: Старые шуги, скажем.
0: Ну да. То есть я вот этот момент, я хотел бы его озвучить. Женщина всегда оценивает и сравнивает. Сравнивает. Вот это вот я хотел бы, чтобы у женщин было определенное понимание, что вот эта функция сравнения, с ней нужно быть очень осторожно. Потому что, как бы, женщина, она связана с обществом, да, там понятие общества у нас здесь было. И поэтому она транслирует, конечно, ценности своего окружения. То есть, вот как вот подруги, там, вот вы говорили, там, или еще, по телевизору там что-то, там у меня только одна шуба, там, или еще что-то такое. Отсюда идет. Соответственно, что еще делает женщина? Она сравнивает своего мужчину с другими мужчинами. За счет этого она добивается своего. То есть вот другие мужчины, они уже как бы добились чего-то, а ты там вот такой, да? То есть это такой обычный прием, который является таким именно приемом манипуляции. Потому что ведь мужчина на подсознательном уровне, он ориентируется на оценку женщины. Это естественно. То есть женщина, от женщины идет заказ, так? Женщина заказывает на бессознательном уровне. Поэтому, если женщина сравнивает мужчину с другими мужчинами, она лишает его возможности сделать выбор, то есть принять решение. Он начинает просто подстраиваться под ее заказ. Он начинает выслуживаться, а не служить. То есть мужчина предназначен для служения семье, женскому принципу, как бы. Он служит, он поддерживает, но он не должен выслуживаться. И вот когда женщина сравнивает, она, значит, делает так, что мужчина начинает выслуживаться. То есть у него появляется ощущение неудачника, что вот я неудачник. И чтобы преодолеть, а для мужчины нет хуже вообще того, чтобы вот он почувствовал себя неудачником. То есть вот это страшное дело на самом деле. То есть для мужчины это очень тяжело. И за счет этого он начинает впрягаться в деятельность, которая лишает его счастья и вообще смысла всякого. Вот. И, ну то есть, как это можно записать в сравнение? Ну там...
4: На гордость, как это воздействие, еще на что-то.
1: На социальную
4: ориентацию.
0: Да, она указывает. Да,
4: на... Тоже на природу, наверное.
3: Стремление да. быть лучше, лучше.
0: Нет, вот конкретно на уровне слов. Вот что она может сказать мужчине, чтобы задеть вот его вот, как
1: вот
0: бы подковырнуть?
1: Вася купил жене шубу.
0: Да, вот Вася купил, да. Вот Вася мужик. Вася мужик, я прям так и пишу.
1: Вася настоящий.
0: Настоящий мужик, да. А, вот. И это предполагает. Помните, мы говорили с вами, я упоминал уже этот момент, цеплял его, что мужчина, он обретает силу тогда, когда он чувствует, что жена им довольна. То есть, когда он чувствует, что жена довольна тем, что он делает, у него крылья появляются, он начинает действовать очень так вот. То есть, но когда он чувствует, что жена его сравнивает, и что она его как бы вот не уважает, и как-то вот относится к нему, что он какой-то недоделанный, какой-то неудачник такой, вот какой-то такой, он просто таким на самом деле себя и чувствует. То есть, у него вот именно вот эта вещь внутри начинает над ним, как бы начинает его пожирать. Ему приходится сопротивляться, и поэтому он бежит там к друзьям, к бутыльникам, которые ему говорят, да ты нормальный, там, оставь ее вообще в покое, оставь ее, иди к нам, у нас тут. То есть здесь его уважают, здесь он как бы нормальный, может чувствовать, что у него все хорошо, а приходит домой, жена сразу на него набрасывается, ты где был там вообще, с кем был? И все, и он опять при первой же возможности сбегает из этого дома куда-то в другое место. Вот это такая жизнь у многих мужчин. Еще что женщины делают со своими мужчинами? Что они им говорят? Да.
5: Вот один из моментов манипуляции, это вот, допустим, я тебя люблю, если ты там что-то сделаешь. Ну, это подобное, конечно. То есть хорошее настроение только тогда, когда что-то получает от мужчины. А так, значит, вот какая-то претензия. То есть корыстное такое вот ожидание.
0: То есть женщина меняет свое отношение в зависимости от поведения мужчин. То есть она им как бы играет, да? То есть она... Да, то есть она, как сказать, как это называется?
5: Заказывает его на такие вот...
3: Нет, скажем так, шубу купил хорошую, не купил...
0: Ну да. Как это назвать одним словом? Что она делает?
2: Фигурка другие, фигурка
0: Ну это как бы определение. Я хочу слово как бы на уровне. Ну, в общем, она проявляет определенное, скажем так, как бы играет. Я так это напишу. Например, когда человек на вас дуется, да? Вы думаете, что это он дуется? И у вас сразу проблемы.
1: Это эмоциональное давление.
0: Это эмоциональное насилие, да, давление. А он на самом деле вами играет просто. То есть он просто изображает вот это вот, это просто вот у него есть какое-то, вот, и он хочет вам испортить настроение, чтобы сделать вас беззащитным, и вы начали делать то, что он хочет. Ну, то есть это определенная тактика. Еще что? Да.
5: Но обычно, вот, допустим, такая психология у женщины, что она начинает с игры, а потом она полностью верит в это. Вот. И у нее действительно все время такое плохое настроение, она думает, все заглубляется, все заглубляется, и она полностью уверена, что вот он такой вот, ну, ему ничего не делает.
0: Это интересный момент.
1: Игралась.
0: То есть она укореняется, да, в этом состоянии. Так, ну хорошо, ладно. Теперь, пожалуйста, скажите мне вот в отношении женщин, какие, ну это, конечно, мало, может быть, вы еще подумаете потом, это будет ваше задание следующее, что для размышлений. Какие вещи говорит женщина, которая является именно вдохновительницей, дхарма патни, которая, ну, делает свое дело, выполняет свою природную функцию изначально? Что она такое может говорить, чтобы осуществлялась вот эта ее, как бы, роль?
1: Я знаю, что ты сделаешь все правильно.
0: Ну да. Ну как-то это произнесли, как-то это самое, немножко неуверенно. Да, я знаю, что ты сделаешь все правильно. Так должно быть по ведам, да.
1: Ты не уверен, что я все получится?
0: Да.
1: Все получается лучше других.
0: Да. Еще что важно, может быть?
4: Ну вот еще, когда девушка предлагает включиться как совместно в какую-то деятельность, а давай там сделаем что-нибудь. Да, мне надо поддерживать.
0: Да, да. Как это можно описать?
4: Давай сделаем что-либо.
0: Да, давай. Давай это прям поедем куда-нибудь, да? Или пойдем куда-нибудь?
4: Нет, это было как раз вот это есть инициатива.
0: То есть здесь как бы присутствует определенный заказ, ну то есть просьба и даже, ну как, желание определенное.
1: Без претензий.
0: Без претензий, да. Ну давай сходим там, допустим, к друзьям там, или в кино пойдем. Это нормально. То есть если женщине хочется побыть с мужчиной где-то на людях, это естественное желание, то есть и обычно оно легко удовлетворяется. Тут ничего такого нету.
5: Угу. То есть когда она видит мужчину такое, что действительно многовольное, то есть вот какой-то, то есть верит в его необыкновенность, неповторимость, да, уникальность.
0: Это может быть это может быть ловушкой тоже. Потому что это может быть определенной лестью. Понимаете, здесь надо быть поосторожнее, потому что смотрите, что происходит. Когда женщина так делает, она создает в мужчине очень сильную идеализацию. То есть мужчина начинает напрягаться, чтобы соответствовать тому образу, который женщина создает. Это может быть для него опасно. С этим надо быть поосторожнее. Поэтому чрезмерное прославление, лесть, она может привести человека к тому, что он сломается в определенный момент. Потому что у него вот эта вот как бы планка, которая ему ставится прославлением женщины, он может до нее не дотягивать, и из-за этого может серьезный комплекс возникнуть. Поэтому тут как бы серьезнее есть вещи.
2: А что интересно, завышение планки или занижение?
0: Вот именно, смотрите, важный момент, что и завышение планки, и занижение планки является проявлением претензий со стороны женщины к мужчине. То есть это определенная функция именно, как сказать, подавления. То есть когда вы реально, допустим, видите, что человек что-то сделал, да, и это хорошо. И вы об этом говорите, ну здорово, что у тебя так получается, ну как бы. Ну просто вот даете понять, что вам это, ну, вы довольны, этого достаточно. То есть не нужно там говорить, ты это сделал, ты просто вот, ну как ты это сделал, это просто это гений, там, ты так лампочку прикрутил, я никогда не видел, что кто-то так лампочку прикрутил. То есть понимаете, зачем эти вещи? Потом будет от этого только хуже. Вот. Нужно просто реально давать понять, что то, что человек делает, для вас ценно. Вот женщина, если так делает, этого достаточно.
5: У женщины, у нее всегда есть потребность восхищаться. Вот просто
0: да.
5: Иногда она просто из-за того, что она и восхищается, что вот да, вот лампочку посмотрите. Она действительно чувствует, что вот, если она любит, то она действительно верит, что любит. Но никто другой так не сделает.
0: Ну вот смотрите, я соглашусь с тем, что, ну я хотел бы все-таки сказать, что, ну как бы это действительно действует очень сильно, и это такая вещь природная, божественная, да, то есть надо это иметь в виду. Но просто, когда, вот понимаете, не обязательно женщине делать вот все так вот, как бы вот.
3: Конечно, обязательно сравнивать с другими.
0: Да.
3: Само по себе ценно, может
0: быть. Да, да, да, да. Вот этот момент важен. Вот. Это настолько, понимаете, эти вещи, они фундаментальные. То есть это то, что он должно работать в каждой паре, в каждой семье. Потому что это основа основ. Благодаря этим вещам все работает. Давайте теперь, ну здесь еще тоже много всего есть. Вот это тоже ваше домашнее задание. Давайте вот с женщинами разберитесь, пожалуйста, вот, особенно женщин. Для женщин это очень важно. И, кстати, мужчины тоже, они же знают, чего им не хватает в женщинах, как бы, что бы они хотели. Но на самом деле мужчина, если ему что-то не хватает в женщине, это означает, что он не мужчина. Потому что в женщине всегда чего-то не хватает. Такова природа, это дефицитный принцип, поэтому всегда. И женщинам особенно всегда чего-то не хватает в мужчинах, потому что тоже дефицитный принцип. Соответственно, надо эти вещи очень хорошо понимать и искать вот эти зерна успеха, которые есть в каждых отношениях, в каждой паре. Итак, вот здесь мужчины. У мужчины что у нас есть? Сначала начинаем с минуса. То есть как говорит мужчина, что он говорит, что в результате приводит к развалу семьи и разочарованию женщины?
2: Ну, идеализирует.
0: Кого?
2: Женщину.
1: Ну, с этим не переборщишь.
0: Да. Как идеализирует конкретно?
2: Сам сначала создает, ну, акцентирует на определенных ее качествах, а затем
0: А. То есть я бы это так обозначил, что мужчина думает, что женщина его удовлетворит, что она будет для него источником блаженства или какого-то, то есть он ее, как сказать, привязывается к ней.
2: Ну, ищет, как обычно, от сознания от Бога, а находит, черти что, получилось как всегда.
0: То есть это идеализация в смысле, да, то есть что мужчина, он как бы становится зависимым от женщины. Вот эту вещь. То есть зависимость, эмоциональная зависимость попадает. Это означает, что он ждет от нее чего-то.
1: Дефицит.
0: Да. Это начало очень серьезных проблем.
1: Конца.
0: Да. Потому что если женщина чувствует, что мужчина от нее зависит, она тут же перестает его уважать очень быстро. Вот. Это как бы означает, если она чувствует, что он как бы, ну, то есть, вот, она перестает ощущать защиту, она перестает чувствовать защиту свою в этом случае. Потому что она может управлять, значит, она не может быть защищенной.
1: Это для мужчины самого плохо, он как бы вот тут ищет, нету, дальше,
0: да.
1: То есть как бы так получится, что никогда.
0: В действительности эта проблема на психологическом уровне, она кроется в детстве, поскольку мужчины, они не получают от мать, от матерей. И они начинают искать женщину, которая будет как бы восполнять эту роль определенную. Но там еще есть кое-какие причины, это одна из причин. И поэтому у мужчин есть очень сильная психологическая зависимость от женщин. То есть они ищут мамочку, а не жену. Вот. Дальше что еще? Что мужчина может такое говорить или делать, что приводит к разрушению ситуации?
1: Займись сама своими делами.
0: Да.
1: Делами.
0: Да, да. То есть, ну, реши свою, как бы, сама реши. Сама решай. Сама решай. Это такой удар вообще, да? То есть оставляет как бы женщину наедине с ее проблемами, ее сложностями. То есть женщина идет к мужчине, чтобы поделиться своими проблемами, да? Он просто, чтобы он сказал что-то такое, что он отвечает за ситуацию, что он, ну, то есть все нормально, все под контролем. А он говорит ей, решая сама свои проблемы, все. То есть это серьезный удар. Еще давайте. Есть момент. Какие еще могут быть моменты у мужчин, которые делают ситуацию слабой? Я напишу от себя. Невнимательность. Да? То есть женщина питается эмоциональной энергией. Это ее природа. Когда мужчина не обращает на нее внимания, она чахнет. Невнимательность. Мужчина работает, он думает, что вот если он, так сказать, принес домой денежку, то он все, он свой долг исполнил. Но он не понимает, что его ответственность, она, в первую очередь, эта ответственность, он проявляет внимание, то есть он дает женщине вот это вот ощущение, что она, ну, как бы, находится определенно, то есть, ну, она, как бы, то, что она делает, это замечается, то есть на нее обращают внимание. Если мужчина это делает, то больше половины проблем в семейной жизни уходит просто.
1: Не приносить даже денежки.
0: Даже, да, даже деньги ему, или отсутствие второй машины даже могут ему просить. Если там только 2,5 шубы у нее в гардеробе висит, это тоже может проститься, понимаете? Вот. Если он внимателен. То есть, смотрите, внимательность не означает, вот очень важный момент, внимательность не означает психологическую зависимость от женщин. Это не одно и то же. Это разные вещи. Ну ладно. Значит, я вам задание обозначил. Вот то, что сейчас мы сделали, это всего лишь обозначение этой темы. Значит, вы дома это все дело обдумываете. В следующий раз мы встречаемся, я из вас...

source of light, we pray to you. Lord, bless us so that our

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

ослабить вот эти самскары, которые негативные. Оказывается, это можно сделать. Это можно сделать, если мы на них посмотрим. Ну, то есть какой-то вот, мне нравится курить, да, человек говорит, мне нравится курить, это хорошая вещь. И прям вот спорит, и говорит, нехорошо, он говорит, хорошо. И вот пока хорошо, она так и будет, эта привычка на него влиять. Но если он пообщается с людьми, которые по-другому смотрят на эти вещи, если они позволят ему, увидеть этот вкус, это нравится с другой стороны, то у него может появиться такая вещь, как раскаяние. Может появиться такая вещь, что он будет стесняться этого. И когда он стесняется этого, то тогда эта вещь начинает уходить из его сознания. Кстати, тоже так же с хорошими вещами происходит. Допустим, вы решили что-то хорошее в себе развивать. Да? Решили рано вставать. Не-не, я никак не реагировал, все нормально. Вы решили рано вставать. И потом вы кому-то подходите, который стоит 12. И говорит, я вот решил вставать в 6. Они говорят, ты что, дурак, что ли? И ваше желание вставать.

говорить об этой вещи, то вы можете начинать стесняться, разочаровываться в этом, и тогда эта вещь уходит. Это хорошо дело с плохими вещами. Вот. И третья вещь, о которой мы говорили, что каждый раз, когда есть побуждение поступить негативно, и мы останавливаем, то эта вещь становится меньше. И каждый раз, когда мы что-то хорошее делаем, оно увеличивается. Это был пример с двумя собаками, белая и черная. И вчера Дмитрий меня спросил, а если вот хочется разгневаться на лектора, что он все время делает замечания, хочется, ну вот вам, может, хочется, что вот он себе позволяет. Вот. И если мы понимаем, мне не надо это делать, и мы сдерживаемся, да, то тогда начинает печень болеть. Понимаете? То есть, когда мы не даем гневу выйти, да, то тогда мы начинаем болеть. Знаете про это? Еще как знаем. Так получается, если гневаться, да, это плохо. Мы как бы увеличиваем эту вот негативную вещь в себе. И все больше и больше будем гневаться. Если не гневаться, то начинает внутри что-то разрушаться. Еще непонятно, что лучше. Ну, конечно же, если мы будем гневаться прямо вот при всех, то последствия могут быть более болезненными, чем если я сдержусь. Но выход-то какой? Выход-то не в том, если человек просто сдерживается, то это не решает проблему. Он хочет, конечно, но сдерживается по какой-то причине. Ну, знаешь, ну, чтобы как-то, ну, люди, чтобы не подумали обо мне плохо, да? То не, это, не этот способ. Мало сдерживаться. Надо что, эту вещь, надо ее переварить. То есть я не гневаюсь, но с этим гневом надо что-то делать. Надо его переварить, вот это вот желание разгневаться. А почему я гневаюсь? А что за этим стоит? А вот эта вещь стоит, так это же ерунда, чтобы она уменьшилась. Если я не обрабатываю, не перевариваю эту вещь, которая заставляет меня гневаться, то тогда такое подавление может также и к болезням привести.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: Итак, мы замечаем, что есть некие альтернативные центры. Центр означает, вокруг чего крутится мой ум, да? И эти центры в течение жизни могут что делать?
1: Меняться,
0: да? Например, молодая девушка, она может там быть, допустим, у нее может быть там, ну, поиск вот партнера. Партнер находится, раз ребеночек появился, теперь он уже как бы, она теряет к нему некотором смысле теряет интерес, просто потому что ее ребенок больше мотивирует на этом этапе. Или, например, не было какой-то хорошей работы, вдруг на тебе пошла мазь, знаете, такая вот, прямо идет, прямо в кокструй попал, и все, теперь на все наплевать, и на друзей, и на все, потому что у меня же теперь все есть. Замечайте такой сценарий. Или там еще что-то, деньги пошли. Да, деньги начали, приходят деньги там. И наплевать на здоровье, и на семью там. Да я там, будьте рады, что вообще я с вами там нахожусь. Такое бывает. Так или иначе, мы видим, что вокруг чего-то наш ум постоянно крутится. Понимаете? Вокруг чего-то. И мы что-то ставим в центр своей жизни. А если вдруг происходит так, что то, что поставлено было в центр, мы теряем. И тогда что происходит? Теряю себя. Понимаете? Теперь если я поставил, допустим, в центр свою жену, что может произойти? А все что угодно может произойти. Жена, она не находится в сфере моего прямого контроля, да? Тем более, что это как бы, она может уйти к другому, спокойно добывает. И тогда что происходит? Все сферы мои, они тоже как бы... Что происходит с моей внутренней ориентировкой? Я вкладываюсь в нее полностью. Помните, как в той песне? Родни сожгли родную хату, убили всю его семью. Куда идти теперь солдату? Все, крушение всей жизни. Вы понимаете, в чем идея? Теперь смотрите, что я предлагаю. Я хорошее решение не назначил. Я предлагаю в центр ставить высшие принципы. И тогда у меня появляется возможность, мудрость и сила, ориентированность как бы сбалансировать все эти сферы. Понимаете? Да, на каком-то этапе меня сильно вовлекает духовная община, да, организация. Но я при этом понимаю, что она важный элемент моей судьбы, да. И я могу сказать, да-да-да, но я уделяю сюда тоже внимание. И мне нужно позаботиться и о том, чтобы у меня и деньги были. Потому что путь духовности очень длительный. И я могу и семью ценить, и работа для меня тоже очень ценна, понимаете? Что такое неэффективная жизнь, когда мы просто по сценарию по кармическому, который заложен в нашей программе карма. У нас какая-то сфера начинает мотивировать, и мы вовлекаемся в этот процесс. А мы не знаем, что там будет. Не знаем. Но если есть у меня вот этот вот сильный балансированный центр, даже если жена уйдет, даже если семью потеряю, даже если работа, с работой что-то пойдет не так, или у меня с деньгами будут сложности, у меня всегда будет некое внутреннее прибежище, понимаете? Потому что это моя связь с абсолютной истиной, на которую я всегда могу опереться. И тогда что произойдет? Я точно знаю, что в итоге все будет хорошо. Точно знаю, что в итоге все будет хорошо. Даже если жена скажет мне нет, мне будет больно. В жизни всякое бывает. Но я все равно справлюсь, потому что у меня всегда есть ресурс высшего начала. Потому что когда я живу по высшим принципам, я как бы приближаюсь к этому высшему началу. Я как бы приближаюсь к Богу в качественном состоянии. Это как раз вот есть вот другой уровень жизни, на котором те проблемы, которые сейчас кажутся нам важными, они утрачивают свое как бы влияние на нас. Это как раз тот уровень, когда я могу сказать нет своим удовольствиям в пользу жены или в пользу детей. Потому что у меня здесь есть прибежище. Потому что свое счастье я обязываю крепко держать вот за эту фигуру. Центр – это мои высшие принципы. Это высшие принципы. Не мои, не ваши. Они просто универсальные. И тогда у меня появляется это прибежище, сила.

со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз.

часовой стрелке. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч.

Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

говорится, что процесс усвоения знаний, он подобен процессу усвоения пищи. Знание – та же пища, только такая тонкая пища. И вот смотрите, в случае усвоения пищи этот процесс должен пройти через разные этапы. Первый процесс, первый этап – эта пища должна оказаться внутри нас. Мы кладем ее себе в рот. Вот. Это подобно тому, что мы что-то услышали и что-то там немножко запомнили. Но это первый этап. Скажите, если вы пищу положили в рот, означает ли это, что процесс закончен? Нет, это только начало. Это было бы странно. Знаете, вы так положили пищу в рот, и все, вот да, я уже поел. И ходите там с набитым ртом, да, все, все. Выполнен долг относительно завтрака и обеда, у меня пища во рту, вот, я выполнил то, что я должен был делать. Никто же так не делает. У нас есть понимание, что дальше, смотрите, что происходит. Усилия нужны какие? Разжевать. И если кто-то пищу вам приготовил, это в данном случае его ответственность. Как-то отсервировал стол, преподнес ее вам. Да, это задача преподавателя или повара, официанта. Они должны создать хороший продукт. Они его создали. Но когда пища оказалась у нас во рту, смотрите, здесь ответственность повара уже заканчивается. И начинается исключительно ответственность того, кто ест. То есть он жует. Какие-то усилия должны быть. В случае переваривания пищи, смотрите, большая часть усилий, они такие бессознательные. Здесь чисто такие механизмы тела работают. То есть включается огонь пищеварения. Ну, челюстями еще нужно двигать, здесь мы как-то свое сознание подключаем. Но там уже в животе, смотрите, никаких наших усилий. Мы же не уговариваем свой желудок, ну, давай, давай, постарайся. Как-то надо какую-то кнопку нажать, чтобы там запустилось. Хотя иногда мы это делаем, там нужно, я не знаю, какой-то минеральной воды попить, чтобы это лучше переваривалось и что-то еще сделать. Но в основном процесс идет бессознательно. Вырабатывается энергия. И опять, смотрите, перед нами уже опять стоит вот теперь уже осознанный выбор. Куда эту энергию потратить? То же самое с процессом усвоения знания. Если мы его только услышали, запомнили что-то, то есть знание оказалось внутри нас, это только начало процесса. Пожалуйста, помните этот пример с пищей, которая оказалась во рту. Если вы просто что-то послушали, даже себе в конспект записали, пока ничего не произошло. Ну просто да, что-то оказалось внутри вас. Вопрос в том, что с этим будет дальше. То есть, смотрите, два ключевых момента, на которые нужно обратить внимание. Первый момент – обдумывает ли человек это знание? То есть, соотносит ли он его со своей жизнью? Вот здесь я могу его применить, вот здесь могу применить, вот здесь также есть нужда в том, чтобы применить это знание. Это называется размышление. И второе – это уже сами поступки, когда человек начинает совершать поступки. Причем поступки не всегда будут радостные, потому что здесь нужны какие-то усилия. Вы преодолеваете какие-то свои стереотипы, вы преодолеваете непонимание других людей и что-то еще. Смотрите, поступки – это работа серьезная.

0: Чем больше мы стремимся удовлетворять свои потребности, тем меньше у нас возможности это делать. Поэтому чем больше мы думаем о том, а как же приносить благо другим, тем больше у нас возможности то, что наши потребности, они удовлетворяются сами собой. Нам не нужно об этом думать. Посмотрите, животные что делают. Думают ли они о том, как удовлетворить свои потребности? Ну, как бы они беспокоятся о том, а будет ли там завтра грибы, и вырастут ли они в лесу или нет. А может, надо зайти в другой лес как-то там? А может, будет дождь, может, надо перебираться куда-то в другое место? Нет, они об этом не думают, они просто живут и все. И они проживают ровно определенное количество времени, которое нужно прожить. Они едят то количество пищи, которое нужно съесть. Они рожают столько детенышей, сколько им нужно родить. Да? Никаких проблем. Почему это происходит? Потому что у них вот просто выключена эта вещь, думать о себе. У человека она есть, у них нет. Поэтому у них проблем меньше. Они счастливы.
1: Или депрессии.
0: Поэтому вот человек, который думает о других, он по факту избавляется от депрессии. Но для того, чтобы больше пользы приносить другим, нужно понять, где я должен это делать. Где, в какой сфере я должен это делать. Здесь нужно понимать и получить определенный опыт. Почему мы не знаем, что это такое? Потому что у нас нет этого опыта. Поднимите руку, у кого есть четкий опыт, как можно служить другим и заботиться о других людях. Несколько человек. Скажите, это позволяет вам решать свои личные проблемы вот очень просто?
2: Конечно.
0: Нет проблем, посмотрите. Вот это означает просто, что у вас нет этого опыта. Но это не страшно. Вы должны пообщаться с теми, у кого этот опыт есть, и переступить вот этот барьер, знаете как. Потому что когда человеку говорят, живи по своему предназначению, первая мысль, которая у него возникает в голове, я осталась без штанов. О чем ты мне говоришь вообще? Да? Возникает. Почему? Потому что нет опыта жизни, как вот ты должен жить. Нет опыта. Если этот опыт у вас будет появляться, то у вас будет пропадать этот страх. Первый раз за рулем ездить страшно?
2: Страшно.
0: А через год? Не страшно. Здесь то же самое. Это что, просто появился опыт. Да, я знаю, какие педали нажимать, я знаю, что там светофор, там поворот, нормально. А когда первый раз я сажусь, у меня глаза разбегаются. Тут светофор, тут знаки, тут еще надо что-то переключать. Тяжело. А доеду или не доеду, да? Такой вариант. Но человек, который сидит за рулем, он верит. Я доеду, все нормально, я знаю, как управляться. Здесь все хорошо. Здесь то же самое. Нужно просто получить опыт. Почему мы боимся... Смотрите, очень важная вещь. Почему мы боимся жить по своему предназначению? Потому что мы боимся, а будут ли меня любить, если я буду самим собой? Факт? Факт. И вот нам просто нужно получить этот опыт, что я тот, кто я есть, другим я не стану все равно, и меня будут любить тем, кто есть на самом деле.
2: Это вот та самая иллюзия, правда?
0: Это вот та самая иллюзия, что меня будут любить тогда, когда я кем-то стану. Поверьте, если вас любят за какие-то внешние, эфемерные вещи, к которым вы вообще не имеете никакого отношения, рано или поздно это все рухнет, это развалится. Вы не сможете это поддерживать никогда. Мы сможем жить только так, как мы созданы. Иначе мы жить просто...

У меня такой вопрос. Брак надо регистрировать обязательно, да? Но регистрации обычно еще идет свадьба, то есть сам праздник, мероприятие. Вот. И наблюдаю за своими знакомыми, и так вот вообще очень часто у людей не хватает денег на эту свадьбу, собственно, на банкет, на прочее. И пока они копят, очень часто...

0: Часто отношения уже разваливаются там через год, через два, сейчас денег нет, потом туда-сюда как бы тянут с регистрации из-за того, что нет денег на мероприятие. То есть смысл за свадьбы, по сути, получается, это породнить родню, друзей, как бы две разных стороны объединить в одну семью большую, получается. И как бы вот, как вот быть в такой ситуации, если, допустим, денег нет на большое мероприятие, но надо в то же время регистрировать отношения, или как, ждать, копить, или что вот вообще?
1: Ну, обычно денег нет на водку. На картошку деньги всегда есть. Ну что, нельзя пожарить картошки на всю свадьбу, что ли, или что? То есть, поэтому обычно хотят чего-то странного. То есть на излишки всегда есть, а всегда нет денег. На простые посиделки всегда деньги есть. Они обычно особенные не нужны. Да и смысл от того, что мы очень много денег на что-то потратим, это никак не гарантирует ничего. Если мы что-то провели дорого, это не значит, что оно будет лучше. Можно все провести очень дешево. Я на свою свадьбу ни копейки не потратил. У нас даже не было колец. Это было очень давно. Очень-очень давно. И тогда денег у нас вообще не было никаких, в принципе, были эти года странные. Поэтому у нас ничего не было, ни еды, ни денег, ни колец. И, ну, у нас была свадьба без колец. И потом все принесли свою еду, и все ее съели радостно. И до сих пор помнят, как это было весело и здорово. Я до сих пор, видите, живой, и все нормально. Никакой проблемы нет с этим. То есть есть какая-то у нас такая надежда, что если что-то сделать дорого и пышно, то это будет каким-то таким залогом успеха. Но это надежда на деньги. Деньги тут вообще ни при чем. Отношения есть отношения, поэтому что есть кушать, то и покушали. Делов-то. На картошку-то всегда денег хватит. Поэтому вкусная картошка, она всегда вкусная картошка. Делов-то. А все остальное, оно уже вторично. Поэтому действительно, если люди позитивно настроены, то для них главное общение, а не антураж. Антураж – это такие декорации, это всегда вторичная вещь. Первичная вещь – это то, что мы действительно хотим общаться. Как мы вчера говорили, главный принцип взаимоотношений – это умение слушать друг друга, разговаривать друг с другом. И для этого никаких денег не надо. Для того, чтобы собраться и поговорить, денег вообще не надо, поэтому, пожалуйста, ну, соберитесь, поговорите. Поэтому тут вопрос культуры. А если людям разговаривать не о чем, если вот эта система взаимоотношений на уровне речи не налажена, то тогда да, тогда действительно нужно что-то все время есть, пить, там, время как-то убивать. То есть нужно как-то убивать время, чтобы не разговаривать. Поэтому должна все время музыка орать громко, чтобы невозможно было говорить. Ну, так что это вопрос культуры. Если люди культурные, им просто вместе интересно, даже без еды, без ничего. Они, так сказать, им хочется поговорить. У них это радость на уровне общения. Ну, если радость на уровне денег, на уровне антуража, на уровне декорации, на уровне денег, ну, что делать? Поэтому как мы тут можем дать совет? Все равно все живут своими представлениями о том, как это должно быть. Поэтому наш совет все равно тут никак не поможет. Все хотят как-то по-своему это все видеть. Поэтому, ну, как хотят, пусть так и проводят. То есть, если они откладывают сам процесс бракосочетания, значит, им бракосочетание не очень-то и нужно. Значит, им самое главное тут какое-то пышное.

человек, он имеет определенную свободу выбора. Но в то же время эта свобода, она не безгранична. То есть мы как бы обладаем ограниченной свободой выбора и, следовательно, зависим также от определенных существ, которые находятся над нами. То есть это можно понять даже, если взглянуть на нашу обычную жизнь. То есть у каждого из нас были родители и есть, у каждого из нас есть начальство. В конце концов, каждое государство управляется определенными чиновниками и президентом или королем. Вот это значит, что мы находимся всегда под определенным влиянием. Вот, и согласно древнеиндийской астрологии, все мироздание управляется с помощью определенных уполномоченных существ. Они ведают фактически всеми сферами жизни, включая даже отдельные действия нашего организма и функционирование его систем. Когда в нашей жизни происходят те или иные отклонения от законов Вселенной, то живое существо, оно вынуждено принять определенные последствия нарушения этих законов. Подобно тому, как человек, который преступил государственный закон, он становится объектом наказания. И нужно понять такую вещь, что если человек сталкивается с определенными трудностями и проблемами в жизни, то это значит, что он перешел некую грань дозволенного, то есть действует неправильно. И в этом случае самый простой вывод, который следует сделать, нужно узнать, каковы законы Вселенной, то есть получить вот это духовное образование и потом следовать этим законам. К сожалению, наша современная система образования, она не дает такого рода знания. То есть в основном современные люди получают знания, касающиеся грубо материального мира. В основном это касается навыков и знаний о том, каким образом заработать себе на жизнь, может быть, решить какие-то отдельные психологические проблемы. Но знание более тонкого характера, оно описывает тонкие причины мироздания и описывает саму концепцию материального мира. То есть, другими словами, если человек получает знание или видение на большую перспективу, то, соответственно, он может избежать многих ошибок, которые допускает невежественный человек. Ну, вот таким образом. И если взять подходы, которые использует древняя восточная духовная практика, она, по сути дела, учит человека развитию правильного понимания и правильным навыкам поведения, а также установлению взаимоотношений с могущественными управляющими этой вселенной. Допустим, если вы выйдете на оживленную трассу, на которой установлены определенные правила дорожного движения, да, то есть вы будете жестко наказаны. Точно так же и в жизни происходит, если человек под влиянием какой-то своей гордости или элементарного невежества не следует этим правилам и законам, то, естественно, он становится объектом наказания.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: В современной культуре считается, что любовь это когда глазки строят друг другу, гладить друг друга по шерсти. Это тоже любовь, но это поверхностная любовь. Самая настоящая любовь, она строгая по природе. Вот если вы хотите глубже любить друг друга, учитесь строгости друг по отношению. Учитесь говорить правду, но так мягко, чтобы человек понял. Правда, с любовью — это более глубокое проявление любви, чем просто по шерсти. Посмотрите, в современной эстетической культуре люди все ведут себя так, чтобы друг друга не задеть. И кажется, они такие мягкие, они говорят все очень деликатно, интеллигентно. И под это подстроилось современное воспитание детей. Сделали специальную ювенильную юстицию, что не надо, вот детей не надо вообще с ними никак. Надо только очень мягко с ними. То есть нельзя их наказывать вообще, говорить им что-то строго. Это значит, что люди заранее, даже с помощью законов, исключают возможность более глубокой любви. Потому что более глубокая любовь — это значит отношения на почве правды. Самая большая любовь — человеку сказать правду. Если вы не можете сказать правду человеку, то в чем заключается любовь? Часто люди живут друг с другом годы, и они не могут друг другу правду сказать, а причины — нет любви. Допустим, жена не может сказать мужу, что не надо нажираться мяса, не надо так много сексом заниматься. Она не может ему сказать это. Почему она не может сказать? Потому что у нее нет силы служения. Если бы она заботилась о нем, служила ему с верой, тогда у нее была бы сила сказать ему правду и воспитывать своего мужа. Но так как она хочет от него что-то, она боится, что она потеряет мужа, потеряет его деньги, она поэтому и потакает ему все грехи. Это тоже жадность по-женски. Но если женщина верно служит мужу, она может ему сказать, что так не надо жить, это плохо так жить. Это такая жизнь не приносит счастья. Видите, любовь строгую природу имеет. Настоящая любовь, строгую. Строгость, чтобы иметь строгость, надо иметь запас служения. Если человек имеет запас служения по отношению к близкому человеку, он может строго ему сказать. Нет запаса служения, нет оснований. Ну что ты вот строго мне говоришь? Что ты такое для меня сделал, что ты мне тут правду мне пытаешься сказать? Неправильная направленность жизни, она разрушает отношения между людьми, потому что отношения могут на почве служения только возникнуть. Когда люди хотят дарить друг другу что-то. Некоторые думают, мне нечего дарить. Самое ценное у человека – это улыбка. Больше цене улыбки ничего нет, потому что улыбка – это благословение, это счастье души. Можете дарить улыбки друг другу. А если вы личностно подходите, говорите: «Марина, я рада тебе». На первый раз видеть Марину, просто она прочитала, потому что написано. И Марина будет счастлива на всю жизнь, что какой-то человек незнакомый, рад мне. Слово «рада» — это слово, означает имя супруги Бога. Радость также означает высшее проявление любви. Люди должны быть рады. То есть мы должны быть рады, потому что если говорить о высшем женском начале, то его зовут Рада. Как деда, ну, на санскрите Радхе, Рады. Ну, они, индусы, говорят Рады. То есть Рада, Рады. То есть это одно и то же. Это просто по-русски, это на санскрите, разницы никакой нет. Таким образом, жадный человек не может радоваться, потому что он ограбит супругу Бога. Что такое радость? Это отдавать любовь. Что такое печаль? Печаль означает пытаться взять себе любовь. Это жадность. Жадность рождает угрюмое настроение. Это второе, что оно рождает. Первое, оно рождает нехватку времени. Второе, оно рождает угрюмое настроение. Посмотрите в Москве. Когда вы заходите в метро, люди не улыбаются. Они все такие... Почему? Потому что они ждут цели. Они едут в метро, они ждут своей цели. Они хотят цель добиться, вот эту жадность их держит в этой Москве. И они поэтому такие все угрюмые, потому что нет рады, нет радости, там, нет отдачи. Есть желание взять. И взять больше, чем положено по судьбе. Поэтому возникает угрюмость, потому что хочется больше, чем положено. Так мы уже кое-что о жадности узнали. Также надо знать, что жадность – это сила порабощающая. Если, допустим, вы что-то услышали про себя, не думайте, что вы сразу избавитесь. От рабства избавиться можно только постепенно, увеличивая духовное знание. Смотрите, в целом есть такая формула. Есть божественное, есть материальное. И то, и другое имеет энергию любви. Где больше энергии любви, у божественного или материального? Божественно, больше энергии любви. Но с материальным у нас больше отношений. Мы тысячи и миллионы жизней уже в этом мире стремились к материальному. Мы уже проросли этой идеей. Нам очень трудно поменять интерес в сторону духовного. Здесь больше любви, здесь, очевидно, больше счастья. Здесь жизнь лучше, это 100% лучше. Потому что смотрите, вот что человеку нужно для счастья. Ему нужно духовное. Вот самая большая ценность человека. Сейчас вам объясню самую большую ценность. Человеку нужны духовные друзья. Человеку нужна работа, где бы он духовно обогащался. Ему нужно достаточно средств на жизнь, чтобы было нормально жить, чтобы не было голода, там, холода и так далее. Вот, человек должен жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Понимаете, он должен жить нацеленно на духовность. Вот в этом самая большая ценность. Вот вы сейчас попали в такое место, но я не говорю про Анапу, а говорю про наш фестиваль. Вы попали в такое место сейчас, что сейчас я попал, кстати, в такое место тоже. Благодаря вам. Потому что вы приехали, если бы не приехали, мы тоже не приехали. Вот. В котором самое лучшее, что человек может иметь в жизни, он здесь получает. Самое лучшее. Это хорошие люди. Смотрите, здесь люди в основном не курят, не пьют, матом не занимаются, стремятся к духовному. Где можно такое собрание еще увидеть? Собрание людей возвышенных, стремящихся к самым лучшим благам возвышенным. Где таких людей еще можно встретить в таком количестве? Если вы мне не верите, сходите в магазин за территорией турбазы. Дней 5 поживите здесь и выйдите туда, сходите. Вы увидите, что там хуже в 1000 раз, чем здесь. Вам не будет не хотеться выходить за эту территорию, так или нет? Здесь лучше, здесь хорошо, потому что здесь много любви, теплоты. Там другое, там другие лица, другое, другие отношения, другие люди. Это факт 100%. Представьте, что вы в таком окружении живете всю жизнь. Разве это не является самой большой ценностью, к которой человек должен стремиться в своей жизни? Разве это не есть самая большая ценность? Это духовно развитые люди, которые вас окружают. Вот это и есть самая большая ценность. Ну, смотрите, если человек стремится к очень высокому образованию, разве там будут такие духовно развитые люди? Вот, допустим, я сейчас живу в деревне, там школы с точки зрения нравственности в 1000 раз лучше, чем в городе. Там преподаватели, душевные люди, понимаете, они работают для человека. Я зубки просто, я езжу много по разным крупным городам, у меня только в крупных городах лекции проходят. И у меня один зуб чуть не развалился, то есть его надо было дергать по факту, там 2 стенки от него осталось. Я консультировался у 4 крупных стоматологов в крупных городах. Все как один говорят, дергать и ставить коронку. Это слово «коронка», у них сразу радость на сердце возникает. При Пришел в свою деревню уже безнадежный такой, я чувствую, что что-то не то. Пришел в свою деревню к стоматологу. Он посмотрел, говорит, о, мы вот ремонтируем за 4 приема. И так и получилось. Он мне сделал этот зуб, и он классно. Классно работает. Понимаете, но это совсем другое. Этот человек совсем другой. Он, понимаете, он для людей работает. Я сидел на его кресле, не боялся, что из меня все деньги вытянут. Я был счастлив у него, лечился. Ну, я ему платил деньги тоже, конечно же. Но у меня не было чувства, что он меня это, доит, как корову. Хорошо, что не режет, как корову. Понимаете, человек мне зубик собрал по косточкам. Так это признак душевности человеческой. Человек для людей живет, работает, но в городах такой редко встретишь. Даже если есть душевные люди, у меня есть знакомый стоматолог, ему не дают душевно работать. Говорит, у тебя есть график, делай быстрее. Иначе выгоним. Итак, есть среда жадных людей, есть среда возвышенных людей. Ищите среду возвышенных людей, потому что жадность в одиночку с жадностью победить невозможно. Стремление к Богу разрушает жадность. Некоторые люди думают, что жадность можно победить отказом, отказав себе в чем-то. Да не работает система. Если вы живете в определенной среде, в которой как бы секс стоит на первом месте у людей в сознании, вы имеете неправильное общение, вы не сможете там победить эту идею. Потому что идея секса — это очень сильная идея. Она очень глубоко в сердце сидит. И если, допустим, я не против секса, я не считаю, что это как бы позорно, там плохо. Но это не должно быть первой мыслью, понимаете, в жизни. Это не первая мысль, даже не вторая в жизни должна быть. Есть какие-то более серьезные мысли, которые больше счастья в жизни дают. Но если у человека это первая мысль, это называется уже вожделение. И вожделение — это первый враг человека, а жадность — второй. Если возникает вожделение, бескорыстная жизнь — до свидания, прощай. А если возникает жадность, прощай, спокойствие. Жадность рождает беспокойство, а беспокойство рождает гнев. Гнев — это третий враг человека. А если человек живет в гневе, он впадает в иллюзию. Он не соображает уже, что дозволено, что правильно делать, что неправильно. У него нет уже чувства такта по отношению к своей судьбе и здравого смысла. Он берет большую ипотеку, потом становится рабом банка. И на этот банк всю жизнь работает, как кишак. Понимаете, все это одно за другим следует в нашей жизни. Трое врат в ад. Вожделение, гнев и жадность. Три первых врага человека и трое врат в ад. То есть в ад просто так не попадешь. Надо пройти через двери. Есть хорошие двери, а есть плохие. Правдивость — это дверь в высшие сферы. Аскетизм — это дверь в высшие сферы. Благотворительность, щедрость — это дверь в высшие сферы. Способность молиться Богу — это дверь в высшие сферы. Четыре двери в высшие сферы есть. Это молитва, благотворительность, аскетизм и правдивость. Есть три двери в ад. Низшие сферы. Деградации. Потому что после адских планет человек... Адские планеты нужны для того, чтобы деформировать тонкое тело. Деформированное тонкое тело опять рождается на средних планетах, но уже в форме животного. Если человек хочет стремиться к жадности, разум не нужен жадным людям. Разум только портит жадных людей. Вот представьте, жадному человеку дать еще разум. Это же страшно. Поэтому, когда человек стремится к жадности, природа его лишает разума. Он рождается в животной форме жизни. Те, кто идут дорогой жадности, они никогда не смогут повысить свой интеллект. Человеческая форма жизни предназначена для самосовершенствования, а не для того, чтобы больше денег зарабатывать. Пытайтесь это понять. Это очень важно понять. Я не считаю, что деньги зарабатывать — это плохо. Это нормально. Просто не надо это делать целый день. Должно быть определенное время для этого отведено в жизни. Потому что какое-то время должно быть отведено на духовную жизнь, на молитву, на духовные отношения с близкими, на благословение, на прощение, на покаяние. И хорошо, что вы приехали сюда, на этот фестиваль. Потому что здесь как раз все время духовное. Вы духовными вещами занимаетесь 24 часа в сутки. Вы даже спите для того, чтобы дальше этими вещами заниматься. И мы тоже. Как все остальные причины рождены жадностью. Все остальные причины накопления трудностей в нашей жизни связаны с жадностью. Или мы привязаны к Богу, или мы привязаны к материи. Или мы гаснем, летим, или душа гаснет и влетит, или разгорается. Все, что связывает с Богом, это тоже жадность. Но она очищает душу и сердце. А все, что связано с материей, все разрушает нашу жизнь. Надо разобраться, что духовное, что материальное. И следовать, стараться развить в себе привязанность к духовному. Потому что человеком движет только привязанность. Все равно нас куда-то тянет в жизни, понимаете? Если вас тянет на фестиваль благости, это значит, что вы удачливые люди. Но если вас тянуло бы куда-нибудь там в Адис-Абебу, там голым одним местом покрутить перед всеми, это уже совсем другое желание. Оно рождает другую жизнь.

чрезмерно усилия для достижения бесполезных целей, второстепенных целей. Это как раз о жадности, а пустые разговоры о чем? Почему люди попусту болтают? От чего? Смысл какой? Сплетни означает зависть. Зависть, неудовлетворенность. Как этот Карцев, по-моему, издает юмореска старая. Браки были очень большие. Ну, по 5 рублей. А по 3 маленькие, ну, по 3. Ну, маленькие, а по 5 рублей большие. И так целых 10 минут. Все смеются. Почему? Потому что бесполезный разговор. Смешно. Мы так живем, болтаем на всякие ненужные темы. Когда человек очень привязан к материальному, он тупеет по отношению к духовному. Даже, допустим, он проводит службу духовную или молитву читает, и у него нет вкуса к этому, он просто тарабанит ее. Это называется уже бездумное следование правилам. Даже хорошим правилам можно следовать бездумно. Пришел в храм, поклонился и забыл даже, что ты поклонился. У тебя нет вкуса к этому. Это означает, что ты привязан, у тебя есть вкус к чему-то другому. У тебя вкус отравлен, как это в ведах приводится, что когда человек заболел желтухой, он сладкое, ему сладкое, настоящему сладкое, кажется каким? Горьким. А горький вкус кажется сладким. Понимаете? И когда у человека печень вылечивается, он настоящий сладкий вкус начинает различать. Мужчина, который стремится к сексу, он в женщине самое лучшее не видит. Он видит в ней вожделение, энергию вожделения. Он ни чистоту не видит, верность не видит. Как же он себе верную жену найдет? Если у него мозги съехали, и он хочет секса, а не семьи, а это две разные вещи. Как же он верную жену себе найдет? Как он сможет жить счастливо? Это невозможно уже. Потому что у него отравлен вкус, у него горький вкус, который дает страдания, ему кажется сладким. А сладкий вкус, честность, чистота, верность женская, для него это невкусно. Он не чувствует вкуса в этом. Как же он найдет себе хорошую жену? Невозможно. Случайности не бывает. Общение с людьми, имеющими грязное сознание. Если ты стремишься к духовному, с кем ты общаешься? С духовными людьми. Если ты стремишься к материальному, с кем ты общаешься? С такими же людьми. И жажда славы, почести и гордыни – это все возникает от неправильных отношений и неправильного стремления. Таким образом, все, что вызывает беспокойство в нашей жизни, трудности, вот эти все, это священное писание перечисляет причины трудностей в жизни. И трудности колоссальные. Жадность разрушает всю жизнь человека, всю жизнь. Камни на камни не оставляет, косточки на косточки. Почему ты на фестиваль не приехал? Времени нет. Времени нет, потому что ты не тем занимаешься. Человек, который занимается тем, чем надо, у него есть время на духовное. Я привожу такой пример. Если человек влюбился, у него есть время на свидание пойти или нет? Конечно, есть. Он найдет его по-любому. Как он не пойдет на свидание? Это же самое главное для него в жизни. Но если человек влюбился в дом, в гараж, в машину, в чужую жену, он тоже на это будет находить время. А на все остальное у него времени уже не будет. Поднимите руку, у кого нет жадности в сердце. Разумные люди, спасибо. Жадность есть у всех. Это факт. Жадности нет только у святых людей. Или почти нет. Поэтому мы должны понять, насколько это сильная, большая сила. И стремление к нужному счастью. К тому, что нам не приносит счастья. Сидит в наше сердце, как зараза, которую нельзя излечить простым способом. Единственный способ излечить эту заразу – это общение с теми, близкие отношения с теми, у кого меньше этой заразы. Близкие отношения нужно развивать с духовно развитыми людьми.
Есть два вида отношений самых близких. И оба этих вида духовных самых близких отношений, два вида есть. И оба они связаны с языком. Первый вид духовных отношений — это духовная беседа. И второй вид духовных отношений — это кушание духовной пищи. Вы получаете здесь оба. В полной степени. Если человек строит отношения с духовно развитыми людьми, то жадность сама тает в сердце. Жадность — это всего лишь просто болезнь. Это неправильный вкус. Он возникает от болезни. Когда человек направляет свое внимание в правильную сторону, жадность сама пропадает. Человек становится щедрым. Почему? Потому что он с щедрыми людьми общается. Он общается с теми, кто по-другому настроен. Поэтому наша цель здесь, на этом фестивале, получить вот этот вкус. Понимаете, у нас проблема в том, что у нас очень много вкуса к материальному, очень много. Вот вы сейчас, когда с фестиваля поедете, вам здесь будет очень хорошо. Но в фестивале поедете, сядете в поезд, и вы забудете про фестиваль. Многие из вас будут думать о работе, там все плохо, все тяжело. И все, до свидания уже, духовные мысли. Но именно духовная энергия питает удачу, питает возможность человеку жить счастливо. Духовная энергия именно. Именно мысли о Боге дают благословение всему, что у нас в жизни происходит. В том числе дают и деньги, дают хорошую жену, там, хороших детей. Все это связано с Богом. Но мы не думаем о Нем. Мы не хотим туда свою силу поворачивать, потому что мы не можем. Наша психика прикована к ненужным вещам. Почему? Потому что мы очень сильно верим, что там счастье находится. Вы говорите: ну, Олег Геннадьевич, ну элементарные-то условия жизни, для жизни же нужны. Ну как же можно жить без этих элементарных условий? Не думайте об этом. Если у вас нет элементарных условий для жизни, это значит, что вы просто не имеете на это хорошей кармы. Это значит, что у вас в жизни были мысли только о материальном. Чем более материальные мысли, тем более сковано существование человека, тем ближе он к аду. Ад уже наступает прямо здесь, на земле. Чем больше мысли о Боге, тем жизнь просторнее становится, счастливее. Как Бог даст вам этот простор жизни? Это Его личное дело. Он даст вам возможность быть счастливым, жить счастливым. Может, вы пересмотрите даже свои жилищные желания, у вас будут совсем другие понимания своей жизни, с комфорта, совсем другое понимание будет. И будет это тоже счастье, это будет счастье, это будет настоящее счастье, красиво, радостное счастье. Я знаю, много, у меня есть много друзей, которые едут в святые места и живут там в меньшем комфорте. Но у них есть каждый день духовные программы, духовное общение, духовная пища. И они получают столько счастья в жизни, сколько нам и не снилось. Ну, по-аскетичнее жизни в целом, материально. Какие у вас вопросы?

Ну, ипотека – это просто наказание, в котором человек живет. Если есть на ипотека, ну как жить дальше? Как и жил. Надо избавляться, конечно, но вы же не сможете просто так от нее избавиться, правильно? Это же рабство, вы в рабстве находитесь. В рабстве тоже можно жить. Мы все здесь в рабстве находимся. Вы знаете, что материальное место, материальный мир – это место, тюрьма. Это описано в Ведах, это тюрьма для живых существ. Мы здесь в рабстве, смотрите, мы рождаемся со страданиями, умираем со страданиями, пашем как ишаки, живем в больших трудностях, болеем, войны возникают здесь, эпидемии всякие и так далее. Это же рабская жизнь. Мы очень скованы, у нас нет свободы вообще здесь никакой. Ну, у вас чуть побольше рабства, ипотеку взяли еще. Ну, было мало, взяли побольше. Надо молиться дальше. Вам мешает это молиться Богу, нет? Нет. Даже в тюрьме люди молятся. Да? А святую личность, когда увидел, надо к ней подбежать и сказать ей: «А скажите мне, сколько я проживу? Дайте мне, пожалуйста, благословите, чтобы у меня денег много было. Благословите мне на рождение ребенка». И так далее. Это означает пустая трата времени. Часто люди не понимают, как мои многие знакомые пишут своим духовным учителям вот такие письма с жалобами на жизнь. Если ты хочешь увидеть святую личность, то кланяйся ему. Проси у него милости на духовную жизнь. Проси у него благословений на соблюдение духовных принципов. И упаси тебя Бог решать свои материальные проблемы с помощью его духовной силы. Да? Нормально. Надо так делать, да. Если человек живет в очень тяжелых условиях жизни, там нет солнца, нет нормальной жизни, нет воздуха, химия одна, почему бы ему не переехать в нормальную жизнь? Человек же не должен жить в ненормальных условиях. Должен жить нормально, более-менее нормально. Но этому стремлению нет конца, понимаете? Можно до экватора добраться и не успокоиться. Да? Ваш вопрос дальше. Больше никаких. Есть аскезы, это временно. Я пробовал с помощью голода лишить. У меня очень сильная любовь к пище. Люблю покушать сильно. Я в молодости постился для того, чтобы победить эту любовь. Да постился до такой степени, что я даже во сне думал о пище. Потом начал кушать и два пальца в рот сувать, как бы. Потом опять кушать. До безумия себя довел просто. Аскезы временно облегчают жадность, а потом опять возвращают к ней. Есть еще один способ. Это пожертвование. Когда человек благотворительностью занимается, это уже ближе, там больше любви. Он лучше избавляет от жадности благотворительность. Но даже чтобы благотворительностью заниматься, для этого нужно вдохновение. Обычно человек, когда на работу идет, ему некогда подумать, чтобы отдать копеечку, нужна сила. Ну, как-то не сориентировался в обстановке. Для того, чтобы отдать копеечку, пожертвовать, для этого нужна духовная сила. Когда человек общается с духовными людьми, если бы он в это время лекцию слушал на духовную тему, ему бы легко было копеечку отдать по дороге. Таким образом, сама благотворительность, она в зависимости стоит от духовного общения. Нет духовного общения, нет бескорыстия. Бескорыстие рождается от духовных отношений. Есть вдохновение духовное, а вдохновение от духовного возникает. Тогда и бескорыстие есть. Нет вдохновения, тебе некогда, ты зажат своей жизни. Ты не можешь сделать пожертвование. Таким образом, даже пожертвование, которое избавляет по факту от жадности, оно стоит в зависимости от духовных отношений. Поэтому духовные отношения являются единственным лекарством от жадности. Духовные отношения бывают двух видов. Это вкушение освященной пищи или вкушение лекций. Кушать. Есть один способ духовных отношений – кушать. Когда у человека нет душевной силы, он кушает. Он кушает лекции, слушает. Он кушает освященную пищу. Он сам не освещает, но кушает освященную пищу. Ему помогают это делать. Вот. Он
слушает наставления. Но когда у человека появляется духовная сила, он начинает служить, молиться сам начинает, заботиться о духовно развитых людях и так далее. Верит в них, выполняет их наставления. Это все служение. И тогда у него уже вкус к бескорыстию становится необратимым. Он становится очень возвышенным. Как есть такой стих, такая шлока в священных писаниях древних, там говорится, что регулярное посещение духовных мест, таких как фестиваль «Благость», духовных мероприятий, лекций духовных, и служение возвышенным людям, все это очищает сердце от грязи, накопившейся за долгие годы, и приближает человека к Богу. И если человек постоянно это делает, такие мероприятия посещает, то его стремление к духовному становится необратимым. То есть он в следующей жизни опять стремится к этому, потом опять, и так все выше, и выше, и выше. Да? Понятно? Мне непонятно. Это у нас будет следующие беседы. Давайте поговорим о жадности сегодня. И мне вот вообще непонятно. Я вот сколько живу и все жадный. Никак не могу избавиться от жадности. Да? Хорошо, спасибо за вопрос. В чем разница между вожделением и жадностью? Это два этапа одного и того же процесса. Жадность — это, по сути, мечта о вожделении. А вожделение — это действие для осуществления этой мечты. Например, человек хотел машину. Он хотел машину. Это жадность. Когда он купил ее... Это уже вожделение. Эксплуатация машины — это вожделение, а стремление к машине — это жадность.

Зависть, потому что он лишается счастья. Когда человек лишен счастья, то он завидует тем, у кого есть счастье. Начинает зависть. А когда зависть приходит в жизнь, то потом дальше рождается безумие. Это следующий враг человека. 6 врагов всего человека, разрушающих полностью счастье до основания. Да? Это жадность. Так рождается жадность. Поэтому в домах шторки вешают. Зачем в домах шторки вешают? Чтоб не смотрели внутрь. Потому что если вор не посмотрел, он не полезет. У него не возникает жадность, никто не полезет. Посмотрел, а ничего. Один духовный учитель шел по Лувру. Там статуэтки голых женщин там. А он священник. И с ним ученики идут. Тоже монахи. И он смотрит на все эти статуэтки. И монахи говорит: духовный учитель, мы же монахи, почему вы смотрите на объекты вожделения? Это же нехорошо монахам смотреть. И он посмотрел на них, говорит: вы знаете, я, говорит, смотрю на них не так, как вы. Я, говорит, смотрю на них с духовной точки зрения. А вы смотрите с материальной. Знаете, то есть сам взгляд на машину, он, проехала машина, я на нее посмотрел. Ну и что? О, красивая машина, красивая, да. Все. Ну и все. Красивая статуэтка, очень красивая. Все. Но если у вас есть склонность к этой статуэтке, и как смахнул слезу рукой, и снова зависнула, вижу образ твой, Мадонна.

0: бы у нее. Не поверите, ребята.
1: Тоже другой взгляд. Завистью как бороться? Ничего не сделаешь. Мужчины по природе вожделения. У мужчин очень сильно не вожделеют. У них много вожделения. Мужчины – природный недостаток мужчины. А у женщин жадность и зависть. Природный недостаток. Не надо бороться ни с чем. Не надо ни с чем бороться. Я вас не призываю бороться с жадностью. Я вас призываю стремиться к духовному. Потому что с жадностью бороться невозможно. Это враг сильнее нас. Вот перед вами стоит монстр такой, знаете? Монстр. И вы меня спрашиваете, как с ним бороться? А вот никак. Если бы вы знали, что такое жадность, какой-то монстр, вы бы тогда не спрашивали меня, как с ним бороться. С ним и зависть. Это монстр, огромный монстр. С ним невозможно бороться. Лучше идите в ту дверь, которая приведет вас в то место, где нет этого монстра. Вот и все. А? Да, снег башка попадет. Ну, туда не надо ходить просто. Да? Вы жадные до духовного. Супер. Это супер. Это очень хорошо. Да, я удивляюсь людям, которые приезжают на фестиваль. Они все лекции хотят на все лекции попасть. Они спят, думают, я встану, на Слепцова встану. Хорошо. Это хорошо. Вот у меня тоже есть жадность. У меня есть всякая жадность. Такая материальная тоже есть. Но вот... Мне очень нравится здесь на фестивалях одна программа. Мы с женой на этих фестивалях поем «Святые имена Бога» вместе, все подпевают. Есть такая песенка, ей 5000 лет уже. Вот. А? 5000 лет – это песенка о том, как мама любила Бога. А песенка о вот этих отношениях любви.

0: ну, то есть это не в православной культуре, а в ведической. И там только вот слова об этом все, несколько слов вы сейчас быстро разучите тоже. Мы с супругой будем петь, а вы разучите это все. И эта песенка освободит вас от жадности. Потому что когда человек, настоящие духовные чувства культивирует в своем сердце, все ненужное отваливается само. Нет необходимости думать о том, как избавиться от жадности. Поверьте мне, от нее избавиться невозможно. Невозможно. Но если в сердце прорастет любовь к Богу, тогда вам не надо будет думать о жадности. Человек, который любит Бога, он немедленно избавляется от жадности. И это все происходит таким же образом, как произошло у нашей собачки. Сейчас расскажу вам про ее историю. Там ее взяли, эту собачку. У ней интересное было отличие. У ней на морде вот здесь вот был, ну, вот такой вот, две такие полоски, сходящие все в середину. Это знак Вишну. Вишна означает человек, который хочет служить Богу, ставит вот эта зона воли, как бы он подчиняет волю Господу и поставит такой знак. Вот собачки были, ну как бы сейчас есть такая вот две полоски с рождения вот такие на лбу. Вот. И она, когда мы ее взяли к себе, вот мои ученики там ее содержат, она охраняет их дом. Эта собачка, она очень обрадовалась, когда попала к нам. Необыкновенно обрадовалась и от радости загрызла двух соседских гусей и принесла нам головы этих гусей и бросила перед ногами моими, бросила в знак благодарности. Кстати, мы ее посадили на цепь, начали кормить освященной пищей. Что с собачкой произошло через 3 месяца? Мы заметили, что кошка местная, на которую она всегда рычала, собачка начала подходить к собачке, и собачка перестала на нее рычать. А потом кошка начала спать на собачке зимой, потому что там теплее. Она заходила в эту конуру и прямо на собачку спать ложилась кошка. А потом мы кормили собачку, и сначала ела кошка. Собачка ждала, пока она поест, а потом ела собачка. А потом начала приходить соседская собачка еще и тоже ела, а потом наша уже. А потом, когда мы увидели, что гуси рядом ходят, и она не гавкает на них, то мы ее отпустили с цепи. И мы увидели такую картину, что гуси начали ходить по нашей собачке. Но если к дому приближался человек, который ест мясо, и не повторяет имен Бога, то собачка сразу вставала так. Она начала отличать своих от чужих. Это влияет просто духовной энергии. Чем больше духовного вкуса, тем меньше жадности и глупости всяких. Да, уже у собачек. Не то, что у людей. Поэтому мы же лучше собачек. Поэтому мы не должны бояться этого всего в своей жизни. Чем больше будет духовных интересов, все ненужное отваливается само. У меня, я защитил на этом диссертацию. То есть в диссертации показано, что большинство людей перестали спиртное пить, курить, улучшили свою семейную жизнь, просто посещая лекции, думая о духовном. Все. Они ничего не бросали, они не совершали усилия, там, аскеза, обеты никакие не объявляли. Просто статистика очень простая. Чем больше человек слушает лекции, тем больше по статистике людей бросают пить, курить и заниматься глупостями всякими. Все. Простой, спокойный путь, без всяких проблем. И это написано в Священных Писаниях об этом, что это самый действенный и сильный метод победы над своей судьбой. Хотя трудно в это поверить, трудно принять тот факт, что просто сидя и слушая о возвышенном, человек разрушает всю свою греховную жизнь до основания. В его сердце происходят огромные возвышенные перемены. Да? Ваш вопрос последний. А мы... Нет, мясо не ест. Мы кушаем, ребята кушают, и все, что остается, собачки. Она кушает остатки пищи. Да, вегетарианец. Это не просто вегетарианский. Говорится, что если, допустим, человек просто положит в рот, дотронется остатков пищи возвышенного человека, его сознание немедленно очистится. Собака душа по природе, а мужик хищник, если он живет как собака. Да, да, факт, что не все люди, которые занимаются духовной практикой, способны заниматься и правильно. Это вот здесь написано. Общение с людьми, имеющими грязное сознание, бездумное следование правилам или пренебрежение ими. Мы об этом будем говорить, что не все люди, которые занимаются духовной практикой, способны по-настоящему любить Бога. Часто в их сознании хорошие вещи замыливаются, а плохие приобретают очень какие-то мерзкие черты. Вы поймите, что лучше быть прихожанином там, где нет такого всего. Я знаю много православных людей, которые постоянно молятся, живут в аскезе, живут в покаянии, не хотят ничего материального, очень скромные, никогда не говорят вздор и так далее. Вы знаете таких православных людей? Кто знает, поднимите руку. Вот если кто-то знает, расскажите о тем, кто не знает. Потому что некоторые говорят, мы не знаем. Вот надо узнать, значит. Да? Поэтому не надо говорить о тех, вот в моей духовной традиции то же самое. Много людей занимаются не тем, чем надо. И что, зачем о них говорить? Лучше говорить о тех, кто занимается тем, чем надо. Так? Теперь у меня к вам вопрос. А почему вы мне об этом человеке сказали, а не о возвышенном каком-то православном? А почему вы об этом человеке мне рассказали, а не возвышенном православном рассказали? Потому что у вас нет возвышенного вкуса пока. Понимаете, когда есть возвышенный вкус, ты не видишь ничего плохого, как пчела. Летит только к меду, к нектару. Она не видит ничего вокруг там. Говорите о своей жадности. Не говорите о жадности другого человека. Не надо, это неправильно. Говорите о своей жадности. Когда мы обсуждаем духовных людей, то это нехорошо. Это разрушает нашу духовную жизнь. Веру разрушает. Вашу православную веру это разрушит. Говорите о возвышенных православных. Не говорите о тех, кто недостоин внимания. Хорошо? Видите, ваша вера немножко пошатнулась из-за этого. А это нехорошо. Это же пошатнулась вера в Бога. Это нехорошо. Нет, это в Бога. Да, не смотрите на тех, кто неправильной дорогой идет. Смотрите на тех, кто идет правильной дорогой. Это вся лекция на эту тему. Я вас призвал к тому, чтобы искать сладкий вкус, а не обращаться к горькому. Ищите святость. Не обращайте внимания на недостатки людей. Они всегда есть везде и везде будут. Даже в храме будут такие люди. Ищите настоящих православных. Ваше сердце будет счастливо от этого. Не обращайте внимания на тех, кто неправильно действует. А? Ну, там тоже есть возвышенные люди. Ищите их 100%. В любом храме есть хорошие слуги Бога. Обязательно. Иначе храма не будет. На первый взгляд видно всегда пройдох. А подальше, поглубже, можно увидеть много хороших людей. Нет, это не жадность. Вы хотите вылечиться, это не жадность. Нормально. Это правильное желание. Когда человек хочет выйти из тюрьмы, хочет вылечиться, хочет закрыть долги, это не жадность. Это здравый смысл. Жадность – это когда он хочет больше, чем имеет. А иметь нормальную жизнь – это не жадность. Человек должен стремиться к здоровой жизни и самосохранению. Это разрешено духовными законами. Две вещи, два стремления, которые разрешены духовными законами. Первое – стремление к самосохранению. Второе – стремление к здоровой жизни. Вот вы йогой занимаетесь, пранаямой – это не жадность. Хотя это с телом связано, это не жадность. Это стремление к здоровой жизни предназначено для духовной практики. Если человек не занимается здоровой жизнью, не культивирует, у него нет сил заниматься духовной практикой. Он увеличивает силы для этого.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

У мужчины психика, она направлена вовне, на достижение. Древние тексты говорят, природа мужчины что? Достигать. А природа женщины? Сохранять, можно сказать. Но по большому счету строить отношения. Строить отношения. Мужчина стремится к достижениям, женщина стремится к отношениям. Это суть природы. Никто, ни один мужчина никогда не достигнет такого совершенства в отношениях, как женщины. Поэтому женщины матери, а не мы. Но ни одна женщина, как бы она ни упиралась, не достигнет такого совершенства в достижениях, как это может мужчина. Вы скажете, мы поспорим с этим, я достигла. Я знаю женщину, которая достигла. А поспорим отдельно. И в этом смысле смотрите, как проявляется вожделение. Когда вожделение попадает в природу женщины на основе страха, она начинает вожделеть к самой себе. К самой себе. Вожделение к самой себе. Вот если у вас синоним вожделения – это похоть, как часто говорится, вожделение – это синоним похоть. Как сексуальный интерес, физическое влечение, то вы не поймете чуть-чуть. Да? Я бы вообще использовал санскритский термин «кама», для того, чтобы всяких смысловых, эмоциональных нагрузок избежать. Но мы говорим вожделение, вожделение. Так вот, вожделение к своему телу у женщины проявляется в том, что она никогда не довольна своим телом. Она никогда не довольна. И недовольна своим положением, недовольна комфортом, то, что связано с телом. Но в первую очередь, она недовольна своим телом. Причем выглядеть это может как такое смиренное... смиренно-критическое отношение к себе. Ну, как бы так, даже достойно. Такая, ну, я не такая привлекательная, на меня никто не смотрит и так далее. Это означает, что женщина, ну, она недовольна тем, что она имеет, и не хочет этот ресурс даже уважать, принимать или его как-то, ну, как бы в правильном смысле, в хорошем смысле задействовать его. Поэтому женщина вожделеет к самой себе. И поэтому разочарование в основном терпит. Из-за чего? Из-за того, что я не нравлюсь сама себе. Это разочарование, гнев на себя. Гнев такой, разрушительный гнев. А мужчина, его психика направлена вовне, и он стремится, он цели свои ставит вовне, и чаще всего разочарован в том, чего он достиг. Вожделение съедает удовлетворение от достижений. Видите? Поэтому очень трудно поймать этого паразита, очень трудно понять, как он действует, как он портит жизнь человеку, но зная, чем он питается, в основном страхом, да, это возможно сделать. И тогда возможно избежать женщине такого разрушительного гнева. То есть интересно, когда у женщины ожидания не оправдываются в отношении себя, она начинает разрушать сама себя. У нее не хватает силы продолжать заботиться о себе, достойно вести, хорошо выглядеть, да, например. То есть она наказывает всех окружающих за то, что вот я буду некрашенная и без прически ходить под вашими окнами вот, да, по вечерам. И пусть вам будет всем стыдно, до чего вы женщину довели. Да. Так говорят психологи, да, что женщина – тенденция. Чем более она несчастна, чем более она к своей несчастливости пытается привлечь внимание. Да. Но в конечном итоге мы не будем сегодня разбирать, это отдельная совершенно тема, и есть более глубокие специалисты, если вам удастся попасть на лекцию Вадима Тунеева именно по этой теме, если вы слышите вот сейчас. У Олега Геннадьевича есть семинар «Шесть врагов человека» по этой теме, да, вожделение, гнев, послушайте, в том числе в отношении семьи, как в семье разрушаются отношения этими врагами, да. Но мы сегодня не будем на них останавливаться, а главное на том, что сосредоточение на вторичном или разрыв отношений с Богом из-за того, что сосредоточился на вторичном. В ведах называется эффектом бахир-мукха. Мукха значит лицо, а бахир значит отвернувшись. То есть говорится, что в тот момент, когда человек отворачивается от Бога, начинаются самые большие его испытания. То есть ему на самом деле становится жутко, потому что он ничего не видит, кроме материального мира, который бесконечно меняется. Эти изменения пугают, потому что изменения – это значит всегда что-то разрушается. Чтобы не было, разрушается. У меня есть молодость, она разрушается. У меня есть статус, он разрушается. У нас есть деньги, надо с ума сходить, куда их вложить, иначе они могут обесцениться. Да? Мы заглядываем в интернет и смотрим, боже мой, уже даже цифры такой не знают. Уже цифру приходится придумывать, чтобы обозначить то число ничем не обеспеченных денег, которые путешествуют по всему миру. И люди в шоке, в ужасе. Бахир-мукха. И как сказал один мыслитель, философ, он сказал, что у каждого человека в сердце дыра величиной.

ведическое знание и состоит из 4 разделов, 20 тысяч мантр, которые составляют основных афоризмов, которые составляют веды, разделяются на 4 части. На Ригведу, Яджурведу, Самаведу и Адхарваведу. И Джотиша Шастра, или ведическая астрология, является своего рода филиалом или ответвлением от одной из 4 вед, от Ригведы. Само название Джотиша Шастра переводится как Джотиша, как луч, то есть то, что освещает, и Шастра – производное слово от слова астра или оружие. Таким образом, с одной стороны, ведическая астрология является способом самоосознания, то есть лучом, который позволяет нам осветить какие-то определенные сферы нашей жизни, нашего сознания, нашего опыта, осветить тот путь, по которым мы двигаемся, и оценить свою степень прогресса на этом пути. Астрология содержит определенную информацию о как бы нашем уровне на лесенке эволюции нашего собственного индивидуального прогресса, индивидуального духовного пути развития сознания. Джотиша Шастра, кроме того, называется оружием, как и многие ведические знания. Писание ведические в целом часто называют, используют этот термин шастра. И это означает, что это знание может иметь как созидательный эффект, так и разрушительный эффект. Точно так же, если человек обращается с каким-нибудь видом оружия, например, с мечом, и делает это неумело, то он может не только не оказаться, не дать никакой защиты и не достигнуть никаких как бы успехов, побед и позитивных результатов, но даже может повредить себе или, что еще хуже, он может повредить окружающим. Поэтому, с одной стороны, эта наука является способом самосознания, с другой стороны, это очень острое и очень опасное в то же время оружие, которое из, как, например, скальпель из предмета или инструмента медицинского может превратиться в орудие убийства. Джотиша Шастра подразделяется на 3 основных на сегодняшний день достаточно обширно пропагандируемых уже, можно сказать, разделы. Первый – это джанма. Это астрология рождения. Сам термин джанма связан с рождением. Джа – корень этого слова, означает рождение. То есть касается всех, кто явился, родился на этой планете, кто получил рождение в телесной грубой форме. И анализ в этой системе происходит главным образом согласно положению планет на момент рождения. Второй раздел ведической астрологии называется прашна. Корень санскритский близок и, может быть, даже дает вам подсказку к тому, о чем будет идти речь в этом разделе или с чем связан этот раздел. У нас есть такое русское слово «вопрошать», «вопрос», «спрашивать». Система астрологии прашна в западной традиции известна как харарная астрология. Это астрология вопросов. То есть в данном случае астрологическая карта составляется не согласно дате рождения человека, обратившегося к астрологу, а согласно времени задачи или времени звучания вопроса. И, наконец, третья ветвь ведической астрологии Джотиша Шастры называется мухурта, санскритское слово, обозначающее час. Единственное отличие состоит в том, что мы понимаем под часом 1/24 суток, в то время как в ведической системе час мухурта был 1/30 суток и таким образом составлял 48 минут. Ведическое знание описывает подробно благоприятные и неблагоприятные этапы, периоды суток. Например, одним из самых блестящих, самых позитивных для самосознания, изучения знания, для чтения священных текстов, для произношения молитв и настроев является так называемая брахма-мухурта, то есть это 48 минут до восхода солнца. И в целом эта наука, астрологическая мухурта, предназначена для того, чтобы корректировать, вносить определенные коррекции в то положение вещей, с которым человек сталкивается согласно своей судьбе, для того, чтобы выбирать наиболее благоприятное время для той деятельности, в которой человек желает достичь успеха, даже в том случае, если в целом по своей судьбе он в этой сфере не очень успешен. То есть, другими словами, мухурта, своего рода лозунгом мухурта, является принцип максимум выгоды из самой худшей сделки. То есть, в тех ситуациях, даже когда человеку по судьбе не положено особенное благополучие в тех или иных сферах своей жизни, правильно используя это знание, человек может внести определенные

от души с райских планет на Землю. Не очень приятные, хотя и наслаждения там очень высокие в раю. То есть на планетах полубогов душа наслаждается во много раз сильнее. То есть испытывает наслаждение огромное там. И там нету старости, там нету болезней, там нету никакой ответственности. Там просто душа пожинает плоды своих хороших поступков здесь, хорошей кармы. Говорится, когда душа туда приходит, на райские планеты, ей одевают гирлянду из неувядающих цветов, которая будет висеть на ней тысячи лет. И каждый день с этой гирлянды будет падать один лепесток. И пока все лепестки не упадут, она будет там. Как только падает последний лепесток, душа отправляется сюда. Душе неприятно видеть эту гирлянду, потому что она отмеряет срок наслаждения, не замечает. Это время пролетает очень быстро там. Кажется, что тысячи лет, или 10 тысяч лет, или 100 тысяч лет есть такие планеты. И душа там просто получает наслаждение. И в чем же не прелесть райских планет? Конец существования на райских планетах, он очень болезненный. Ну, приводится такой пример. Душа обзаводится там друзьями и живет с ними, наслаждается подружками. И потом, когда приходит время оставлять этот мир, тот райский мир, то она чувствует, что у нее как бы земля из-под ног уходит. Нету ни боли, старости никакой нету сначала, то есть как-то все хорошо. Болезни нету там. Но она чувствует, что у нее пропадает видение, это тонкое райское видение. Она начинает чувствовать, запас благочестия, когда кончается уже хороший, она начинает чувствовать, что живые существа, которые там жили с ней, были друзьями или подругами, они как-то относятся к ней равнодушно. И это начинает приносить ей страдания. Наверняка каждый из нас чувствовал, когда к нам равнодушно относятся, какое состояние мы испытываем. Это очень больно внутри. И там это происходит. Например, вы идете там со своим возлюбленным или со своей возлюбленной, наслаждаясь. И подходит другая личность и прямо из-под носа у вас уводит вашу возлюбленную или возлюбленного. И она или он не против уйти от вас. Он просто говорит, ну ладно. Он говорит, подожди, подожди, а как же я? А что ты? У тебя все уже. Цигиль-цигиль. Ай-лю-лю. У тебя время вышло уже, все, извини, я пошла, или я пошел с другим, с другой. Это нормально там. И все, и вы теряете опору под ногами. Вы пытаетесь еще куда-то, и бесполезно. Это запас благочестия кончается. Так душа начинает медленно проваливаться, чтобы сюда отправляться. И когда она отправляется сюда, она теряет то тело райское. Как в этом мире люди теряют тела, эти грубые, после того, как умирают? Что с этими телами происходит? Разлагаются. А как они разлагаются? Вот этот процесс очень интересный, чтобы сравнить, как он там разлагается. Он не просто разлагается, лежит и разлагается. Очень много живых существ сразу подползают. Невидимых, видимых, маленьких всяких жучков, паучков, тараканчиков, червячков. И они просто разрывают это тело. Съедают его просто. Съедают, прорабатывают и отправляют в туалет. И потом только оно уже разложится на элементы земли, воды, огня, воздуха, эфира. То есть через процесс произойдет это все. Не так, что оно раз и разложилось. Говорится в Ведах, наше тело после смерти через два процесса предадутся земле. Либо оно сгорит в пепел, в землю уйдет. Либо кто-то съест, и оно через нижний центр уйдет в землю. Или могут быть животные всякие, птицы, рыбы. Все его в воду бросать, тело мертвое, его съедят, и там все это произойдет. То есть такой процесс. На райских планетах то же самое. Там тоже есть существа. То есть этот процесс, он не меняется, он просто имеет другую форму. Но сам смысл не меняется. Когда душа, теряя тело, тонкие существа есть там, которые питаются такими телами. Они только ждут. Как только душа выходит из такого тела, они тут же налетают на это тело и рвут его просто на части. И душа, видя это, испытывает сильнейшие страдания. И она страдает и плачет в это время очень сильно. Ей очень больно. Это боль невыносимая. И когда она плачет, она превращается в эту слезу, и с этой слезой падает на землю дождем. Попадает в землю через корни в злак. Обязательно в злак пойдет. То есть так распределяется на души с райских планет. Они падают на землю и обязательно попадут в злаки какие-то. Через злаки, через зерно. Обязательно это зерно съест мужчина. Или мужская особь. Мужчина должен. Он съедает и через семя потом происходит зачатие, душа получает новое тело. Этот процесс описывается в Бхагаватам. Как это происходит? По-моему, в третьей песне, если я не ошибаюсь. 3-3, по-моему. Там этот процесс описывается. И все, она получает новое тело. Но почему она испытывает там страдания? Потому что она теряет объект наслаждения.

и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время писать. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от огня. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время мира. Очень важно, что для вас время сейчас. Что оно вам диктует? Понимание своего предназначения в данный момент времени, понимание своей задачи в данный момент времени – это и есть счастье. Это великое благословение времени. Вы живете в ногу со временем. У вас никогда не будет никаких депрессий, никаких страданий и так далее. У вас будет ощущение счастья, ощущение бесстрашия, ощущение внутреннего богатства. Вот что такое время. Время – это одна из самых богатых энергий Бога. Это материальная сфера. Поэтому я очень-очень-очень прошу вас с большим-большим уважением относиться к времени. Потому что как только вы хотя бы ко времени начнете с уважением относиться, вы уже начинаете выстраивать свои взаимоотношения с Богом. А по большому счету мы сюда явились, во-первых, развить в себе любовь, безусловно, а во-вторых, понять ваши взаимоотношения с Богом. Потому что ваши взаимоотношения, я еще раз хочу сказать, они не повторимы. Поэтому Бог – это личность, абсолютно реальная личность, с которой мы устанавливаем взаимоотношения. Если мы его игнорируем, мы его не зовем, как он может с нами быть? Если я сегодня вот просто отвернусь от Сергея и буду делать вид, что его нет.

Но Сергей вот так деликатный, потом человек будет думать, ну, ничего странного с Мариной, то есть, ну да, наверное, у меня сегодня настроение не то, нет настроения со мной общаться, ну, хотя бы вот. Это так подумает Сергей, а Бог еще более деликатный. Ну, просто ну, со страданием смотрит, потому что, ну, время со мной не хочет. Поэтому, если мы разворачиваемся и начинаем общаться с Богом, как с реальной личностью, мы начинаем звать Его, мы начинаем прислушиваться к тому, как Он с нами разговаривает через знаки, через людей, вот через всех нас. В каждом мы видим Бога, и через каждого Бог с нами беседует. Через каждого Бог нам что-то говорит. И мы когда начинаем с уважением относиться ко всему, как с нами беседует Бог, Он через нас, через наши руки делает. Вот когда сегодня мне приносят цветы дважды, я понимаю, что это Бог мне сегодня принес столько цветов, да? То есть через все, что-то я вам сейчас говорю, что-то через меня говорится. Потому что я говорю одни и те же слова для всех, но каждый слышит что-то свое. Потому что именно...

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Речь идет о настоящих делах, речь идет о настоящих поступках, о настоящих обетах, а значит, направленных на очищение. На очищение тела, на очищение мысли, на очищение души. Это должны быть действия культурные, возвышенные, духовные. И это не просто культура семейной жизни, это может быть единственный способ сделать свою семейную жизнь успешной во всех отношениях. В семье, в общем-то, с такой грубой точки зрения есть два основных аспекта в семейной жизни. Это деньги и дети. Деньги и дети – такие очень такие ясные признаки того, что это семья. И оба этих аспекта напрямую связаны с тем, поддерживает жена мужа или нет, есть ли между ними взаимопонимание. Мы сегодня уже говорили о том, что Чинакья Пандит вывел эту формулу «Дампатьёх Калахонасти Татар Шрих Своям Агатаха». То есть в доме, где нет распри между мужем и женой, поселяется сама богиня процветания. То есть вот оно, некоторое условие. Вот он, секрет процветания. Но что самое поразительное, это то, что муж и жена, ругаясь по поводу денег, не понимают, что как раз именно это их ругань и отгоняет деньги от их семьи. То есть что угодно, но ругаться по поводу денег точно не надо. Потому что именно постоянная ругань является причиной того, что процветание уходит из семьи. Вот он парадокс. То есть орать все время, где деньги, деньги где, это отпугивает, собственно говоря, дальнейшее процветание из своей семьи. Ведь что такое ругань? Ругань – это нежелание понимать друг друга. Попытка громкостью взять. Когда нет желания слушать, мы пытаемся взять громкостью. Но внутри уха тоже так устроено, что на каждой громкости включается непонималка. И то, что ты громче говоришь, это не значит, что тебя лучше поймут. Там какой-то вот блок включается, внутренний предохранитель звука отключается. И это все может привести к довольно серьезным последствиям. Так, например, не желая принимать настроение мужа, жена рискует попасть в просак с деторождением. Как вы с вами выяснили, жена всегда должна заботиться о благе своего мужа и любить его. И как только женщина в первый раз подумала о муже плохо, или, не дай бог, начала думать о другом мужчине, она тут же попадает под наказание закона кармы, который описывается в Бхагавадгите. «Стришу душтасу варшния джаяте варна санкараха». Что это значит? Это значит, что если женщина утрачивает чистоту, у них будут рождаться дети, относящиеся к категории варна-санкара. А это не просто ребенок, это ребенок, который родился с некоторой своей кармической задачей не дать своим родителям жить спокойно. Такие дети не слушаются, они не хотят жить с родителями. Они все время сидят у них на шее и вообще всячески проявляют свой протест. Это дети протеста. Вы их видели, они все время куда-то тащат своих родителей, или родители их куда-то тащат все время. Вот это протест. Им все равно, что им говорят, им главное быть против. Таких детей сейчас просто называют гиперактивными и прописывают им успокаивающие лекарства. Но карму таблетками не вылечишь. Нет таблеток от кармы. Если увидите, скажите мне. Я тоже попью немножко. Нет. Так что лучше сразу стараться понимать друг друга. Жена должна понимать мужа, муж должен понимать жену. И тогда рождаются изначально послушные, любящие дети. То есть, если муж понимает жену, жена понимает мужа, ребенок понимает родителей. Формула простейшая. Если муж с женой не согласен, жена с мужем не согласна, ребенок тоже рождается несогласным. Он против. Ребенок, я против. И, кстати, ребенок вот этого типа, Варна-Санкара, в чем его главная проблема? Он не может понять, каково его предназначение. Это один из главных признаков того, что ребенок относится к этой категории Варна-Санкары. И что самое грустное, что никто со стороны не может ему помочь найти свой путь. То есть, например, мы пытаемся, возьмем себя, у нас часто эта проблема возникает, потому что мы сами такие дети. И человек никак не может понять свою природу, свое предназначение. И он думает, надо просто найти хорошего специалиста. Сходить к астрологу, психологу и так далее. Сейчас меня посчитают и скажут, я шахтер. Я пойду работать на шахту, буду счастливым. Все не так. Так как я рожден в несогласии, ну вот мама и папа были не согласны. Ну просто вот я родился. То... Даже если мне скажут правду, ты шахтер. И я даже пойму, что это правда, я шахтер. Но я буду с этим не согласен. Че это я шахтер? Почему сразу шахтер? Почему не топ-менеджер? Почему не директор? Почему сразу шахтер? Чувствуешь, что шахтер, но с этим не согласен. Это вообще мне никак не поможет. Вообще никак не поможет. В этом проблема современного консультирования, о современной профориентации, что проблема не в профориентации, а проблема вот в этом изначальном создании, осознании несогласия. Мы все немножко не согласны, поэтому такой человек что делает? Идет к другому консультанту. Думает, надо ко всем сходить. Мне прямо сейчас такие письма пишут. Вы знаете, я уже со всеми посоветовался, 28 специалистов мне уже дали свое заключение, я еще и от вас хочу услышать. Какая моя природа? Я говорю, твоя природа называется вездеход. Ты вездеход, иди дальше ходи. На мне ты не остановишься. Видели вездеходов? На самом деле мы все вездеходы немножечко. Это наша природа. Она называется Варна-Санкара. То есть Варна-Санкара переводится как вездеход. То есть человек везде ходит, а его все не устраивает. Ему и тут все объяснили, там все рассказали. У него уже 1008 консультантных часов получено. И он все немножко со всеми не согласен. Правильно говорят, конечно, но как-то я с ними не согласен. Не согласен. Пойду лучше себе книжку по астрологии куплю и сам разберусь. И с книжкой буду не согласен. Есть такое, да. Так что, если уж вы хотите людям помогать, то помните, помощь людям – это очень такая вещь, должна быть спокойная. Потому что твои советы близко к сердцу мало кто принимает. Поэтому помогай бескорыстно, спокойно. Вы это замечали, даешь человеку совет, толку никакого. Совет хороший, явно подходит. Так что по этой причине, вот в общем-то сейчас мы чувствуем какое-то неудовлетворение. Не можем никак себя найти в этом мире. А причина простая. Вот муж и жена вот спорили друг с другом. Не были согласны друг с другом. Рожать, не рожать, сейчас рожать, не сейчас рожать. Кого рожать, мальчика хочу. То есть они уже изначально были не согласны вот по поводу всего этого процесса. Поэтому в наше время просто физически невозможно понять, к какой категории кто из нас принадлежит. Границы между сословиями стираются, и все смешивается. В результате у человека много сомнений, страданий. Он не понимает свою природу. Поэтому формула Варна-Санкары была выработана еще во времена СССР. Все работы хороши, выбирай на вкус. Это стопроцентно работающая формула. Потому что все остальное просто мучение. Человек ленится, ходит, ничего не делает, ищет свою природу. Ищи свою природу на работе. Иди работай, трудись, и там ищи свою природу. Природу не найдешь, хотя бы деньги найдешь. Уже хорошо. Уже жена будет довольна, дети будут довольны. Ну что, нашел природу? Нет. Ну деньги-то нашел? Нашел. Ну слава Богу. Полдела сделано. 50%. А так он и природу ищет, и деньги домой не приносит. Неправильно природу ищет. Надо искать природу на работе. Итак, перед нами стоит задача, в общем-то, вернуть в общество мир и покой. А это возможно только через восстановление знаний о любви, а значит, понятной научной системы вот этой и профориентации, и взаимоотношений, чтобы было понятно, как это все возникает, как оно все связано. Становится понятна важность науки о семейной жизни, которую мы с вами так тщательно изучаем. Если в чистой семье рождается чистый ребенок, то можно легко определить его склонности, дать ему соответствующее образование. Но когда у ребенка очень чистая природа, он сразу же проявляет свою склонность, и он не может это не делать, он сразу же, так сказать, ярко проявляет свою природу. И тогда человеку будет легко и работать, и отдыхать, и духовно совершенствоваться. Вот она, великая последовательность установления мира во всем мире. Сначала мир в семье, потом мир на работе, потом мир во всем мире. К сожалению, сейчас есть проблема в семье. Муж и жена не хотят понять друг друга. Это приводит к рождению детей, которые не могут понять своего предназначения. А значит, они не могут почувствовать себя удовлетворенными на работе. В результате все это приводит к каким-то революциям, восстаниям, войнам. Люди просто никак не могут почувствовать себя спокойно и безопасно. И они ищут виноватых. И, конечно, их находят. Почему нет? Так что начинать надо с семьи. Муж, почувствовав, что немного перегнул палку со своими требованиями, должен проявлять мягкость сердца. Как говорится в народе, надо проводить день примирения и согласия. Знаете, такой день примирения и согласия? Жена примиряет, а муж соглашается. Так что очень хороший день. Может быть, поможет. Нужно быть теплее друг другу и время от времени действительно быть добрыми. Действительно проявлять какую-то теплоту. Действительно идти навстречу друг другу. Понимать природу друг друга. Не надо давить все время на своих родных, на близких. Иначе это давление, оно рано или поздно приведет к этому. Действительно, чувствую, что наши отношения выродились. Они куда-то испарились. Что-то с ними произошло. Любовь ушла. эта вот некоторая доброта, она должна изначально присутствовать в семейной жизни. Начинать надо с семьи. Ведь в конце концов, что такое грех в семье? Это не только измена. Измена – это грубый грех. А тонкий грех в семье – это нежелание и неумение жить в мире. Вот это тонкий грех. На него обычно не обращают внимания, но в действительности это тоже такое очень злое, греховное поведение. Говорится, что грешники женятся и заводят детей лишь для того, чтобы переложить хоть на кого-то ответственность за поиск своего смысла жизни. И они не могут найти свой смысл жизни, рожают детей, чтобы на ребенка переложить этот поиск. И этот ребенок становится носителем их смысла жизни. То есть они не могут свой смысл найти и думают, ребенок мой смысл жизни. Но, как вы понимаете, он не оправдывает ожиданий. И смысл жизни превращается в проблему. Ну вот, мы хотели родить юриста, а родили рокера. Хотели-то юриста. Не получилось. Ну, то есть, вот это некоторая проблема, но в том, что... А потом это все перекладывается на конфликт между родителями и детьми, а в том, что у самого родителя есть конфликт с самим собой. Он не понимает себя. Никак не может найти свою природу, свое предназначение, и просто это сваливает на ребенка. И потом ходит довольный, но все, смысл жизни есть дети. Но дети все равно живут своей жизнью. Они не становятся все равно этим решением для смысла жизни родителей. У них все равно своя жизнь. И он потом опять понимает, вот был смысл жизни, а все, отношений никаких, звонит редко, живет далеко. Как жить-то? И вот потом, а приходит эта болезненная старость, все меня бросили, дети приезжают редко. Но это не смысл жизни, это наша естественная деятельность. В этом нет чего-то такого прямо вот суперфилософского. Это абсолютно нормальная деятельность. То есть не оправдывают ожидания. Причем, повзрослев, этот ребенок поступает точно так же, как и его несчастные родители. Он сам не может найти смысл в жизни и думает, что родив ребенка, у него этот смысл появится. Сейчас так много людей говорят, что они живут только ради своих детей. И это плохой признак. Это плохой признак. То есть это значит, что все тонкие вещи переходят на грубое. И это грубое все равно потом разочаровывает. Все равно потом приходит разочарование. Звучит очень красиво, звучит очень благородно, но суть-то в том, что эти родители просто сами не смогли найти смысл в жизни. Потому что правильное мышление, то, что мы рожаем детей, чтобы им передать смысл в жизни. Но рожать детей – это не смысл в жизни. Это наше естественное физиологическое свойство. Мы рожаем детей, чтобы им передать смысл в жизни. А когда передавать нечего, то приходит разочарование. И дети недовольны, и родители недовольны. Для чего родили-то, что передавать-то, непонятно. Вот она, где вот глубинная проблема. То есть это некоторая такая попытка прикрыться от своей неудачи. Как сейчас, знаете, человеческая жизнь – это вот дерево посадить, дом построить, ребенка родить. Вот современный смысл жизни. Все, дерево посадил, непонятно, ну посадил, оно в принципе и само бы выросло. Я пока дерево садил, еще 100 деревьев вокруг вырубил, чтобы свое дерево посадить. То есть вот оно как-то вот подозрительный очень смысл жизни современный. Как-то вот он не оправдывает ожидания. И так из поколения в поколение люди не прилагают усилий, чтобы понять смысл рождения и смерти, и просто переносят акцент на рождение ребенка. Только по-настоящему мудрый человек понимает, что сначала надо понять смысл жизни, и только потом жениться, заводить детей. Это одно из условий бракосочетания. Муж и жена уже должны быть философски образованы. Они уже должны понимать, для чего они все это делают. А это значит, что духовное образование должно начинаться с 5 лет, а не как у нас с 50. С 5 лет оно должно начинаться. И без духовного образования семья превращается в аренду. Мы берем себе партнера в аренду, чем-то платим за то, чтобы он исполнял свои обязанности. Если он перестает их исполнять, то мы перестаем платить. А если мы перестаем платить, то он перестает исполнять свои обязанности. И в любой момент любая сторона этого договора аренды может разорвать контракт без объяснения причин. Так что скоро мы будем называть друг друга не муж и жена, а арендатор и арендодатель. Мой милый арендатор. Я твой арендодатель, не согласен изменившимися финансовыми условиями, поэтому прошу пересмотреть условия договора. Или как в анекдоте будет. Один человек объясняет другому, спрашиваешь, почему от меня ушла жена? Ушла она по чисто религиозным причинам. Она поклоняется деньгам, а у меня денег нет. Так что как только уходит действительно внутренняя сущность процесса, процесс всегда перестает удовлетворять. Процесс всегда приводит к страданиям, всегда приводит к конфликтам, всегда приводит к опустошенности, всегда приводит к непониманию, зачем вообще все это дальше продолжать. Пора к вопросам переходить. Какие у нас возникли?
2: Вячеслав, я хотела бы задать такой вопрос. Вот вы очень правильно подметили, и все, наверное, согласны, что вот духовное развитие детей должно начинаться с 5 лет. А что препятствует в нашей стране такому введению дел?
1: Ничего. Хоть завоспитывайтесь. Кто вам мешает?
2: Но это воспитание должно начинаться, наверное, не только в семье, но и в детских садах, в школах.
1: Нет.
2: То есть, мы неправильно,
1: нет.
2: Да? То есть я неправильно понимаю.
1: Да, мы не можем взять и объявить какое-то духовное воспитание единым. Такого никогда нет, никогда не было, никогда не будет. Потому что мы по определению не едины в своем философском мировосприятии. Если мы с любым человеком начнем о философии разговаривать, мы уже поймем, что у нас есть философский конфликт.
2: Ну, какие-то основы все равно можно, наверное,
1: нет.
2: В школе давать?
1: Вот, да, вот именно на основах и будет конфликт.
2: Спасибо.
1: Как раз в основах-то конфликт. Детали как раз их можно пережить, а вот в основах есть серьезный конфликт, поэтому духовное образование всегда строилось по принципам именно духовного единения. То есть это называлось самый лучший вариант, который, в общем-то, был разработан для такой городской, для современной жизни. Это принцип воскресного дня, воскресной школы. То есть ребенок спокойненько получает государственное образование, чтобы быть адекватным членом этого жизни, этой жизни, получить, так сказать, все нужные документы и стать адекватным человеком, научиться общаться с людьми, правильно их дергать за косички и так далее. То есть он должен стать адекватным ребенком, но родители находят ту образовательную систему, которая позволяет раз в неделю подкручивать ему его мировосприятие в нужном направлении. Это называется воскресная школа. А поэтому все вот эти занятия, которые он получает, так сказать, в своем государственном образовании, он потом насыщает их глубиной уже в своем духовном воскресном вот этом некотором варианте, где ему объясняют, как этим правильно пользоваться, как из этого из всего извлечь настоящее благо, как действительно вот это свое мировосприятие, то есть как стать практичным, как стать духовным, практичным в этом соединении. И тут родители вольны создавать такие воскресные школы, собираться друг с другом, проводить это обучение. То есть никто за родителей это не сделает, в принципе, потому что государство светское, и мы не имеем права, так сказать, что-то навязывать от себя, потому что если кто-то что-то навяжет, то все другие будут с этим не согласны. Поэтому, а зачем нам этот изначальный конфликт? А если преподаватели будут недуховно образованные, они все равно не передадут духовность, а все школы мы не обеспечим духовными преподавателями, просто их не хватит, их нету. То есть мы видим, мы натыкаемся на, опять-таки, вот эту концепцию практичности. Практичность – это всегда малые группы, то есть мы должны уметь объединяться в эти малые группы. Поэтому родители должны находить друг друга с одинаковым мировоззрением, и не должны создавать эти маленькие воскресные такие школы, обучающие системы, где они сами и обучают. В общем-то, ничто им не мешает самим собирать детей и их обучать. Очень просто, никем не запрещается. Легко, радостно, все изначально согласны, все довольны, родители общаются друг с другом, дети получают нужное образование, но по времени это вполне достаточно, чтобы ребенка не перегружать тоже философией или чем-то еще. Очень просто, легко, радостно, то есть почему мы это не делаем, это уже другой вопрос. Делайте. То есть ничего там сложного нет, это такой принцип кружков. То есть мы выбираем себе кружок, дети должны ходить в кружки. И вот такой воскресный кружок, почему его не организовывать, не делать? В каждом городе это должно происходить естественным образом. То есть это должны делать те, у кого есть дети. А потому что для них это важно, они должны объединяться, все это организовывать, собираться. Это не так сложно. Ничего не нужно арендовать, у кого-то на квартире собрались, встретились, детей всех посадили, обучили, все радостные, довольные, счастливые, все, но под надзором. Все контролируемо, кушают то, что надо, говорят то, что надо, все знают друг друга, никто никого точно не испортит. Нет никакого такого, в общем-то, странного влияния, потому что иногда даже духовность, переданная в таком, скажем так, непрофессиональном виде, только все ухудшает. Поэтому тут надо уметь приготовить торт правильно, потому что рецепт-то может быть хороший, но умеем ли мы этот правильный рецепт приготовить? Поэтому, как мы с вами говорили сегодня, родители должны быть готовы к тому, чтобы что-то уже передавать своим детям. Поэтому они собираются вместе и передают это своим детям. Передают, они делают это в очень, так сказать, простой форме. В форме истории, в форме игр, в форме занятий. Тут уже можете экспериментировать, как хотите. Можете сами это все разрабатывать, потом делиться с другими обучающими группами. То есть, кто мешает это делать? Сейчас мир настолько приспособлен для того, чтобы обмениваться информацией, что от нее просто деться некуда. Поэтому, пожалуйста, сделайте это. Это, в общем-то, ваша задача, и она очень легко осуществляется. Никакой проблемы нет. Даже если никто этого делать не хочет, то родители могут сами это делать. То есть посвящать какое-то время. Например, есть классическая система образования детей, которая называется «Сказка перед сном». Это классическая система образования, когда целый день ребенок получал непонятно где и непонятно что. Но потом родители садятся перед сном, потому что перед сном создается эта медитативная атмосфера, когда все тихо, спокойно, все уже нагулялись, набегались. И все садятся около ребенка, мамы, папы, с серьезными загадочными лицами. И читают ему интересную сказку, объясняя, какая лисичка хитрая. И какой зайчик вот добренький, и какой волк нехороший, и какой ежик колючий. И они с ним все это разбирают, обсуждают, мозги ставят на место. Он хорошо перед сном понимает, что такое добро, что такое зло. У него все это выстраивается, он понимает, такую лисичку я сегодня видел. И с ежиком с одним я знаком. То есть он начинает все это реально видеть, воспринимать. Посмотрите, 10 лет такого, скажем, 10 лет проведенных с ребенком, это 3000, сколько там, сказок можно ему рассказать. Какое воздействие громадное на сознание. Причем в самое лучшее время, вечером перед сном, ну, когда все это входит в сознание, потом всю ночь переваривается, на утро он уже другим ребенком. рождается, и опять он все равно должен быть в этом мире. Он идет в этот мир, он должен быть адекватным, он должен его видеть. То есть он должен уметь общаться с разными людьми, слушать их идеи, их логику, их философию. Но дома родители знают, вот эти полчаса наши. И вот эти полчаса они делают вкус жизни, как соль. Соли мало. Соли мало. И мы на целую кастрюлю чуть-чуть соли раз положили. И кастрюля стала вкусная. Борщ стал вкусный. Так же и жизнь. Жизнь, да, жизнь суровая. Нужно идти во все эти, так сказать, мероприятия проходить. То есть мы, так сказать, социальны. Мы не прячемся от этого мира. Но соли надо добавить. И вот эта соль для того же ребенка, это вот эта вечерняя сказка. Когда родители пришли и посолили своего ребенка. И он все понял, разобрался, задал вопросы, у него там мир выстроился. Правильно, что хорошо, что плохо, черное, белое где-то. Как надо жить, как надо себя вести. И они могут спокойно идти спать, все нормально, дело сделали. А не так, что целый день над ним ходят и говорят, что-то объясняют, будь хорошим, будь хорошим. Невозможно, он просто с ума сойдет и все. Какое-то время, но правильно проведенное время, вот это некоторое умение делать точечные вливания, это очень такое профессиональное, в общем-то профессиональный навык, очень точно за короткое время навести порядок, такое умение быстро уборку навести. То есть бардак, бардак, целый день бардак в голове. Потом раз и за полчаса навели уборку. И все на своих местах. Вот это хорошо, это плохо, это было правильно, это было неправильно. Здесь мы подумаем, здесь обсудим все. И все в голове нормально. И это учит его самого, учит самого ребенка, как наводить порядок в своей голове. И родителям тоже дает навык. Того, как, собственно говоря, в своей жизни тоже порядок навести. Потому что у них тоже не все в порядке. Поэтому очень хорошо бы им вместе посидеть и поговорить о этих принципах жизни. Чтобы они были едиными во всей семье. Чтобы было некоторое взаимопонимание. Поэтому у кого есть время, тот это время находит. И его, в общем-то, не так-то много и надо. Либо это воскресный принцип, либо это принцип вот таких вечерних посиделок домашних. Когда мы можем взять вечером, поговорить о чем-то. Это полезно и для жены, и для мужа, и для детей. Для всех полезно. Так что система есть, она очень простая. Ничего не требует. Никаких усилий, никаких денег. Просто делайте это. Ничего вообще не мешает. Следующий вопрос. Духовное знание пришло в 50, дети Варнасанкара. Какие первые шаги могут... начать изменять ситуацию. И вообще, детей Варнасанкары есть шанс изменить. У нас нет задачи что-то менять. Не надо вообще ничего менять, нужно воспользоваться тем, что есть. То есть мы не можем свой возраст изменить. Как его изменить? То есть нет такого аппарата, что в него входишь, там подкручиваешь минус 20 лет. Выходишь, все, помолодел. Такого нет. Возраст есть возраст, никуда от него не денешься. Но в любом возрасте можно начать изучать счастье. А когда человек изучает счастье, он становится счастливым. Ну, точно так же и с нашими взаимоотношениями. Ни в каких взаимоотношениях нет запрета делиться счастьем. Делитесь счастьем. Вопрос, как им делиться, это уже индивидуальный вопрос. Потому что с каждым человеком в этом мире у нас выстроены свои взаимоотношения. С кем-то более близкие, с кем-то далекие взаимоотношения. Где-то можно прямо говорить. Где-то приходится издалека заходить. Где-то вообще нельзя. Где-то вот не сложилось. Поэтому тут уже все индивидуально, тут уже разум. Разум нужно применять. Если мы хотим что-то действительно позитивное передать, то необходим разум. Даже когда мы пирожки кому-то даем, то человек спрашивает, что за пирожки? У него не возникает сразу радости. Он часто, что за пирожки? А что за начинка? А сколько им дней? А почему вы их сами не едите? Почему именно мне? Что за яблоко? Понимаете? То есть я просто говорю, то есть вот он возникает вопросы. Поэтому также его взаимоотношениях, а тут мы целую философию пытаемся как-то передавать, какими-то умными мыслями делиться. Еще и нет пророка в своем отечестве. Поэтому, если вы хотите чем-то поделиться в своем отечестве, сразу помните, не нужно строить из себя пророка. В своем отечестве делиться можно, но не нужно в своем отечестве делиться как пророк. Я был на фестивале. Соберитесь, мои родные и близкие. Сядьте на диване. Слушайте, я буду вещать. И не забывайте то, что я вам скажу. И светится имя мое. То есть не нужно быть пророком. Будьте добры.

0: Так маме или детям кому читать? Если маме, мы уже говорили только что о том, что нет никакого возраста, для которого уже запрещен поиск смысла жизни. Поэтому никакой проблемы нет, если мы начинаем свой смысл жизни, в общем-то, хоть в каком возрасте. Абсолютно неважно, потому что в любом случае возраст – это некоторые очень грубые определения. В действительности от возраста не так много зависит. Сознание все равно стоит на первом месте. Поэтому если в сознании есть желание что-то познавать, меняться, то никакой возраст этому вообще не помеха. В общем-то, никаких тут преград нет, поэтому можно начинать развиваться и идти вперед. Как детям помогать, мы уже говорили. То есть, а в любом случае мы должны посмотреть, какая ситуация. Если мы кому-то хотим помочь, то мы должны в действительности сделать это вкусно. Помощь должна быть не столько умной, сколько вкусной. Когда нам что-то говорят умно, то что мы начинаем делать? Начинаем засыпать. Поэтому говорить надо не умно. Говорить надо вкусно. И если вы с кем-то общаетесь, то не старайтесь быть умником. Старайтесь действительно представлять добро, интересно его представлять. Оно должно быть красивым. Это некоторое такое искусство декорации, искусство оформления. Какой бы ни был подарок, его нужно оформить. Нужно бантики навязать, там все красиво сделать. Точно так же и знание. Знание само по себе, оно немножко к грусти приводит. То есть, а само по себе философствование, оно наводит грусть, потому что человек думает, все, ничего не понимаю, запутался, одни противоречия, это все не для меня, я простой человек, я вообще мультики люблю смотреть до сих пор. Да, ну погоди, вообще мне 50 лет, и я до сих пор смотрю мультик «Маша и Медведь». И вот я уверен, многие смотрят, им нормально, вот это понятно, все ясно. И тут, когда начинают слишком умствовать, и все это долго, 2 часа, человек думает, все, это точно не для меня, пойду лучше новую серию поищу, мультфильмы. Ну, так хоть какое-то счастье почувствую. Поэтому знание нужно уметь передавать вкус, нужно стать искусным кулинаром, потому что рецепт один и тот же, но у всех рецепт по-разному получается. Поэтому мы должны понять, что будет вкусно для нашего человека, с которым мы хотим поделиться, и потом уже начать с ним делиться. Как когда к нам гости приходят, то мы их спрашиваем, что вам лучше приготовить, какие у вас есть предпочтения, чего вы едите, чего не едите. Также и когда мы с человеком разговариваем, тоже нужно немножко разобраться, а какие есть предпочтения, чего едите, чего не едите. То сказать, а что вам больше нравится, что не нравится. То есть нужно быть таким разнообразным. Нужно уметь представлять философию разными способами. Это некоторое вот такое искусство представления философии. Поэтому будьте очень такими, скажем так, искусными поварами. Сварите так хорошо свое блюдо, чтобы оно было действительно вот вкусным для того человека, которого вы хотите этим блюдом угостить, чтобы было чем, так сказать, потом его вот зацепить вот этим вкусом. Вкус – это признак реализованного знания. То есть, если я действительно живу по тем принципам, которые говорю, то это всегда будет вкусно слушаться. Если это абсолютная теория, и я ничего этого не делаю в своей жизни, то это всегда будет вызывать такое беспокойство, кому это все надо, и можно ли вообще этим воспользоваться. Будет ли какой-то смысл, я с этим всем не справлюсь. Угу. Еще можно один вопросик, да?
1: Вы говорили то, что никогда не поздно начать, если, допустим, мать живет для детей. Но родители, они же не воспринимают от детей вот, информацию, да, по поводу, да, как жить. Ну, соответственно, не поздно ей начать, но, допустим, а как донести ей?
0: Как донести?
1: Как донести?
0: Почему именно мы должны это доносить? Есть некоторая концепция того, что само по себе знание, оно не является вот

0: таким, скажем так, носителем нашей любви. Знания зачастую пугают, потому что если это дети пытаются учить родителей, то вот они яйца курицу не учат, и никак не получается протолкнуться в эту среду. А если дети действительно хотят что-то передать, они должны это передать в некоторой правильной форме. Например, родителям больше всего нравится успех своих детей. Поэтому передайте родителям свои знания через свой успех. То есть, если вы, например, хотите знания передать именно в форме слов, то напишите книгу. Пусть эта книга станет популярной, пусть ее будут продавать. И тогда ваши родители ее 100% прочитают. Вот вариантов даже нет. Они 100% прочитают. Выступите на телевидении, станьте успешным, чтобы все посмотрели. Дайте запись посмотреть своим родителям. И они 100% будут ее смотреть. То есть даже вариантов нет. Чтобы действительно что-то передать, это должно стать ценным. Оно должно быть вот таким вариантом успеха. Если во мне вообще никакого успеха нет, тогда лучше попросить того, кто более успешен, чем я, чтобы его могли родители послушать, чтобы это было некоторым таким правильным подходом, потому что от неуспешного человека очень трудно что-то слушать, потому что тут же возникает вопрос, а сам-то ты что? А сам-то ты чего достиг-то? То есть должен быть какой-то уровень, потому что нереализованное знание – это знание вот неуспешного человека, поэтому хотя бы в чем-то мы должны быть успешны. То есть вот нас будут слушать, как печь правильные блины, если мы можем реально испечь правильные блины и ими угостить. И все ходят и говорят, ни у кого нет таких вкусных блинов. Поэтому можете каким-то способом воспользоваться, например, сделать подарок в виде 10 книг разных авторов из разных духовных традиций, хороших, добрых книг, и пусть родители их читают. Сейчас очень много литературы, в которой есть вот это некоторое направление на очень действительно глубокие идеи, мысли. Это и художественная литература, и научная литература, и духовная литература. То есть она находится в своей такой более простой, более вкусной форме, в более удобоваримой форме. Если это будут разные авторы из разных традиций, с разным подходом, то книга всегда была хорошим подарком, почему нет? Но если мы все время дарим одно и то же из одной традиции, одно и то же, так сказать, то человек понимает, наш родственник, он просто понимает, что это ангажированность, что мы просто проталкиваем какую-то свою идею, в которой сами-то не очень успешны, собственно говоря. Поэтому, если у нас есть свой успех внутренний, то поделитесь этим успехом, все будут счастливы, обязательно будут довольны, рады, все будут хлопать руками, слушать каждое слово, вслушиваться. То есть проблем не будет с этим, вообще проблем не будет. Если своего личного успеха нет, найдите уже успешные варианты какие-то и в неангажированной форме предоставьте их. То есть, например, чтобы влиять на свое окружение в своей собственной квартире, можно просто создать хорошую библиотеку и собирать действительно жемчужины книг из разных традиций, из разных систем, где раскрываются очень важные вещи, где раскрываются очень важные идеи. И это будет не ангажированная библиотека, но она будет на одну и ту же концепцию работать, на развитие разума. Ну, то же самое и с фильмами, пожалуйста. Чего сейчас только нету? Мы живем в век перегруза информации. Поэтому из этой информации вы можете выбирать жемчужины и этими жемчужинами делиться. Столько интересных, художественных фильмов, которые вы можете вместе посмотреть. То есть будьте вот таким искусным в плане подачи информации, и родители тоже не будут против, то есть они тоже хотят чего-то разумного, интересного, вечного. Но это не должно быть ангажировано, это не должно быть таким вот давлением, давай, давай, ничего не понимаешь, тупой, тупой. Вот. То есть это не должно быть таким, потому что это обижает. То есть если на меня смотрят как на того, кто ничего понять не может, то у меня наоборот это противодействие возникает. Да и не буду я ничего это понимать, отстаньте от меня. Мне и так хорошо. У меня дача есть. Да, вот ты попробуй вырасти такую дачу, потом с тобой поговорим.
1: А можно спросить еще один быстрый вопрос?
0: Пожалуйста. Быстрый.
1: Да. Уточнение, пока мы не ушли из этой темы. Вот вы сказали, что детей можно заводить только тогда, когда ты уже понял свое предназначение.
0: Желательно.
1: Желательно, да.
0: Так было рекомендовано.
1: Рекомендовано, да.
0: Да.
1: Вот. А вот исходя из всех лекций, говорилось о том, что как бы, единственное предназначение женщины – это служить своему мужу. Так как тогда найти свое предназначение, если мужа еще нет?
0: Это не единственное предназначение. Это одно из миллиона предназначений, причем бытовое предназначение. Потому что если муж объелся груш, то не факт, что нужно его грушам служить. Пусть сам свои груши собирает. Понимаете? То есть жена – это не пылесос и не холодильник. Жена – это реальное живое существо. И она реально решает, когда и как себя вести. Где мужа поддержать, а где противостоять его глупости. Основная задача жены – между прочим, если мы берем трактаты, то не служить мужу везде, всегда и как угодно, а стать защитником его чувств. А это значит, что если его чувства выходят из-под контроля, то она должна устраивать очень хороший, контролируемый и качественный домашний скандал. Дома алкоголя не будет. Принесешь, а голову разобью. Я так грубенько сейчас. Но муж должен понять, потому что мужчина, он такой, знаете, естествоиспытатель. Он всегда первый раз проверяет систему на то, примет эта система его действия или нет. Поэтому он приносит домой бутылочку, ставит и говорит, на ужин можно. Если жена вот в таком меланхоличном настроении находится, да-да, конечно, вот рюмочку тебе помою, вот огуречек. Я же твоя жена, должна тебе во всем всегда служить. Он понимает, система приняла. Можно друга вести. Заходи. Он уже там прямо стоит, ждет. А если жена сжимает кулаки, говорит, никогда в моем доме алкоголя не будет. Хочешь пить, пей где хочешь, но потом у тебя будут проблемы, знай. То он понимает, система не работает, все нормально, я и не хотел. Да и Бог с ним стоит. Мы сами пускаем врагов в свой дом. Нельзя пускать врагов в свой дом. Это обязанность жены. Жена хранительница очага. От чего она должна его хранить? И от глупости мужа тоже. Если муж начал глупости совершать, тут жена должна проявлять свою боевую природу. Так. Он хочет разрушить семью, он хочет разрушить дом, он хочет разрушить отношения, он хочет проблем. Не пройдут проблемы. Этого не будет в нашем доме. Если это сразу делать, то муж понимает, о, все понятно. То есть, если она хозяйка дома, она хозяйка дома, почему нет? Но она не рабыня? Нет. Наоборот, она очень мыслящая, четко понимающая, чем все заканчивается. Ясно осознающая, что хорошо, что плохо. Женщина, но которая любит своего мужа. И ее служение своему мужу состоит в том, чтобы он не деградировал. Не может жена служить мужу так, что он деградирует. Это не служение, это подталкивание в пропасть. Жена не должна толкать в пропасть своего мужа. Жена, можно я сопьюсь? Конечно, дорогой, я твоя служанка. И спибайся, на тебе еще куплю. Пей, пей, еще налить. Нет. Время. Время мое закончилось. Спасибо большое.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

ஆமா.

Смогут ли женщины достичь счастья в повторном браке, если между браками у нее было много мужчин? Повторный брак и еще много мужчин. Не говорите мне о счастье в этом случае. Ну, может быть, чего-то она может достичь, конечно, но почему о счастье спрашиваете? Ведь все эти впечатления останутся пожизненно, они будут вмешиваться. Вы же будете помнить все это, верно? Ну, чего-то можно достичь какой-то, может быть, разновечной жизни. Не в этом дело. Вам нужно не это сейчас. С этими впечатлениями уже ничего не сделаете, они остаются. Вам нужно сейчас получить божественную любовь, чтобы смыть все это. Все эти впечатления можно смыть одним махом, если вы получите больший вкус, духовный вкус. Религия — это счастье. Давайте вещи именами называть. Настоящая религия — это именно счастье человеческое, совершенство человеческое. В этом суть слова «религия». Это божественная жизнь, законы Бога, говорится. Это не порабощение человека какими-то догмами, это свобода духа. И она живет в сердце человека, это религия, это любовь к Богу, которая хочет освободиться оттуда. Об этом думайте. Вот какая любовь нам нужна. А в жизни, да, мы совершаем много ошибок. Что с этим делать? Это нужно смыть, это нужно очистить все. Надпись в туалете. Какие бы ни были плоды вашей деятельности, смойте их. Если плоды вашей деятельности превзошли все ваши ожидания, применяйте ёршик. Я слышал это в одной лекции, я не читал это объявление. Есть такое объявление, вот видите. Вот так и поступайте. Надо досмыть все. Для этого существует ёршик. Мантра хорошая, медитация, то есть, потому что когда вы возвышаете, поднимаете в эти сферы, и все очищается, все очищается. Знаете, вот в Индии в одной тюрьме применили медитацию для преступников. Випассану. 10 дней. Преступники чуть из тюрьмы не сбежали, когда им сказали, что 10 дней будете сидеть просто. И наблюдать, как воздух в ноздри входит и заходит. Я думаю, ну так что над нами никто не издевался. Нас тут, конечно, и били, и всякое. Это самая жестокая тюрьма, одна из самых жестоких тюрьм в мире вообще была. Индийская тюрьма, там еще кастовая система, представьте, это жуть. Эта женщина, которая управляла тюрьмой, решила применить випассану. Служители сказали, да вы что? Да вы что? Да нереально. Эти люди неисправимы, они злобные, они только и ждут выйти и отомстить этому миру. Мы знаем, хорошо, мы тут работаем. Она сказала, ну давайте, они что же люди? Ну давайте попробуем. И пригласили какого-то мастера йоги туда. Он очень удивился, в тюрьму его пригласили. Ну хорошо, раз вы хотите, ну попробуем, проэкспериментируем. И преступникам всем сказали, обязательно. Там для них место подготовили, коврики и все для йоги. Усадили, сказали, 8 часов можете сидеть здесь. Ровно. И слушать, как воздух в ноздри выходит, из ноздри выходит. Все. Первые 3 дня. Потом эти преступники делились, сказали, я думал, как же сбежать? Только об этом, как же сбежать из тюрьмы? Я понимал, что это невозможно. Но никогда я такого говорит, унижения вот, не испытывал, что меня заставили вот, на ноздрю все медитировать, сидеть 8 часов. Идиотство. Глупость какая-то. Но 3 дня, и при этом можно задавать вопросы, разрешено. А так молчать. Вопросов нет, молчи. В туалет нужно, выйди. Перекусить можно, но тут же обратно, и, в общем, полнорабочим. Первый день бунт у них, ничего не делают, просто злятся, сидят. Второй день начинает кто-то слушать про это дыхание. А что еще делать? Потому что им говорят, и говорят, и говорят, и говорят, вот пилят это все, капают на мозги. На третий день они уже дышат. И чувствуют, что хорошо. Первые дня подготовительно, еще не випассана. Просто смирить человека нужно, потому что никто не соглашается, никакой дурак не согласится. 3 дня за ноздрями смотреть, ну что такое? На 4-й день начинается уже випассана как таковая. То есть вы должны медитировать на какой-то орган уже, не просто на дыхание в носу. 8 часов вы должны внимательно погрузить туда свой ум. Сердце ли это, не знаю. Ну какие-то каналы там вот кровеносные, почувствовать, как пульс бьется.
Ну, там они знают, какие области. Либо на голову, мозг, что там происходит. И вы начинаете чувствовать, там процессы мощные идут, оказывается. Если внимательно рассмотреть, вы почувствуете, там жизнь пульсирует. И как она пульсирует? Каждый день меняется объект, и постепенно вы чувствуете, что вы стоите под душу перемен. Тело – это постоянные перемены мысли, настроения, эмоции, температура. Все что угодно. Поток идет, а вы под душем стоите, вы отличаетесь от всего этого. На десятый день медитации начинаются слезы, истерики. Они просят прощения у всех. Они обнимаются с тюремщиками. Они обнимаются друг с другом, несмотря на кассовую систему. Они рассказываются о всех своих грехах, уже зная, что только из-за собственных грехов они здесь больше никто не виноват. 10 дней, и эти люди больше никогда не вернулись к преступной деятельности. Рецидивисты, неисправимый народ. 10 дней практики медитации, всего-навсего, смотрите, вся жизнь изменилась за 10 дней. Это просто пример. Есть более могучный способ медитации, как мантра медитации, не 10 дней. 2-3 дня уже начинаются перемены в уме и в жизни, все в самооценке, в окружении. Мы говорим, карма, ну хорошо, а вы видели эту карму? Так вот, надо увидеть эту карму. Это называется медитация. Все, что написано, теперь вы должны увидеть, собственно. Это йога. Иначе какая же это йога, если этого не видите? Это что, опять слепая вера? Нет. Нам не нужна очередная религия. Йога нужна. Это так же, как вы поели. Вы же знаете, что вы сыты. Это же не просто как слепая вера. Вы же это чувствуете. Вот что нам нужно. Мы говорим, реинкарнация, карма, душа. Где это все? Посмотрите внимательно, найдите это все. Это же не просто сказано каким-то глупым людям, это уже проверено на тысячи опытов прошлых мудрецов. Методы уже даются, йогические методы, 4 генеральных пути, все, все, все известно уже. Нам осталось только это в рот положить, и то трудно. Ум-то упирается. Я казах. И хоть ты трясись. Да какой же ты казах? Ты же душа. А Бог тоже казах, что ли? Вот интересно, Бог не казах случайно? Или киргиз, или кто он, русский? Может, оно индус, наверное, да? Раз о йоге заговорил. Давайте попытаемся понять слово «духовный». Это не национальность. Вот о чем речь идет. Вот это семья. Вот это

телом, будто блуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруда волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод труды.

Научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и неустанный, вечный.

Thank you.

сильно заблуждаются. В этом мире невозможно.

0: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: Страх, он вынуждает женщин к контролю. Женщина боится, что мужчина уйдет. Она боится, что, значит, он что-то будет делать сам, решать что-то будет. То есть она постоянно его контролирует, постоянно не хочет ни на секунду выпускать из поля своего контроля. Это страх. То есть женщина, имеющая такое, вот, такое как бы болезненное отношение, она, конечно, создает вот эту вот проблему очень серьезную в семейной жизни. Вот. И нельзя сказать, что если мужчина, например, не выдерживает этого давления, то это не мужчина. Нет, просто у мужчины тоже может быть свой предел. С другой стороны, ничего просто так не бывает. И если, допустим, мужчина сталкивается в своей судьбе, он получает такую как бы ответственность за такую женщину, то ему следует просто забыть о своих правах. Если он хочет обрести настоящую силу, то в принципе он может переварить как бы любую вот эту вот любую задачу, но для этого ему нужно просто забыть о своих правах, то есть стать мужчиной на 100%. Это трудно, но это настоящее очищение. Вот. Поэтому смотрите, на чем была построена ведическая цивилизация. Это наша с вами цивилизация. Это не какая там индийская цивилизация, это наша культура. Когда я говорю ведическая, это значит культура построена на вот этих вечных знаниях, интуитивно точных, о предназначении человека. На чем она была построена? Интересное сочетание, да? Вот если вы обратите внимание. Мужчин воспитывали таким образом, что они не думали о своих правах, вот. А женщин воспитывали таким образом, что они как бы не боялись за то, что как бы их не защитят. То есть они были защищены, у них было чувство защищенности. То есть с детства девочка уже видела, да, что мужчина ответственный, она видела, что в семье есть всегда огромное пространство для взаимоотношений, потому что для женщины главное взаимоотношение. Вот определенная атмосфера семьи, да, тепла, такого вот общения. И она видела, что вот есть много, есть старшие, есть родственники, есть вот это вот все пространство социальное. Потому что то, как сейчас семья строится, есть мужчина, женщина и все. И может быть третье существующее у них есть, там появляется один ребенок. Вот они заводят, чтобы было как у всех. Соответственно, такая семья, конечно, она не обеспечивает необходимую защиту женщине, потому что женщине, поскольку эмоциональная энергия женщины в 9 раз больше, чем у мужчины, то мужчины ей просто недостаточно. Она вот начинает своего мужика, вот просто его начинает его терзать, потому что ей надо столько внимания, понимаете, столько общения от него, что он просто... А мужчина, он приходит сейчас домой, он в проблемах своих, да, то есть, когда женщина на него нападает, вот, требуя внимания, он начинает пасовать. Это именно связано с тем, что семья такая маленькая, потому что женщине нужно много. Ей нужно, чтобы у нее были подруги, нужно, чтобы были какие-то родственники, понимаете, нужно, чтобы были какие-то дети, вот, чтобы их, ну, достаточно много, чтобы ей было свою эмоциональную энергию вот, применить и получить. Вот тогда женщина, она становится удовлетворенной, то есть она успокаивается. То есть ее дефицит, он питается этой эмоциональной энергией, ей должен в достаточном количестве. Если же у нее только есть один мужчина, и все, то получить от него столько, сколько ей надо эмоциональной энергии, женщина не может в принципе. То есть это нереально. Какой бы мужчина бы ни был, внимательный, заботливый, все равно она будет им недовольна. Ты мне не уделяешь внимания. Не дай бог, там посмотрел на кого-нибудь или еще что-нибудь такое. Все. У нее тут же ее начинает что-то там душить внутри ее, и она приходит в беспокойство. То есть это такова природа вещей, поэтому знаете вещи, знаете тонкие законы человечества, ведическая цивилизация, она все таким образом строила, что люди жили, как бы понятие семьи, оно было более расширено. То есть не то, что вот там 2-3 человека, а семья это было... Родственники, там, друзья, клан какой-то, то есть вот просто род, да, люди жили родами. И, соответственно, это и есть то, что воспитывает женщина. Женщина воспитывает род. ее не воспитывает. Ну, как бы, мужчина, муж не может воспитать женщину, то есть это нереально. Потому что женщина, она всегда воспринимает мужчину оценивающе. Она, конечно, учитывает позицию мужчины, она, безусловно, прислушивается к этой позиции и подчиняется этому, то есть это есть в женской природе, поскольку природа женщины в том, что она подстраивается, как бы, да, то есть она знает, она может встроиться, как бы у нее есть вот эта вот способность адаптироваться, способность как-то принимать обстоятельства, терпеть эти обстоятельства. То есть это присуще женской природе. Женская природа, она, то есть сама природа, то есть это и есть природа, не бывает мужской природы. То есть природа — это уже женское начало. Соответственно, природа обладает этим свойством, она как бы принимает ту форму, которую как ей нужно принять, то есть она принимает любую форму. И, соответственно, по этой причине, если женщина ощущает присутствие, вот, то есть женский принцип, я имею в виду, это касается вообще любого проявления естества, если она ощущает присутствие сознания, то она принимает ту форму, которую необходимо сознанию. Допустим, наше тело – это женская природа, наш ум и разум – это женская природа. И наш разум, наше тело принимает ту форму, которая соответствует нашему сознанию. То есть наше сознание – это мужской принцип, соответственно. Поэтому женское начало – это, вот если записывать, тут могут быть проявления такого духовного проявления женского, есть проявление материального, когда мы говорим, что это майя, да? Соответственно, женское начало, оно аморфно, да? То есть оно может подстраиваться. С другой стороны, женский принцип – это принцип формальный. То есть вот если мы пишем здесь вот эту нашу систему, то мы пишем всегда, что здесь присутствует слово «форма», да? Это протягша, то есть природа. А здесь какое слово присутствует? Содержание, да. То есть содержание принимает определенную форму. Форму, которую оно принимает. Вот это содержание, оно выражает через определенную форму. И, соответственно, нельзя сказать, что форма менее важна, чем содержание. То есть смотрите, содержание – это основа, форма – это проявление. То есть через форму содержание себя выражает. Но с другой стороны, можно сказать, что, то есть, форма, она важнее, чем содержание, потому что благодаря тому, что содержание принимает какую-то форму, кто-то вообще может его воспринимать, это содержание, да? То есть если бы, допустим, вот есть какие-то знания, да, великие, там какие-то откровения, шабда, но если это не записано в книге, книга – это форма, вот конкретное, да, вот воплощение этого. Как вы можете соприкоснуться с этим содержанием? Да никак. Поэтому мы говорим, да, что форма – это является продолжением содержания и его, так сказать, выражением. Но с другой стороны, если взять форму как первичное понятие, не то, что связано с этим или является как бы выражением этого, а как первичное понятие, то эта форма является отрицанием содержания, противоположностью, негативным как бы, да, понимаете? Вот это вот может быть женская тоже природа такая. Поэтому говорю, что есть материальная майя, женская природа, есть духовная, которая является выражением содержания, да, или сознания. И, соответственно, женский принцип – это то, что обладает формой. То есть вот женщина, они очень привлекательны, да, то есть это как украшение мира, говорится, да, прекрасная половина там человечества, мы говорим, и так далее. То есть женщины, они привлекательны, у них, то есть, есть определенные природные качества, которые привлекают внимание. Но с другой стороны, некоторые женщины пустые. То есть они пустые. То есть форма есть, содержания нет. Так? И это на самом деле такие женщины, которые просто ориентируются на исключительно вот такие моменты, потребительские моменты. Да? То есть для них важны просто какие-то вещи, обеспечение их потребностей каких-то, вот это вот все. И они воспринимают мужчин потребительски. Это одна, ну так, я вот сейчас даю простую классификацию. Есть женщины, которые тоже привлекательны, они очень женственны, так, но у них есть определенное содержание. То есть они как бы имеют духовность внутри себя определенную. И эта духовность говорит о их прошлых мужских воплощениях. То есть они в прошлом уже осознавали мужскую ответственность, они знают, что это за груз, знают, что это за тяжесть, нести ответственность за жизнь, нести ответственность за людей. Поэтому, принимая это женское воплощение, что они делают? Они идут дальше, чем идут мужчины. То есть они вдохновляют мужчин быть мужчинами, то есть они воспитывают мужчин. И вот это женский принцип, который, соответственно, такой, как мы говорим, принцип гуру, да, то есть это в любом случае женщина гуру, но бывает ложный гуру, истинный. Ложный гуру – это тот, который требует, там, что вот ему надо, там, то, все, ему надо, должны служить все, господин. А истинный гуру – это тот, кто воспитывает человека чувство, ну, ответственности, вдохновляет его быть ответственным, да, то есть занимая определенную позицию такую вот харизматическую, вот это присутствует. Поэтому мы говорим, да, что есть, можно понятие по-другому записать. Мы говорили, что мы можем записать здесь понятие форма. Вот. Понятие форма может быть записано здесь. Тогда здесь будет какое понятие, его противоположность? Здесь первичное понятие, форма. Здесь его отрицание. Да, бесформенное или аморфное, да? Бесформенное. То есть вот эта форма и это одно и то же. То есть мы говорим, да, что те формы, которые мы видим материальные, они не существуют. То есть они все время меняются. Вот, например, мое тело. Вот какая у тебя форма? Ты какой вообще? Ты кто? Я там мужчина, там я женщина, я ребенок. Вот. А, ну, понятно, что ты такой, да, но реально-то это же не имеет отношения к сути вопроса. То есть я спрашиваю, кто ты, имея в виду, что ты – это тот, кто существует. То есть постоянно длится, да, вот я длюсь, вот есть я, и я вот был в детстве, я сейчас, я буду в старости, это я, длящийся. То есть я не меняюсь, я один и тот же. Есть мое я, ну вот оно существует. А то, во что оно воплощено, мое тело, оно не существует, потому что оно все время другое. Тело ребенка, тело взрослого человека, тело старика, это абсолютно разные тела, между которыми вообще нет ничего общего, в принципе. То есть полностью клеточный состав другой, полностью, ни одного атома нет из того, что было в детстве. Ум другой, разум другой, все другое, это новое тело. Я получаю новое тело в течение, я реинкарнирую, перевоплощаюсь даже в этой жизни. Постоянно перевоплощение идет из одного тела в другое. И эти тела, они абсолютно, ну, разные. То есть вот одно тело, потом раз другое, потом раз другое, потом раз другое. И это называется реинкарнация. Она происходит каждую секунду. Вот, например, вы сейчас здоровый человек, через 5 минут вы больной человек, вы перешли в больное тело. Но это скачкообразно происходит, переход в другое тело. И, допустим, когда человек засыпает, вот вы, наверное, вспомните, вот я сейчас буду говорить, вы засыпаете, когда возникает момент дремы, то есть когда вы переходите в состояние сна, вы ощущаете некий толчок, да? Как будто вас дергает что-то. Бывает такое с вами? В этот момент вы переходите в другое тело. То есть вы реинкарнируете. Ваше сознание, оно, смотрите, что происходит. Есть грубое тело, оно состоит из элементов. Есть тонкое тело ума. И вот когда происходит сон, когда вы входите в сон, тонкое тело ваше, тело ума, отделяется от грубого. Происходит отделение. И вот когда это тонкое тело, тело ума отделяется от грубого, в этот момент грубое тело становится другим, то есть происходит реинкарнация. Потом, когда ум, он уже возвращается в другое грубое тело, то есть происходит реинкарнация. Это то, как описывается природное явление. Поэтому человек, вот он, допустим, он боится этого момента. Вот он боится иногда, вот когда он чувствует этот толчок, он боится входить в это состояние, он даже просыпается, как бы он не может войти в новое тело. Ему страшно, да? Потому что непривычно. Вот. Вы можете заснуть здоровым человеком, проснуться больным, либо наоборот, заснуть больным, проснуться здоровым, или еще что-нибудь, понимаете? Это называется реинкарнация. Можно. Для этого вы должны проявить свободу своего сознания и дать установку телу, что я просыпаюсь здоровым человеком. Если вы это сделаете по-настоящему, вы проснетесь здоровым, никаких проблем. Это знает любой человек, кто это делает. Вот. Это вопрос именно вашей веры, да? То есть вера. Что означает вера? Вера означает, что я не тело, я нахожусь здесь, и здесь присутствует свобода, и как бы здесь присутствует этот принцип абсолютный, то есть мужской принцип. Если вы это используете, если вы в себе это видите, это называется, что у вас есть вера. Итак, если у вас есть вера, вы это делаете. Вы реинкарнируете в то тело, в которое хотите реинкарнировать. А если веры нет, тогда вас просто несет природа, как говорится. Остапа понесло. Да? То есть туда пошел, сюда пошел, там родился человеком, потом собачкой, там может человек загреметь, если он вообще никак. То есть не несет ответственность за свою жизнь. Зачем ему человеческое тело? Ну вот представьте, да, вы получили, например, там, чек от своих родителей, от своих предков, вы получили наследство. Вот. Взяли, разбазарили это все. Ну, соответственно, вам же не позволят дальше иметь то же, что вы имели. То есть получили человеческую форму жизни, растранжили ли ее на всякую ерунду, получайте попроще. Да?
2: Кому привязываться? Как определить? Собачка?
1: Но есть люди, они уже собачки, уже в человеческом уже облике. То есть видно, что у человека психология, она изменилась. То есть она настолько стала такой, что человеком его трудно назвать. То есть видно, что у него уже будущая жизнь, она уже предопределена. Вот. Черты лица даже меняются у человека. То есть человек становится таким, как бы, неприятным очень, неприятно с ним иметь дело, то есть это другой уже, другая уже жизнь.
3: Ничего, у него никакой надежды нет.
1: У него может быть надежда только в том случае, в двух вариантах, либо он сталкивается со страданиями и обращается за помощью к знающим людям, вот, либо встречается в жизни какой-то очень сильный, ну, мудрец с сильным духовным энергией, который может его как-то выдернуть с этого. Но второе вообще очень редко встречается. Первое более распространено. Да.
4: Вот этот вопрос, который мне написал, вот мы говорим, что учеником, то есть учитель приходит тогда, когда готов ученик. Но вот бывают такие случаи в жизни, когда вот случайно встретишь человека, который перевернет твою жизнь. Вот как вообще об этом сказать?
1: Случайности не существует. Вот как это нужно объяснять. Слово «случайность», знаете, к чему относится? Я вам говорю, это как вот человек, который занимался наукой. То есть случайность слова, оно описывает, вот вы монетку подбросили, она прилетела, ударилась орлом. Второй раз подбросили орлом, третий раз подбросили решкой. Вот когда у вас есть 100 бросков, и вы обнаруживаете, что 50 на 50 примерно стремится, да, то вы можете сказать, что что-то случайно. Но человеческая жизнь уникальна. Она не может быть, в принципе, ни одно событие в человеческой жизни не может быть случайным. Вот представьте пример. Я, когда преподавал, значит, свой предмет, физику, я встретил, значит, преподавателя, который жил со мной, то есть родился в одном городе, что и я, жил в соседнем доме в этом городе, да, и ходил со мной в одну и ту же школу. Я его встретил, этого человека, через 20 лет на другом конце вообще, то есть в Сибири. Понимаете? То есть это вот с точки зрения теории вероятности, если посчитать вероятность вот этого события, она будет такая же примерно, как вероятность происхождения жизни. Что-то такое близкое к этому, по порядку величины. Да, где-нибудь там минус там 30-я какая-нибудь степень. Вот, поэтому... Это просто смешно говорить о вероятности, когда речь идет о живых существах. То есть все, что происходит с сознательным живым существом, все строго предопределено. Никаких вообще шансов для вероятности не существует. Вероятность описывает неодушевленную материю. Вот для этого фломастера существует вероятность. Понимаете? Но для вас вероятности не существует. Забудьте об этом. Вот. Поэтому вот эти вот люди, которые о вероятностях рассуждают, это те, которые в своих правах находятся. А вот у меня же есть право на вероятность, да? Вот я не буду ничего делать, и у меня есть вероятность, что я окажусь там где-нибудь вот там, ну, то есть буду счастлив.
4: Фатально, да?
1: Да, все произойдет. То есть фатально заключается в том, что все предопределено исключительно состояние вашего сознания. То есть вы сами определяете свою жизнь. И никакой вероятности не существует, что просто вот живя, как все, просто плывя по течению природы, я тут, как бы, у меня есть вероятность выплыть куда-нибудь в светлое, так сказать, будущее. Не бывает таких вещей, в принципе, не бывает для живого. Все предопределено. Поэтому, значит, что получается? Есть Вот эта вот форма, она понятна, да, она невидима. То есть эта форма есть не что иное, как содержание нашего сознания. То есть какая у нас форма? Вот мы говорим «я». Вот это «я» – это моя форма. Я вообще ничего не знаю. Кто я? Я то, что в зеркале вижу, это вот это. Вот я в зеркале видел себя ребенком, сейчас я вижу себя там это, потом буду видеть себя стариком, потом следующий какой-то там будет образ. Это все не существует. А вот то, что существует, это наше истинное «я», эта форма, она невидима, мы ее не воспринимаем с помощью вот материальных чувств. Соответственно, эта форма обладает также содержанием. То есть что это означает? Это означает, что те формы, которые мы сейчас вот видим, вот есть я человек, я индивид, вот у меня есть какая-то форма, но эта форма, она отрицательная, то есть я не знаю, в чем смысл моей жизни, то есть содержание-то отсутствует. Я вот смотрю на себя в зеркало, я не понимаю, для чего я вообще родился-то на белый свет. То есть форма есть, а содержания нет, понимаете? Нету содержания у этой формы. То есть она отрицательная по отношению к этому. То есть это чисто вот иллюзия, майя. Этого не существует. И вот только когда вы начинаете действовать осознанно, понимая, в чем смысл вашей жизни, вот тогда вы начинаете существовать. То есть, иначе говоря, ваша форма, которую вы видите, она становится воплощением с вашего духа. И вот тогда эта форма, она становится источником счастья. То есть наше тело, оно начинает как бы порождать благоприятную карму. Люди, с которыми нас сталкиваются, которых мы притягиваем к себе, они становятся, эти люди, они соответствующие притягиваются, то есть не какие-нибудь там, которые притягивают, чтобы нас помучить там или проверить на вшивость, как говорится, а притягиваются именно светлые люди, да? Соответственно, подобное притягивает подобное. В этом заключается закон кармы. Поэтому форму свою надо создавать. И этот момент, он важен, да? Мы говорили о том, что вот есть, допустим, вот это аморфное. Аморфное – это такое, когда человек реально, допустим, мы говорили, да, что женское, вот это начало, оно может быть именно усилением мужского принципа, то есть выше мужского. Например, есть понятие учитель и ученик, да? Ученик у нас находится здесь, мы это выяснили, то есть это первичное понятие, а учитель – это вторичное понятие. И реально человек, вот он находится в позиции учителя, да? То есть он находится в позиции знающего, того, кто господин, да? То есть в позиции ученика находятся очень редкие люди. То есть человек, который знает, что в действительности он является учеником, то есть является служителем, или как бы, то есть тем, кто несет ответственность, да, за окружающих, за этот мир, таких людей единицы. И такие люди, они способны учиться. У них очень много учителей, и от каждого учителя они получают что-то уникальное. Их вдохновляет испытания, их вдохновляют конфликты, их вдохновляют неудачи, их вдохновляют ошибки, их вдохновляют успехи, их все вдохновляет. Вдохновляют хорошие люди, плохие люди тоже вдохновляют. Понимаете? То есть с чем бы ни сталкивался настоящий ученик, он получает откровение. А что делает ложный ученик, то есть человек, который находится в позиции якобы учителя, ложного учителя? Он постоянно все оценивает. Вот тут я могу учиться, нет, здесь я не могу, этот хороший, этот плохой, это вот благоприятно, это неблагоприятно. Вот к этому я должен стремиться, от этого я не хочу, то есть я пытаюсь этого избежать, я боюсь этого, у меня фобии по поводу этого. То есть люди пытаются контролировать. Вот ложный учитель, он всегда пытается контролировать окружающих его людей, ситуации. Он боится, что что-то пойдет не так. И оно идет именно не так. Именно потому, что мы этого боимся. То есть как только... Вот я вас почему просил вот это предыдущее задание сделать? Вы, пожалуйста, сделайте, потому что в следующий раз я вам еще даю вот одно занятие, и потом я у вас у всех... соберу, значит. Почему я вас прошу? Потому что если вы чувствуете, что внутри вас есть какое-то желание контролировать, что вот вы боитесь, что что-то пойдет не так, то это именно и есть ваш путь, по которому вы пойдете. Обязательно будет именно так, как вы этого боитесь. Так устроен закон кармы. Что если вы чего-то не хотите, пытаетесь что-то контролировать, то есть если вы, ну так проще говоря, если вы пытаетесь, ну как, то есть, как говорит человек, человек предполагает, да, а Бог располагает, есть такая поговорка. То есть человек может, допустим, хотеть там того, другого, но, или не хотеть чего-то, но он должен понимать, что от судьбы как бы не уйдешь, судьба это учитель. И уроки учителя надо принимать, их надо просто принимать. Но если человек не хочет принимать чего-то, то есть у него внутри есть нежелание что-то принять, это обязательно с ним случится, обязательно. Вот поэтому я вас прошу, пожалуйста, пишите эти вещи, анализируйте их, потому что это карта вашей кармы. Вы обязательно будете с этим иметь дело, обязательно. Да вы вспомните все это, о чем говорилось. Поэтому вот особенность, вот когда человек перестает быть человеком, то есть когда дух перестает быть духом, когда мужчина перестает быть мужчиной, когда он отказывается от своей ответственности, то есть начинает вступать в фазу самооправдания. Вот чем занимается человек? Основным он занимается самооправданием. Вот если вы скажете что-нибудь человеку, а почему ты так сделал? Он что начнет сразу делать? Оправдывается. Сразу начинает оправдываться. А вот у меня там обстоятельства, а вот у меня то, вот мне не сказали там, или еще что-нибудь такое. То есть человек сразу же отказывается от ответственности за эту ситуацию. Это есть инфантильный принцип, такой вот как бы, такой принцип иллюзорного такого женского начала. То есть женщины, они вот, бывают, это инфантильные, да? Как я, допустим, вчера зашел там в магазин, там сказал что-то продавщице, она говорит, а я это, ну то есть, почему я должна это делать там, или вот почему вот это вот, то есть она, ну как бы боится, да, что за что-то принять ответственность. Вот есть какое-то формальное, что она должна делать, ну ей сказали, вот делай вот это, вот это. И ее не интересуют как бы потребности покупателя, ее интересует главное, чтобы она ничего не нарушила. Вот я вот свое сделал, и все, больше меня ничего не интересует.
2: Когда человек ответственный, он не контролирует. Контроль
1: – это когда у вас есть определенная схема того, что должно быть. То есть это схема ваших желаний. И вы не позволяете ни одному объекту выходить за пределы вот вашего, так сказать, того, что вы ему отвели. Это называется контролем. А ответственность или управление означает, ответственность или управление – это когда вы позволяете объекту действовать так, как он действует, но при этом вы, так сказать, в процессе его, так сказать, действий, вы можете делать так, то есть то, что от вас требуется, чтобы он шел, ну как бы, чтобы все было благоприятно. То есть вы сотрудничаете. Контроль это, как сказать, это навязывание. А управление или ответственность – это сотрудничество. Вот в чем принципиально. Поэтому, когда вот люди, они, допустим, когда люди общаются друг с другом, они сотрудничают. Вот ты общаешься с человеком, да, и у тебя появляется откровение вообще, как с этим человеком жить. Потому что ты с ним взаимодействуешь, как с реальной личностью. А когда ты, допустим, не общаешься с человеком, у тебя возникает какая-то проблема, да, и ты считаешь, что человек должен поступать именно таким образом, и ты пытаешься подталкивать его к тому, чтобы он поступал именно так. То есть это уже контроль. Потому что ты не общаешься с ним, ты не хочешь с ним общаться, ты хочешь, чтобы он делал так, как ты этого хочешь. Соответствовал твоим представлениям, тогда начинается контроль.
3: Если человек не хочет общаться?
1: Если человек не хочет общаться, то чаще всего это означает, что как бы он вот в этой попытке общаться с ним, он видит контроль. Он ощущает контроль с вашей стороны.
4: То есть иначе... Он ощущает его или нет?
1: А?
4: Он его правильно ощущает или нет?
1: Человек всегда правильно ощущает. То есть иначе говоря... Если, ну, я хочу, чтобы вы поняли главный момент. Человек есть дух, он душа. И в человеке заложено уже как бы от Бога, от из его изначального, так сказать, рождения, заложено представление о том, что в действительности есть любовь. И что в действительности есть служение или бескорыстие. То есть у каждого человека это есть. И поэтому, если кто-то ко мне подходит и пытается что-то со мной там такое начать, я чувствую, что там как бы... То есть я отказываюсь от этого, это означает, что то, что вы делаете, это противоречит моей изначальной природе. Это противоречит. По крайней мере, вы это так должны понимать.
4: Но тот человек, который подходит, он ведь тоже искренне как-то пытается. Или он пытается изначально вас обмануть?
1: Дело в том, что человек зачастую он пытается установить с нами какие-то отношения или решить какую-то проблему. Но смотрите, он подходит предвзято. Вот если я подхожу к вам предвзято, вы знаете, что такое слово предвзято, что оно обозначает, да? То есть предубежденно. Вы это сразу чувствуете. То есть если я подошел к вам не свободно, ну вот как бы вот есть ты, да, и я ничего о тебе заранее не думаю, я просто подошел, чтобы, ну, как бы вот, чтобы родилось что-то, то тогда человек, он не воспринимает агрессивно. Но если есть у меня предвзятость, или у него есть предвзятость, то это обязательно создает этот момент, да.
5: Вот если, допустим, один человек действует, действие направлено на нескольких человек. И, допустим, к примеру, несколько человек из этих, ну, допустим, двое, воспринимают как позитивное, а другой воспринимает то же самое действие, как негативное. То есть одно действие направлено на нескольких человек. Так у кого будет чутье правильнее? Или, допустим, двое позитивно воспримут, а двое негативно? То есть бывает, допустим, в обществе действие одного и того же человека, допустим, воспринимается
1: по-разному. По-разному. Конечно. Дело в том, что когда я говорю о том, что как бы человек вот он делает что-то, и это будет воспринято правильно, если он правильно настроен, это не означает, что наши действия они сразу же создают благоприятную ситуацию. Я говорю о плодах, о результате. То есть, иначе говоря, вот я, ну просто пример, да, чтобы было понятно. Но вот я решил решить проблему со своим спутником, ну то есть у меня проблемы с близким человеком, и я решил как бы начать что-то такое вот движение в лучшую сторону. И, допустим, проблема заключается, возможно, с моей стороны, она, возможно, заключается в том, что я постоянно ему поддакиваю. То есть я постоянно соглашаюсь, я постоянно под него подстраиваюсь. И в этом заключается проблема наших взаимоотношений. Что он есть тот, кто считает, что я должен под него подстраиваться, а я тот, кто не может с этим ничего поделать. Поэтому, естественно, что первый шаг для решения проблем во взаимоотношениях с этим человеком будет заключаться в том, что я буду пытаться действовать с ним как личность, то есть не подстраиваться под него, да, а проявлять какое-то свое личностное начало. Это что, понравится человеку, с которым я имею дело? Это не факт, что это ему понравится, правильно? Потому что он привык так к другому, у него же есть стереотип на эту тему. Но тем не менее, это единственный путь к оздоровлению. Единственный. И другого не существует.
3: Это же контроль.
1: С чьей стороны?
3: Ну, со стороны того, кому это нужно.
1: Того, кто пытается решить проблему? Смотрите, он пытается решить как раз проблему контроля. То есть он пытается выйти за пределы контроля. Нет, он не этого человека хочет контролировать, он хочет выйти за пределы его контроля и выйти и помочь этому человеку. Потому что, смотрите, контроль – это всегда обоюдная вещь. То есть, если вы кого-то контролируете, это означает, что вы сами находитесь под контролем. То есть, иначе говоря, что такое контроль? Контроль означает, что вы действуете на основании стереотипа определенного. То есть, стереотип есть как у ведомого, так и у ведущего. Они оба находятся под влиянием стереотипа. И поэтому между ними нет взаимоотношений. Личностных взаимоотношений. Поэтому если я хочу выйти из-под чего-то контроля, это не означает... Обычно человек так как думает, что... вот смотрите, вот есть понятие, я вам еще одну парочку понятий напишу, раньше я вам ее не упоминал, просто запишите ее, она интересная может для вас показаться. Есть понятие единства и различия. Вот я хочу, чтобы вы мне сказали, из этих двух понятий, какое относится к сфере природы, протягши, а какое относится к сфере шабды, духа или сознания?
4: Единство относится к шабде.
1: Почему?
4: А я думаю наоборот. Ну, потому что знание, счастье, все оно едино. А вот именно здесь различия по форме, различия по головам. Ну, в общем, все как бы разошлось и тянет на себя одеяло.
1: Вот, так, так, хорошо. В принципе, можно и туда записать эти понятия. Я вам уже здесь показывал пример, да? Только смысл будет разным. То есть я могу записать понятие единства сюда, могу записать понятие единства сюда. Просто смысл будет разным. Может быть, даже не стоит как бы особо этот вопрос задавать. Я просто напишу в определенном виде это, чтобы ну, определенный момент объяснить. То есть я запишу понятие единства здесь, вот, и здесь будет различие. Я объясню сейчас, почему я именно так записал. Дело в том, что здесь находится сфера подсознания или сфера природы. И вот на подсознательном уровне все люди стремятся к единству. Что это означает? Это означает, что люди хотят быть вместе, быть как бы вот, ну, то есть быть одним. Вот это единство, когда оно становится первичным, абсолютным принципом, что это означает единство? Единство означает, что ты должен быть такой же, как я. Иначе говоря, вот я, когда смотрю на тебя, я к тебе что-то имею сразу же. То есть я не могу равнодушно на тебя смотреть. Я хочу с тобой быть в единстве, так? Поэтому я должен решить для себя вопрос. Кто из нас главный? То есть единство означает, что я должен понять вообще, я же не могу на тебя равнодушно смотреть. Я должен понять, как я с тобой должен иметь дело. То есть кто из нас круче, ты или я? Если ты круче, значит я под тебя подстраиваюсь. Если я круче, значит ты под меня должен подстраиваться, да? То есть кто кого контролирует? Вот вопрос единства. Кто кого контролирует? Поэтому если отсюда возникает и ваш тоже вопрос. Если не ты меня контролируешь, значит я тебя контролирую. Других вариантов-то нет, да? Поэтому вот эта вот проблема человека, смотрите, два человека живут вместе, они не могут быть, ну, они друг на друга запали, все, то есть они в единстве, они постоянно стремятся к этому единству. И проблема человеческих отношений заключается в том, что они не хотят согласиться с тем, что они имеют дело с другим человеком. То есть они не хотят признать существование различия. То есть, иначе говоря, различие – это свобода, это другой человек, у него… Есть определенная уникальность, личностная уникальность, да? И ты как бы, когда ты подходишь к другому человеку, ты не понимаешь различия, и тебе обязательно надо решить вопрос, кто кому подчиняется, там, и так далее. Это создает все проблемы, все абсолютно. Вот. Поэтому люди не могут обсуждать, они не могут сотрудничать, потому что сотрудничество предполагает что? То есть один человек, есть другой человек, они оба уникальность, но вместе они составляют, есть такое понятие, знаете, синергия, а? Синергетическая. То есть они как бы друг другу могут родить, в результате взаимоотношений этого сотрудничества может рождаться что-то уникальное, что обогащает обоих. То есть вот в чем ценность семьи вообще? Ценность семьи вообще любого сообщества людей заключается в том, я вам сейчас скажу очень важную вещь, да, это синергетический принцип, что один плюс один – равно не двум, а гораздо большему числу. И откуда идет это гораздо большее число? Оно не идет не от этого и не от этого. Оно идет от того, что когда они взаимодействуют как личности, то в этом проявляется сверхъестественное начало, божественное или какой-то другой мир происходит. То есть когда люди как личности сотрудничают, рождается нечто сверхъестественное.

0: общаться без претензий, без предвзятости, без предубежденности. Близкие люди всегда предубеждены по отношению друг к другу. Всегда. Это надо очень хорошо понимать. И смысл семейной жизни, вообще то, для чего она задумана, взаимоотношения между людьми, предназначено только для того, чтобы избавляться от предубеждений. Единственное назначение семейной жизни заключается в том, чтобы избавляться от предубеждений и учиться видеть уникальность другого человека. Другого назначения семьи просто не существует. Запомните это. Если вы не хотите этого, если вы не хотите избавляться от этого своего, так сказать, вот представления о том, что вот я вот, там, допустим, мужчины думают зачастую, что вот я главный, допустим, жена, она должна быть у меня тут как бы на посылках, да, то есть иди там сделай, иди там это, иди то. Жена думает, не, я как бы то самое, то есть мужчина, он должен зарабатывать, он должен меня содержать, мой, ну, то есть меня, детей, как бы все, если мужчина что-нибудь не так, то все, значит, я ему устрою, то он меня получит там и все остальное. То есть вот эти вот все вещи, они откуда идут? От неуважения. Вот когда я говорю о различиях, да, об уникальности, это означает то, что называют слово уважение. То есть люди вообще не знают, что такое уважение, в принципе. Потому что семья, что такое семья? Семья – это панибратство. Вот есть ты, я тебя знаю как облупленного. Я знаю вообще, кто ты такой и вообще что. Я тебя не уважаю. Я тебе все знаю. И ты как для меня, как вы знаете, как подногодную все твое. Я тебя не уважаю. И все. Если в человеке это укоренилось, то он неудачник в своей семейной жизни. Он будет, значит, страдать, он будет постоянно ощущать это все, и в конце концов все развалится. В лучшем случае они разойдутся, в лучшем случае. Поэтому вот это единство, которое вот здесь написано, как абсолютный принцип, не относительный, вторичный по отношению к этому, а абсолютно, это страшная штука, страшная. То есть как люди просто горят на этом все. Поэтому настоящее единство, оно возникает. Смотрите, вот сейчас чисто логически, научный момент объясню, чтобы вы поняли, насколько это важно, да, то есть научный принцип. Смотрите. Единство это понятие, которое зависит от различия, потому что когда мы говорим о единстве, мы говорим о единстве одного и другого, да? То есть это предполагает различие. Есть один и другой. Вот есть я и мой друг, и мы с ним едины. Мы с ним ходим, значит, вместе там, допустим, куда-то там, ну, то есть в клуб какой-то, у нас общие интересы, мы в единстве, то есть. Но единство не предполагает, что я и мой друг – это одно и то же. Мы разные люди. Мы как, у нас есть уникальность личностная, да, то есть мы различные. То есть единство предполагает различие, но различие не предполагает единство. То есть вот это понятие от этого не зависит. Если, скажем, ну, то есть есть вещи различные, да, если вы говорите о том, что вы едины, вы просто сумасшедшие. Например, вот есть я и есть моя машина, да? Это разные же вещи. Вот я и моя машина. Это разные вещи. Но если я решу, что я машина, меня куда отправят? В Сосновый Бор, правильно. Мое место в Сосновом.
1: На дороге вы едины.
0: А, вот теперь смотрите. А вот теперь начинается очень важный момент. Вот сейчас вы озвучиваете единство как относительный принцип. То есть я знаю, что я не машина, но, так сказать, в целях управления, в целях там, ну, движения какого-то, я, естественно, управляю машиной, и мы как одно целое действуем. Но это не предполагает, что я пью бензин. Вот. А люди именно так и делают. Реально. Пьют бензин во взаимоотношениях. То есть мужчина не понимает, в чем особенность женщины. Он считает, что женщина должна реагировать так же, как вот мужчина. Вот, то есть, допустим, ему кажется, что это понятный вопрос. А женщине это непонятно. Она считает, ну это если ей непонятно, это ее проблема. Она же должна понять, я же понимаю. Понимаете, да? А женщина, она тоже думает, ну мужчина, он как бы он нечувствительный, он невнимательный. Она думает, ну как он вообще, как он может не понимать этих вещей, как он может не видеть? Он меня просто не любит?
1: Нет, все. Такое же часто случается, что даже в мыслях не бывает того, что человек этого может не знать.
0: Да, конечно. Да это называется пить бензин. Я вам конкретно говорю. Это называется пить бензин. Поэтому, когда человек, допустим, вот я...

0: я тело. Я тело. Да. Вот. А я сумасшедший. Потому что я и тело – это разные вещи. Тело временно, оно обречено на смерть, оно, ну как бы, то есть, да, а я-то нет, у меня совсем другая как бы вещь, да, то есть у меня другая тема. Я существую, я вечен. И когда я считаю, что я тело, я такой слабый, беспомощный, завишу там обстоятельств, от того, от всего, я сумасшедший. Точно такой же, как там где-нибудь в Сосновом Бору кто-то говорит, я там Сталин, там, а я там, кто-то говорит, что я там машина, там, во Льво или там Жигули. Понимаете? То же самое, никакой разницы. Поэтому веды говорят, что материальный мир – это больница, Сосновый Бор, где просто у каждого свой диагноз. Ну, немножко различия есть в диагнозе. То есть, ну, в принципе, диагноз один – шизофрения. Но могут быть разные там оттенки, то есть, да? Кто-то помешался на одном, кто-то на другом, но у всех, так сказать, клиника. Поэтому вот когда нам все создают вот эти все ситуации, то есть семейная жизнь, отношения между людьми, это все не что иное, как, ну, надо лечиться просто, надо избавляться от этой пристрастия к бензину.
1: Если водитель, скажем, истинный, да, то ему важно, от какой машины
0: будет? Это хороший вопрос.
2: Абсолютно до фонаря.
0: То есть,
2: смотря куда едет, конечно.
0: То есть, если, допустим, водитель истинный, он просто действительно, для него машина – это средство передвижения, да? Средство передвижения. Не роскошь, а средство передвижения. Если ему, например, надо двигаться быстрее, тогда он себе, значит, приобретет более быструю машину, более дорогую. Если ему не надо двигаться быстрее, ему достаточно простой машины. Ему главное, да, ему главное, чтобы он, так сказать, достигались цели определенной, да? То есть, чтобы можно было. Поэтому человек, который, допустим, вот он, вот ведическая цивилизация, я вам рассказывал там немножко про разные уклады там, общества, там есть брахманы, там кшатрии, да, то есть немножко рассказывал. Так вот, смотрите, в ведическом обществе, ну, не было зависти. А вот почему это брахманы, а почему это кшатрии, почему все так разделено? Нет, потому что каждый делал свое дело, и он понимал, я выполняю свой долг, обязанности свои выполняю. И этот человек тоже выполняет обязанности, но просто у него более сложные обязанности, чем у меня. Например, кшатрию надо отдать свою жизнь, если что, а мне не надо. То есть я шудра, да, я работаю, я делаю свое дело, от меня не требуется отдавать свою жизнь. А этот человек, поэтому если кшатрия там у него, например, больше богатства, чем у меня, то у меня нет зависти, потому что я знаю, что богатство этому человеку нужно для того, чтобы управлять обществом. То есть ему нужны потоки финансовые, чтобы управлять, а мне не нужны для того, чтобы быть счастливым. Ему нужно бы это, чтобы быть счастливым, а мне это не надо. Понимаете? И поэтому нет зависти.
3: Ну, да. Чем человек является? Зависит от духовного опыта.
2: Все равно шудры, скоро там, помрешь.
0: Да, все равно скоро помрешь. Не важно, кшатри, там, брахман, шудры, не важно.
3: Духовный опыт зависит?
0: Это зависит именно, да, это зависит именно от наличия вот самой вот этой вот парадигмы, то есть установки на существование тебя как личности и твоей вечности. И того, как ты реализуешь, так сказать, программу своей жизни в данном воплощении. Вот это основа ведической цивилизации. То есть люди были, неважно, там ты шудра, брахман, там, кшатри, с самого человека. Вот человек родился, понимал, я родился, все. У меня есть определенные как бы, вот вещи, которые я могу делать, у меня есть инструментарий. Я им пользуюсь для блага других, все. Мне не важно, какой это инструментарий, там, брахмана, кшатрия, шудра, это не имеет значения. Главное, что я делаю для блага других, все. Мне это нравится, я счастлив от этого. Все, вот так люди были устроены, и поэтому... Ну, не было проблем, то есть каждый был уникален. Шудра был уникален. Вы знаете, шудры космические корабли строили в ведической цивилизации. Это задача шудры – строить космические корабли.
3: И спроектировать их?
0: Спроектировать – это как бы ремесло. Брахманы этим не занимались, брахманам это было скучно. Их интересовала там йога, там философия, то есть они занимались исключительно вопросами трансцендентными. Да? Их не интересовала вот материя, как она выглядит в форме ракеты или в форме стула, это их не интересовало.
3: Вы сейчас говорите про землю, нашу землю.
0: Про нашу землю я вам говорю конкретно, да. Шудры строили виманы. Виманы описаны в ведах. Вот эти космические корабли, которые летали, и они превосходили по техническим характеристикам существующие ракеты. Существующие ракеты просто консервная банка по сравнению с виманом. То есть там просто ничего серьезного особо нет. Вот. Это все в ведах описано, можно почитать. Какие там были двигатели, есть виманика шастра, специальный раздел ведического знания, где описано, как строить космические корабли. Не построите. По одной причине, потому что ведическое знание передается от учителя к ученику. То есть нюансы передаются. Если вы просто книжку почитаете, вы не поймете, как это работает по-настоящему.
2: Все равно там
0: передается. Да.
3: На клиничном работу.
0: Вот, да, нас, кстати, немцы, они когда во время войны проектировали свои ФАУ там и прочие дребедень, они как раз изучали Вимааника Шастры. Они даже свои вот эти арийские идеи, вот мы арийцы там, вот это все, они же откуда это все брали? Из вед. А? Свастика сам знак, это же ведический знак, символ солнца.
3: Такой, в другую сторону, да?
0: Да, то есть они там немножко перепутали, и от этого у них проблемы потом получились, потому что знаний-то как бы нет. Вот, они эту свастику повернули на 45 градусов и в результате проиграли войну. Потому что это страшное дело, это свастика, это определенный символ. Если вы его неправильно используете, он дает обратный эффект совершенно. Поэтому эти все знания, они, соответственно, утрачиваются, и когда утрачивается ученическая преемственность, передача знаний от учителя к ученику. Итак, вот есть это единство, да? То есть единство означает смерть. То есть если это единство абсолютно, когда я начинаю испытывать боль по поводу того, что что-то идет не по мне, не так, как я этого хочу. То есть я не могу контролировать ситуацию, это причиняет мне боль. И надо с этим быть очень внимательными, потому что это основа всех как бы проблем и вот именно оскорблений и тех вещей, которые приводят к фиаско человеку. Поэтому смотрите, что единство возникает постепенно. То есть по мере того, как мы, вот мы уважаем друг друга, мы как бы узнаем друг друга, мы изучаем друг друга, да? Мы живем вместе, мы изучаем друг друга, мы служим друг другу, мы внимательны, мы уважительны, мы стараемся без панибратства, то есть что панибратство означает, что ты должен там мне что-то вот там, вот у меня уже есть стереотип, вот ты должен быть таким, вот как, ну то есть это панибратство, да, отсутствие уважения. То есть когда мы этого избегаем, то что происходит? Постепенно появляется очень глубокое единство, то есть люди, они начинают обнаруживать уникальные свойства друг друга, открывать какой-то удивительный мир в другом человеке. Вот это ведическая цивилизация называлась. То есть вот у нас говорится, да, вот в народе есть такая поговорка: «стерпится, слюбится», да, все слышали, да? То есть мы сейчас думаем, что, ну, это как бы какая-то плохая поговорка, терпеть там надо что-то, или как-то вот какое-то насилие такое, да, вот «стерпится, слюбится». А на самом деле ничего подобного. По слову «терпится», наши предки арии, они подразумевали не такое как бы терпение, как сейчас человек терпит, у него там куча претензий внутри, он хочет там кому-то нос разбить, а внутри он терпит, потому что надо терпеть. Нет, под терпением имелось в виду вот эта вера в то, что со временем, да, со временем мы узнаем друг друга, и это будет определенная очень глубокая такая гармония, будет единство. То есть у людей была эта вера. Поэтому, когда женщина выходила замуж, она в точности знала, что она будет счастлива. Вот. Когда мужчина женился, он тоже понимал, что он будет счастлив, потому что он не собирался отказываться от своей жены ни при каких обстоятельствах. Он знал, что он будет за нее нести ответственность до конца жизни. И поэтому не позволял себе всяких там каких-то вздора какого-то, да, в отношении там ничего-то такого. Вот. Поэтому женщина знала, что мужчина ответственен, мужчина знал, что женщина, она целомудрена, она будет как бы идти за ним всю жизнь. И поэтому там было не, то есть если у людей возникали какие-то там моменты, они сразу же начинали общаться, прояснять, узнавать что-то глубже, глубже, глубже. Сейчас же человек как? Он думает, ну если что, я там вышвырну, там, уйду там, хлопну двери там. Ну, то есть у меня есть такая возможность, да? Никаких проблем. То есть. У меня же есть права. Захотел, развелся, захотел, женился, а потом опять развелся, потом опять женился. Короче говоря, вот могу там. Вот. Соответственно, из-за того, что у человека это есть внутри, он уже сразу подходит к другому человеку, как потребитель. Ну, мне подходишь, товар подходит мне или товар не подходит. То есть, я переплатил за товар? То есть, я же, как сказать, работаю, да? То есть, я имею право наслаждаться этим. Если я не могу наслаждаться, значит, какой смысл напрягаться, да? Как... Есть такая поговорка: какой смысл содержать корову, если можно купить молоко в магазине? Да? То есть какой смысл? Вот сейчас у мужчины почему многие не хотят жениться, то есть это проблема, да, что ну, как бы нет вот этого такого, как раньше было, да, что если мужчина достигает определенного возраста, он женится, берет ответственность за семью, за род. То есть автоматически это было. Почему мужчины не хотят жениться? Он думает, а какой смысл обзаводиться коровой, если есть молоко в магазине? То есть какой смысл принимать ответственность, если женщина доступна? То есть, если тебе надо там пообщаться близко, понаслаждаться, можешь там без проблем. Вопрос решится. Виноват в этой ситуации, ну это классический русский вопрос, кто виноват. То есть виноват, как говорится, в этой ситуации тот, кто лишает общество духовного знания. Или те, кто лишают общество духовного знания. Вот они виноваты.
3: Ну, оба по идее. Он не хочет, потому что, ну, как бы переплатить не хочет, а тоже за что? А она не хочет, потому что, ну, нечем поделиться, либо как.
0: Но она просто хочет, как бы, тоже не прогадать. Угу. То есть, чтобы, значит, все было. И если чего-то нет, то если есть такая возможность поменять, чтобы кто-то другой был, то может лучше.
2: И чтобы ничего за это не было.
0: Да, вот. Поэтому как происходит, допустим, с женщиной, вот есть такой момент, что вот богатые мужчины, допустим, если мужчина богатый, такой, ну какой-нибудь там олигарх или еще кто-нибудь, женщина выходит за него замуж, она знает, что через 3 года он ее бросит. Она знает. Вот. Поэтому она за эти 3 года старается с него взять все, что можно, чтобы он ей обеспечил там квартиру, там все, там счет в банке, все. Потом, когда она все с него взяла, она знает, что он ее скоро бросит, он ее бросает. Ну и, соответственно, вот так они живут. Они меняют постоянно. Вот возьмите эти звезды всякие, вот эти вот богатые люди. Они же постоянно женятся, разводятся, женятся, разводятся, женятся, разводятся. Простые люди, которые более-менее вот, ну такие, ну, живут просто по законам каким-то более естественным, они, как правило, ну нет этого всего. Они крепкие семьи, достаточно все. И если посмотреть, если провести социологический опрос, вот кто счастлив? Вот проводят социологические опросы в богатых странах, где вот эта вся тема, да, туда-сюда, туда-сюда. И проводятся эти опросы в таких, ну, более простых каких-то обществах, где люди живут традиционной культурой, более еще традиционной. Еще остались такие очаги цивилизации. Вот там, где традиционной культурой люди живут, они говорят, мы счастливы, у нас как бы все есть, мы радостные, мы общаемся, у нас много друзей, у нас прекрасные отношения в семье. А те, которые в западной цивилизации, они постоянно, они пластмассовые улыбки, но внутри страшный дефицит. То есть человек постоянно неудовлетворен, постоянно в несчастном состоянии пребывает. Это известные вещи, статистика, то есть можете посмотреть, если кто-то не знает. Вот, поэтому, значит, какой отсюда вывод, да? Вывод какой, что мы можем сделать? Что для успеха в этих взаимоотношениях в семье между мужчиной и женщиной крайне важно именно понимать, что вы сконструируете, что вы строите, что вы трансформируете себя и реально как бы учитесь видеть уникальность другого человека. В этом заключается ваша программа, обнаружить вот этот момент и обрести вот эту радость, счастье, когда вы понимаете, что это произошло. Вот. Что вы живете с личностью и можете общаться как душа с душой. И тогда ваши претензии, вся ваша как бы тема какого-то несчастья, неудовлетворенности, она уходит. Вот. Вы начинаете понимать радость долга, радость ответственности. То есть это на самом деле потрясающая вещь, когда человек может чувствовать, что вот я это делаю, я это правильно, это здорово, что я это делаю, это чувство долга. То есть оно делает благородным человека, то есть дает ему благородство. Благородный человек, человек, который делает ответственно, да, чувство ответственности. Вот. Я несу ответственность. Пусть мне даже тяжело, пусть я даже, может быть, как бы, может быть, мне хотелось бы более красивую женщину, например, или, может быть, еще что-то. А жена может думать, а может быть, был бы какой-то другой мужчина, может быть, более крутой, там, богатый, может быть, еще какой-то, более, может быть, ну, внимательный, там, еще какой-то. Но это мой муж, да? То есть это божественно. Вот, я вам хочу сказать такую вещь, что на самом деле это идет вот отсюда, с высшего уровня. То есть здесь находится высшее сознание, то есть это Бог. А здесь находится природа, да? То есть природа – это наша мать. То есть это изначально женский принцип, это природа. Вот, это как бы жена Бога. Я прям так и напишу, что это жена. Вот природа – это жена Бога, она его... Вот как бы мы дети, да? Дети маленькие причем, мы дети несмышленные. Когда ребенок маленький, он отца не видит, он видит только мать. Только мать для него существует. Он пьет ее молоко, он лежит у него на руках, он знает только мать. Только когда он подрастает и сознание его освобождается, он начинает видеть отца, и отец для него становится очень важен, потому что от него он получает смысл жизни, то есть понимание, в чем заключается долг человека и так далее. Мать, она защищает, мать, она кормит, она оберегает, она любит, ласкает, но она не воспитывает. Вот в человеке это чувство как бы вот этой свободы и способности выполнять свой долг. И это происходит от Бога. Соответственно, сейчас мы Бога не видим, потому что мы младенцы. Мы находимся на руках у матери природы. И мы думаем, что кроме природы ничего не существует. Бог для нас не видим. Но реально это не так. Вот, то есть есть и Бог, есть природа. Двое. И поэтому есть мужчина и женщина. И, соответственно, когда женщина, значит, уважает своего мужа и принимает, значит, его таким, какой он есть, она уважает Бога. То есть для женщины очень важно видеть в муже не просто вот какой-то вот мужчина, который случайно ей попался, она должна видеть в нем проявление мужского принципа, как бы божественного принципа. То есть она должна видеть в муже представителя Бога. А мужчина должен видеть в своей жене представительницу природы, то есть он должен служить женскому вот этому естеству, женской вот этой вот как бы женственности, вот этой, которая присутствует в любой женщине. Любая женщина прекрасна. Если у вас есть глаза, чтобы это увидеть. В любой женщине есть красота, потому что она является олицетворением природы. И если мужчина смотрит на других женщин, это означает, что он сумасшедший. Потому что он не понимает, что его положение – это положение служить природе. Он служа жене, служа семье, детям, он служит природе. Природа не бывает там, она и есть природа, то есть, понимаете? Если вам досталась вот эта жена, значит, вы будете с этой женщиной будете служить, будете действовать, будете как бы поддерживать и так далее. Соответственно, если женщине достался мужчина определенный, какой бы он ни был, она должна понимать, что это мужчина, на нем лежит ответственность, и поэтому он является представителем Бога, и принимать его нужно соответственно, без понебратства, с уважением и с любовью. Вот это называется культура. Поэтому, когда вы осознаете вот эти два присутствия, двух этих принципов мироздания, у вас все в семье становится на свои места. Ведисты одно из... Я вам еще много всяких вещей буду на эту тему рассказывать, потому что я сейчас даже их не раскрываю. Как бы, но просто есть, допустим, вот Бога называют, допустим, Нараяна, да, природу Лакшми. То есть Лакшми – это богиня удачи в переводе с санскрита. А Нараяна – это означает лучший из личностей. То есть личность Бога, да, Всевышний. Высшее сознание, высший как бы мужской принцип. Нараяна. Нараяна. И Лакшми. Соответственно, если есть Лакшми, то есть любая женщина – это Лакшми, богиня удачи. Если вы это видите, то эта удача, она начинает расцветать в вашей семье. А мужчина – это Нараяна, представитель Нараяна. Нужно видеть вот соответствующим образом. И если вы видите в мужчине Нараяну, он становится подобным кому? Нараяне. Если вы видите в женщине Лакшми, она становится Лакшми. Вот это и есть ключ к этой теме взаимоотношений, которые существуют. Поэтому не нужно вот этого единства. Нужно осознавать различия, потому что различие означает уважение. Единство, оно уже как следствие, да? То есть мы говорим, что со временем терпите, ну как терпите в хорошем смысле, да, то есть когда работаете, то вот это единство, оно возникает как следствие различия. Но когда вы стремитесь к единству, как к первичному, то есть вот есть единство, вот как у нас говорите, я вот влюбился и женился, или я там полюбил и вышла замуж. Но это как бы иногда бывает хорошо, действительно, за этим стоит определенное, ну просто положено людям по карме, да, хороший человек, которого ты любишь, то есть нравится он тебе. Но на самом деле это чаще всего ловушка, потому что любовь, она проходит быстро. Вот эта любовь, которая влюбленность. То есть слово «любовь», оно может иметь два значения. Вот мы можем тоже его записать, у нас уже в теме находится сегодня. То есть любовь как чувственно-эмоциональный принцип, а есть любовь как духовный принцип. Как то, что как бы поддерживает, да, бескорыстная любовь. Вот где у нас находится какая любовь? Любовь у нас Бескорыстная, да. Любовь, она находится здесь. То есть, в принципе, это то, что мы называем... любовь, ее по-другому еще можно назвать преданность, например. То есть это определенная любовь, бескорыстная. А, соответственно, здесь что будет? Наслаждение. Да. Наслаждение. Ну, смотрите, как интересно. То есть, поскольку любовь первична, она предполагает наслаждение. То есть в любви уже есть наслаждение, поскольку люди любят друг друга, они наслаждаются, также между ними есть там интимная близость и какие-то эмоции, и все остальное, это присутствует. Но когда наслаждение становится первичным, оно убивает любовь. То есть когда наслаждение становится условием или ожиданием, то оно убивает любовь. Вот поэтому, когда, допустим, любовь воспринимается как ожидание любви, по отношению ко мне, как некая претензия или дефицит. То есть, вот, кстати, это вот у женщин чаще случается, чем у мужчин, хотя у мужчин тоже, поскольку внешне мы все женщины, то есть с точки зрения как бы нашего естества, внешней природы, мы все женщины. Да, поэтому у нас вот это вот чувство любви, любовь, она может быть записана здесь. Вот такая вот любовь, чувственная, эмоциональная. Да? То есть это дефицитная любовь. И поэтому, когда мы говорим о любви, вот в нашей западной культуре, то чаще всего мы подразумеваем, что любовь – это когда люди находятся в эйфории. То есть они опьянены вот этим чувством страсти какой-то. Вот. Да, то есть такое вот у них происходит. И они при этом такие, как два ненормальных, вот, они любят, и у них просто все прекрасно. Они счастливы, они наслаждаются, и все им завидуют. О, они любят, у них такая любовь. Но эта любовь, она проходит. Что такое вот эта любовь? Эта любовь, она является следствием. То есть это то, что можно сравнить с тем, как мы берем деньги со счета, с банка, снимаем деньги со счета. То есть это то, что мы можем тратить. То есть когда мы это чувствуем, когда мы наслаждаемся, мы просто тратим эту свою, вот, как бы, последствия нашей любви, которая у нас была раньше. То есть мы снимаем со счета. Поэтому люди должны знать, что когда они наслаждаются, они снимают со счета. А когда вы постоянно снимаете со счета, то... Ну, конечно, если вы не кладете на счет, только снимаете, то, соответственно, вы будете иметь результат предопределенный. Ну вот. Да. Поэтому, конечно же, вот этот момент, он принципиален, что наслаждение, оно важно, но оно является не первичным аспектом взаимоотношений людей. Скажем так, более точно, наслаждение, оно в каком-то смысле даже важнее, чем любовь. Потому что оно является, ну то есть, когда оно основано на любви, то есть является проявлением ее, выражением ее, то она является украшением любви. Наслаждение – это украшение любви. Но когда наслаждение становится первичным, то оно убивает любовь. Вот так вот оно все работает.
1: Да.
0: Но вообще, смотрите, действительно, это здесь средство находится, здесь цель. То есть цель — это вторичное понятие, средство — первичное. То есть цель — это наслаждение, да? Ну как бы, духовное на самом деле наслаждение. Но оно у нас материальное. Почему? Потому что оно у нас первичное, то есть оно является условием отношений. Если ты меня не наслаждаешь, если ты мне не нравишься, если ты... Ну, недостаточно хорош в соответствии с моим уровнем, стандартом чувственного наслаждения. Соответственно, я тебя не люблю, да. Это проблема, очень серьезная проблема, потому что в действительности люди из-за этого являются пустышками. То есть они ходят пустые, одинокие, потому что они не могут реально любить. Любовь – это то, что делает человека счастливым, то, что открывает его дух. А то, что они называют любовью, это не что иное, как такое, как бы, расслабляющее такое что-то вот из сферы такого, ну, какого-то инфантильного женского принципа такого вот «я наслаждаюсь». Особенно это противно у мужчин видеть. Если у женщин это более-менее допустимо, то женщина, естественно, чувственна, они нуждаются в какой-то ласке, такого, ну, чувствуют, как, есть такая потребность определенная, то у мужчин это видеть просто противно. Потому что когда мужчина расслаблен, когда он такой вот подвержен чувственным наслаждениям, то это безответственный человек. От него бесполезно ждать какой-то защиты, ответственности. Вот. Это слабый человек, бесполезный. Но женщина должна очень хорошо понимать, что если мужчина слишком чувственен, в плане вот именно он как бы такой вот, так сказать, потребитель такой, как бы чувственных удовольствий, то женщина должна очень четко понимать, что с этим человеком лучше ничего как бы не строить, потому что результат будет соответствующий. Он найдет какой-нибудь другой объект, и это закончится очень быстро. Вот. Это как раз та вещь, которую западная цивилизация скрывает от человека, потому что в западной цивилизации это культивируется. То есть чем больше ты наслаждаешься, тем больше ты успешен. То есть тем больше у тебя как бы, чем больше у тебя женщин, чем больше у тебя там того и этого, ты более успешен. Но на самом деле это признак деградации, уродства человека. Вот. Такой момент. Я даже вот сейчас даже не вспомню, почему-то пару-то записал, тут «Быв наслаждение» изначально. У меня какой мотив-то был? О чем мы говорили?
1: Лакшми, на непосредственно без
0: корысти. Ну да, без корысти.
4: Говорилось о том, что пара не должна стремиться к единству, а признавать, что каждый из них является личностью.
0: Ну да. Вообще, тут как есть очень тонкий момент, потому что некоторые люди вот этот принцип различия, они путают с индивидуализмом. То есть вот есть один индивид, да, и есть другой индивид. Мы оба эгоисты, два. И мы говорим, а вот мы различия такие вот у нас, вот мы эгоисты, вот мы просто вот есть твое эго и мое эго. Я признаю, да, что твое эго, оно, так сказать, имеет право на существование. Но это не есть понимание различия. Понимание различия как раз означает, что просто у одного человека и у другого человека у него есть желание что-то сделать. Но это желание, оно может быть непонятным для моего ума. То есть я вижу, что у этого человека есть желание быть полезным, что-то делать, он, у него есть желание, он, у него есть любовь. Но проявляется она каким-то странным для меня образом. То есть я этого как бы не понимаю, но я должен это понять, я должен это изучить, это же интересно. И когда вы это начинаете изучать, вы обнаруживаете, ба, так это же на самом деле, это по-другому, но это интересно, то есть это замечательно. Вот. А не так, что есть один эгоист и другой эгоист, они каждый в своей комнате сидит, у нас тут различия, как бы, мы не общаемся. Вот.
1: И мы друг
0: друга. Да, то есть. Ну, поэтому у нас никаких проблем-то и нет, собственно говоря. А? Потому что у нас семьи нет, соответственно, и проблем никаких нет. Вот. Так живет западная семья. То есть западная семья – это мужчина, женщина, у них есть там договор, у каждого есть свой счет в банке, вот, или еще что-нибудь такое. Вот. У каждого есть там свой любовник, любовница там. И вот они живут, у них семья. Вот такая. Это западная модель современная. Вот. Но это не имеет ничего общего, разумеется, с единством настоящим. Вот. Есть какие-нибудь моменты, вопросы? На самом деле, я немножко сегодня, я вам хотел просто какие-то объяснить вот такие фундаментальные вещи, ну, рассказать. А еще хотелось бы тему эту продолжить, потому что хотелось бы именно поговорить о том, на предмет чего было ваше задание, да? То есть какие послания все-таки у истинного мужчины, у истинной женщины, то есть эти моменты, они остаются за вами. Я просто хотел вам помочь сегодня, чтобы вы глубже копнули и обнаружили, как вот, допустим, говорит женщина, которая находится вот в этом состоянии, да, в состоянии вот этого абсолютного единства, например. Вот как она действует, как она думает, как она чувствует, вот, как ее любовь себя проявляет, вот это вот. Каким образом, да?
3: Можно какие-то подробности нарисовать?
0: Ну, давайте.
3: Вот, просто чтобы и мне было понятнее. Вот, значит, мужское, женское, да, Бог, природа. Вот если так разделить. Внешне же все мы
0: женские.
3: Мужчины и женщины, как со стороны, значит, получается мужское, женское. Вот здесь тогда что получается? Бог и второе, что получается?
0: Нет, просто если вы пишете здесь мужское, женское, то вы фактически что делаете? Вы описываете Вот когда вы это написали, вот, вы можете сесть, я вам это самое, сейчас все равно у нас времени нету тут особо дискутировать. То есть мужское и женское, когда вы записали, вы просто написали анатомию вот этого принципа женского. Вот это и есть женский принцип. Мужское и женское в симбиозе, инь-янь, это и есть женский принцип, инь-янь. То есть, смотрите, женский принцип – это что такое? Женский принцип – это принцип единства, да? Единство чего? Мужчины и женщины, внешнего мужчины и внешней женщины. Это и есть женский принцип. То есть вот мы сидим, вот есть мужчина, есть женщина. На самом деле это и есть женский принцип. Мужчина и женщина. То есть понимаете, о чем я говорю? Это очень важно, чтобы вы это поняли, потому что смотрите, что вот, допустим, мужчины, допустим, они, вот это женский принцип, это относительный принцип, мужской абсолютный принцип. Так вот, относительный, вот наше как бы различие на мужчин и женщин внешне, это относительное различие. Просто у кого-то больше гормонов мужских, у кого-то женских гормонов больше, понимаете? То есть это относительное различие. Кто-то больше, иначе говоря, кто-то в большей степени женщина, кто-то в меньшей степени женщина. Вот различие между мужчинами и женщинами по внешней, ну как бы, с внешней точки зрения. То есть кто-то мужчина просто потому, что у него меньше женского начала, а у кого-то больше женского, ну как бы, у кого-то больше природы, у кого-то меньше природы. Ну,
3: это, иными словами, тело или...
0: Это уровень тела, да, вот это всей сферы как бы природы, да, вот это все здесь находится. Поэтому, допустим, женское – это более, ну как это... Более аморфное, да, это, ну, как бы такое, это более такое, это тени, больше, как бы, влаги, больше такого зависимого. Мужское – это более сухое, менее темное, да, ну, то есть, более оформленное что-то. То есть, это различия относительные.
3: Более темное или менее темное?
0: Менее темное. Да, но тоже темное.
2: Ну, не свет, а не кошки.
0: Ну, то есть, иначе говоря, допустим, вот это вот принцип инь-янь, он является фактически принципом изменчивости. Вы знаете, да, что инь-янь – это принцип изменчивости. Это и есть женский принцип. Инь-янь. Инь – это женщина, янь – это мужчина. То есть, это и есть женский принцип, инь-янь. А то, что мы называем здесь мужским принципом, с ведической как бы точки зрения, это абсолютный принцип, неизменчивый, неизменный. Это другое совсем.
3: Второй категории, кроме Бога, нет в
0: этом. Вот это как бы категория, которая находится здесь, категория природы, это как бы это тень. То есть есть свет, есть тень, да? Когда есть свет, всегда есть тень. Если тени нет, это означает, что нет света. Вот смотрите. Если есть солнце, вот как солнце, да, есть на небе, оно отбрасывает тени. Вот тени когда возникают? Когда есть солнце, да, источник света. А если солнца нет, то вроде бы светло, а теней нету, да? Это означает, что настоящего света, то есть настоящего, который идет от источника энергии, его нет, он рассеянный. Ну это чисто вот как бы физика, ну понятно, да? Рассеянный свет, он тени не создает. То есть фактически в нем нет энергии. То есть свет, который несет энергию, мужской принцип, он всегда создает тень, всегда. Поэтому если есть настоящий мужчина, всегда есть женщина. Ну то есть как бы, если у мужчины все, если мужчина – мужчина, у женщины все хорошо. То есть есть свет, есть тень. Если же этого нет, то тогда, если же тени нет, это означает, что… То есть если свет тень не создает, это означает, что это не свет, а это и есть тень. То есть вот этот рассеянный свет, это что такое? Это и есть тень, по сути дела. Потому что тень как определяется в науке?
3: Значит, нужно искать свет.
0: А?
3: Значит, нужно искать свет.
0: Да? Ну, да, просто потеньки. Вот когда вот вы, допустим, вот тени, вот есть вот свет, да, и за доской вот возникает тень. Что это такое тень за доской? Это тот же самый свет, но какой? Меньше. Рассеянный. Поэтому реально, мы что говорим? Мы говорим, что если у женщ, у женского принципа проблемы, то есть если женский принцип не защищен, это означает, что нет источника света, то есть нет того, кто принял ответственность, то есть нет того, кто находится в абсолютной позиции, то есть нет мужчин.
1: Кого себе это? Само в одном флаконе, но в одном. То есть, чтобы стать женщиной, по сути, истинной, нужно сначала стать мужчиной.
0: Ну да.
1: А вот как им стать?
2: Вам-то зачем?
1: Чтобы женщина.
0: Просто, да, то есть для того, чтобы реализовать свое как бы сознание, для этого нужно научиться, учиться, точнее говоря, вот тому, о чем мы сегодня говорили. То есть учиться видеть как бы изобилие в этом мире, учиться видеть совершенство, видеть красоту, видеть присутствие высшего замысла. То есть когда вы, допустим, сталкиваетесь с какими-то трудностями, то принимать это как ученик, да, принимает уроки учителя. Не так, как с претензией, что вот мне несправедливо задали задание, и как бы я недостоин этого всего мучения связанного. Нет, вы принимаете это и спокойно с этим живете и учитесь этому всему. Это называется реализовать мужское начало. Причем это происходит как в теле женщины, так и в теле мужчины, неважно. Женщина вышла замуж, она, ну, то есть мы все, ну, как бы у нас у всех есть определенные ситуации, которые мы поставлены. Мы их принимаем, мы их терпим, мы учимся на них, делаем какие-то выводы, растем, движемся к освобождению своего сознания. Это должен делать каждый человек. Но мы же этого не делаем. Мы этого не делаем. У нас есть куча вот этих пунктиков.
1: Часть времени перетягивает.
0: Это связано со слабостью нашей веры. Поэтому, когда вы слушаете ведическое знание, вот эту шабду, ваша вера, она укрепляется. Вы все больше и больше начинаете осознавать, кто вы есть. Благодаря вот этому процессу шабды, восприятия ведического знания. Поэтому шабда, она очень важна. Она воздействует непосредственно на наш дух. То есть она напоминает нашему духу о том, что он в действительности является свободным, достойным, самодостаточным и ответственным как бы энергийным началом. То есть это мы и есть. Но мы не вот это вот, что нуждается как бы в нас, ну, то есть в какой-то заботе там, или вот мне там что-то не додали там, или еще что-то. То есть это все мы как бы должны превратить в выражение нашего духа. В действительности, вот этот дефицит, который здесь есть, понятие дефицита, он точно так же, как понятие наслаждения и все остальное, это же прекрасная вещь. То есть если я достиг изобилия определенного, то есть если я утвердился в своем «я», в своем самосознании, тогда дефицит становится прекрасным. У меня появляется дефицит для того, чтобы ну, больше любить, больше как бы видеть красоту, больше видеть совершенство в этом мире, больше служить, больше делать для людей. То есть у меня появляется жажда до любви, истинной любви. Вот этот дефицит, он более важен даже, чем чувство изобилия, как, когда мы чувствуем, что а у меня, в принципе, ничего не может, никто ничего не может сделать. Я вечен. То есть у меня как бы никаких проблем, то есть ну, спокойно человек относится ко всему, он решает какие-то вопросы, то есть он в таком защищенности такой находится. Но дефицит, он еще более, когда он является продолжением вот этой реализации изобилия, он становится вообще, это еще лучше, это гораздо лучше, потому что когда у человека есть этот дефицит, он может как бы иметь жадность до того, чтобы делиться с другим этим пониманием жизни, например. Да, то есть у него есть жажда распространять это, давать это, как бы, ну, чтобы другие люди тоже это попробовали. Это дефицит. Вот. Да?
4: Духовный дефицит.
0: Это духовный дефицит. Если вы просто поняли какую-то вот эту важную истину, шабду, так сказать, свою вот эту как бы духовную, вы можете просто сидеть в медитации, и вы счастливы. А мир вокруг вас, он разваливается, но вы думаете, но. Ну, ребята, ну, как говорится, что заслужили, то и получили, правильно? То есть какие у вас вопросы? Если у вас вопросы, приходите, объясним. Вот.
4: В принципе, ничего.
0: А если у вас есть дефицит, вы идете сами к людям и говорите им, что за вообще за безобразие такое? Давайте, шевелиться надо, как бы, да, чтобы что-то изменить. То есть у вас есть из дефицита исходит вот это вот стремление делиться с другим. А не так, что вы просто сидите и ждете, пока мир прибежит к вам, чтобы разобраться, так сказать, в этих вопросах. Этого не будет. Потому что вот эта сфера, она так сказать, действует на разнос. То есть, как говорится, как когда Остапа понесло, его будет нести до тех пор, пока, да, пока, так сказать, он не окажется где-нибудь там в теле микроба, извините за такое. Ну, то есть, это возможно, то есть, и деградация, она может быть какой угодно. Да, последний момент.
3: Еще один вопрос. Значит, мы говорили о том, что эмоциональная женщина в 10 раз превосходит.
0: В 9.
3: Ну, в 9. Угу. Ага, то есть 9,1, да?
0: Ну, да.
3: Ага. Эмоциональность мужчины. И с другой стороны, ну, как-то мы говорили о том, что в творении дух составляет 75%, а материя 25%. Вот как это увязать?
0: Это не увязано никак. Это как бы просто говорит о том, что в действительности вот нужно уделять 75% внимания вот этому, так, развитию в этой области. Тогда вот здесь вам нужно будет, чтобы здесь все было хорошо, уделять всего лишь 25% внимания. Потому что у вас не нужно будет уделять столько внимания, здесь будет просто все очень хорошо происходить. Вот. Но если вы сосредотачиваетесь на своих проблемах, на самом деле вы сосредотачиваетесь на своих... на своем нежелании решить свои проблемы. Потому что решение проблемы, оно именно в том, чтобы заняться делом. То есть делать определенные вещи, как бы учиться, действовать, жить. Вот. Ну, действовать как бы на расширение, как дух действует. Вот. Когда вы что-то делаете, у вас все проблемы сразу уходят. Вот что сделал хорошее? Даже просто, извините за примитив, там пол помыл в своей комнате, да? И то уже ощущение, что, в принципе, какие проблемы? У меня тут свежо, хорошо, мне здесь, ну, здорово вообще, да? То есть, как только человек что-то сделал реально, вот в этой сфере, он сразу чувствует какое-то очищение, просветление. А когда он сидит, у меня проблемы, этот свой дефицит, как мне решить свои проблемы? И он начинает решать свои проблемы так, что ему еще хуже становится. Поэтому надо отвлекаться от своего ложного эго и заниматься... вещами, в которых есть свет, сила определенная, тогда вы почувствуете, что ваша жизнь изменилась. Но для этого нужно определенное вот понимание нюансов, но оно как бы очень быстро сформируется. То есть не надо много вот всего узнавать, чтобы это все как бы эту жизненную философию принять. Вопрос просто будет в том, примете вы это или нет. Если вы это примете, то вы начнете обнаруживать вот внутри вот эти себя, вот эти ловушки, и будете их просто игнорировать, уходить от них, и они будут разрушаться. Если вы этого не примете, то тогда это будет вас засасывать.
3: Чего не примете?
0: Дефицит. Позиция, что вы душа, а не тело. Вот это в какой-то момент вам нужно принять это, согласиться с позицией ученика. Давайте закончим на этом.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Жалко, что не было диктофона.
5: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

Есть, конечно, рецепты, есть правила, есть предписания, их полным-полно. Но у меня другой вопрос ко всем. Сколько вы применяете рецепты сейчас в своей жизни? Сколько правил, предписаний вы применяете и используете в своей жизни? Сколькими пользуетесь? Как, например, есть запас слов 70 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, у поэтов там до 20 тысяч, у каких-то мастеров искусств, литературы. А обычный человек пользуется, может быть, ну, в среднем 10-15 тысяч слов он пользуется. А в племенах Мумба-Юмба 20-30 слов достаточно. Когда мы едем в Индию и не понимаем языка, то мы на пальцах там разговариваем, несколько слов и пальцы, и достаточно этого. Так вот вопрос об этом, что правила предписания тысячи, и мы читали столько литературы. Вопрос не в этом, а в другом. Не в очередных каких-то рецептах, которые мы не сможем применить или не захотим применить, или невкусно этот рецепт, не нашего вкуса не соответствует. А вот скольким правилам предписания мы способны следовать? Речь идет о наших способностях применять знания. Или, другими словами, о разуме. Так? То есть именно вот о способности разума, как применять вот эти различные правила предписания и таким образом достигать целей. Результат. Скажите, когда у человека проявляется разум в максимальной степени? Вот при каких обстоятельствах? Стресс, экстремальная болезнь, какая-то болезнь, скажем, такая тяжелая, вдруг он узнает о тяжелой болезни, он начинает подключаться разум, он готов следовать любым правилам, предписаниям. Он уже не говорит, верю, не верю, понимаю, не понимаю, хорошо или плохо, просто любая бабушка, если скажет, делай так, вот неграмотная, он будет делать. Это разум. Вот это готовность, решительная готовность следовать правилам предписаниям. И поэтому экстремальные обстоятельства заставляют человека спрашивать, интересоваться, что же делать сейчас. А потом, когда он узнает какие-то наставления, оказывается, он давно об этом слышал уже и раньше. И знал все это и раньше, и читал раньше все это. Но как-то вот не применял просто, знаете, вот, то ли не верил, то ли как-то вот не пришлось ему это применять, необходимости особо остро не видел, правда же? Как вот зуб там начинает немножко вот болеть, ну, пока же нет необходимости такого острого. Ну, завтра. И когда уже острая необходимость, с острой болью он берет к врачу, разум проявляется. Нужно срочно применить, нужно срочно это делать, оказывается. То есть я знал это всегда, но сделал только при острой необходимости. И подобно этому, когда в семье, ну, более или менее как-то жить можно, мы не очень-то интересуемся правилами, предписаниями, какими-то там заповедями, ну, это для других людей, у кого проблемы. У нас пока проблем нет. Тогда мой вопрос. А откуда берутся проблемы-то? А потому что мы чему-то следуем, что-то мы делаем. Вот из практики либо получаем проблему, либо получаем хороший результат. Не из концепции, именно из того, что мы непосредственно применяем в жизни. Если мы не применяем хорошие вещи, мы применяем какие-то другие вещи. Понимаете, мы должны что-то применять. Мы же каждый день действуем. Говорим, думаем, работаем. Речь идет именно о применении правил предписания.

выход из кризиса для психологии состоит в том, что в рамках этой науки нужно очень четко понять вот эту реальность, с которой имеет дело психология, реальность человеческой личности. Пока психология не будет раскрыта и сформулировано целостное знание о том, что такое личность человеческая, из чего она состоит, какие уровни личности существуют. Вот без этого фундаментального и принципиального знания все психологические техники, при всем их могуществе нарастающем, они становятся все более и более опасными. Потому что они вмешиваются все в более и более тонкие законы, и в этом смысле последствия, которые они могут принести, совершенно непредсказуемы. Мне лично видится, что психология займет свое достойное место в развитии человечества в том случае, если она будет учитывать знания, которые оставили нам мудрецы в древних санскритских трактатах. Эти трактаты называются «Веды», и «Веды» в самом общем случае – это изначальное знание человечества. Я глубоко уверен, что никакой иной альтернативы нету. Примерно где-то лет 10 назад я стал пытаться соединять вот эти техники, методики, которые разработаны в профессиональной психологии, со знанием, которое дается в ведах. Знание, которое...

А один учитель, наш учитель, которого уже нет на планете, однажды провел лекцию в большой школе в Америке с учениками. Школьники. Ну, поскольку он из Индии приехал, его приглашают, он не стал, он индийский гуру, с вами, привез учение какое-то интересное новое, с ним было много встреч, ездил по миру 14 раз по всему земному шару, это были 60-70-е годы. Собственно, он заложил вот эту основу психологического знания в мире. Он основатель, считается, великим. В Индии есть большие храмы, посвященные ему и его движению. Самый большой храм в Индии — это его храм. И даже построен уже целый город в Майяпуре. Я был там буквально недавно. И в этой школе он сказал, ну, полный зал детей, он сказал, пусть сюда выйдет самый разумный мальчик. Все засмеялись, застеснялись. Ну, как найти самого разумного мальчика? Детям интересно, кто же будет самый разумный? Ну, вытолкнули такого, знаете, который вот никому не нужен. Иди, будешь разумным. Сколько он больше делает? Мальчик лучше. И учитель спросил его, что это такое? Говорит, рука. Говорит, молодец. Все, ха-ха-ха, очень разумно. Руку видел, молодец. А чья рука? Ну, ваша рука. А это что? Это ваша одежда, он сказал. Да. А это что? Ну, это ваше тело, туловище. А это у тебя что? Это моя голова и так далее. Все говорю, что это голова, это рука, это нога, это брюки, это моя курточка. А ты где? И такой звук. Я здесь. Здесь твоя курточка, он сказал. Здесь твои брюки, здесь твои ноги, здесь твои руки, здесь твоя голова, здесь твоя туловище. А ты где? Не знаю. Вот вопрос. Мне кажется, я же здесь, правда же? Вот я в этом зале, вот сижу на первом, втором каком-то ряду. Вот так я одет, все понятно. О чем вы говорите? Какое местоположение? Нет, вы не здесь. С точки зрения гум, вы не здесь. Сейчас я объясню. Сейчас каждый из нас что-то переживает. Тут какие-то состояния. Вот там вы находитесь. И ни в каком другом месте. Вот вы то, что вы переживаете сейчас, вот это момент жизни. Например, я даю лекцию сегодня. Ну, 1,5-2 часа пролет лекцию. Ты можешь сказать, что лекция прошла в течение 1,5-2 часов. Правда? Это неправда. Потому что каждый из вас поймет по-разному все эти слова. Умножьте 100 человек на 2 часа. 200 часов прошло. В этом измерении. С точки зрения гум, все совершенно по-другому. Я могу сказать математически, что расстояние от точки А до точки Б точно такое же, как от точки Б до точки А. А с точки зрения гум не могу это утверждать. Объект А любит объект Б. Значит, объект Б также любит объект А. Не факт. С точки зрения гум все совершенно по-другому. Давайте изучим. Где мы сейчас находимся? Итак, есть состояние гнева, есть состояние скорби, есть состояние вожделения, сильных желаний, есть состояние просветления, есть состояние болезни, есть состояние депрессии, обиды, есть смешанное состояние. Давайте найдем, в какой точке сейчас зафиксировался, что движет мной в этой жизни, какое из этих состояний. Вот это будет моя гума, основополагающая. Вот с ней ты должен работать. И такому человеку нужно прописать деятельность определенную, и начнется развитие. Просто. Не просто. Потому что именно сложнее всего на свете признать свое положение в этом.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я

После развода дочка, сейчас 12, закрылась с бывшим мужем, натянутые отношения. Как папа, он себя практически не проявляет. Ее состояние меня волнует. Да она закрылась не из-за папы, она просто вообще вас, она просто забанила взрослых, понимаете? Когда взрослые вытрепывают нервы детям в своих сначала в своей жизни, один из способов потерять ребенка, вытрепать ему нервы и полностью потерять с ним связь, что уже грозит деградацией ребенка. Это жить ради ребенка. Один из верных способов. Издеваться друг над другом под вывеской «Мы живем ради ребенка». Когда ребенок видит такое отношение двух любимых людей друг к другу, он просто вынужден забанить эту систему полностью. Он вынужден отключить это, потому что это больные люди. Он отключается от них. И он пытается, поскольку это два мертвых человека, оба, которые вроде бы должны любить, но они живут в анабиозе просто. У каждого накоплены обиды друг на друга, у каждого накоплена горечь, каждый живет какой-то своей отдельной жизнью, совершенно холоден по отношению к другому. И ребенок в шоке, он понимает, здесь нет прибежища, здесь зловещие мертвецы, часть третья. И поскольку он не находит прибежище, он боится, он не может получить прибежище у мертвых людей, он пытается найти живых людей. И первый, кого он находит, это его сверстники. И чрезмерная привязанность к сверстникам начинается концом его жизни. Потому что привязанность к сверстникам убивает человека. Привязаться к тому, кто слабее тебя или такой же слабый, это крах, это все, жизнь разрушена человека. То есть он не имеет покровительства. Когда в одном из заповедников Африки отстреляли взрослых слонов, потому что, ну, как бы они там слишком много поедали. В заповедниках такое тоже делают. Странная штука, правда? Ну, как бы человек что-то там нахимичил, получилось слишком много слонов. Теперь надо отстреливать. Вот тебе и заповедник. Отстреляли слонов, оставили только молодняк. Слоны, которым было по году два возраста. И уже через полгода почему-то пропали белые носороги. Стали, расставили посты, привлекли работников, которые на джипах патрулировали в поисках браконьеров. Они не только не нашли браконьеров, а еще нашли кучу тел носорогов, просто так убитых, каким-то образом поврежденные тела просто, но ничего с них не взято, ни мяса, ни шкуры, ни рог его, ничего, просто убитые носороги. Странное браконьерство просто, как будто бы назло. А потом оказалось, что браконьерами являются молодые слоны. Когда стали за ними следить, то удивительные вещи, они просто так, чисто поржать. Они бросали палками в носорогов. Им даже делить нечего было. Носороги не интересуются слонихами. Как бы шершеляфам не срабатывает. Они просто заминали их ногами до смерти, зашвыривали палками и поливали грязной водой. Просто так. Лошара, лошара ты носороженок, лошара микантара. И палку в него. И потом до смерти замяли. Вот так по приколу просто, понимаете? В любом сообществе, как только исчезает покровительство старших, мужчины моего поколения, вам слово дедовщина известно, а? Как только начинается гниение верхнего высшего командного состава, средний командный состав исчезает в пространстве, и тогда сверстники остаются наедине с друг другом. И что они делают с друг другом, это похуже, чем то, что делали слоны с носорогами. И в каждом сообществе, в котором старшие исчезают или превращаются в бесполезную массу, просто бесполезную массу, занятым своим делом или просто эксплуатирующим младшими. Младшие начинают уничтожать друг друга. Поэтому ваша дочка в большой опасности из-за того, что вы, похоже, доигрались с мужем в какие-то очень, очень неприличные игры, которые сейчас даже по телевизору показывают. Потому что телевизионщики все показывают. Самое болезненное они сразу показывают. Из самых болезненных вещей, которые решать надо, которых надо молчать и срочно решать, из них делают реалити-шоу. Поэтому девочку нужно возвращать. И тут дело не в том, что она закрылась от вас или от мужа. Она вообще закрыла всех взрослых, потому что они безумные. Они безумные. То есть у них нет прибежища просто. Заняты странными вещами. Да? Два несчастных человека делают друг друга еще более несчастными и претендуют на то, чтобы мне показать путь к счастью. Понимаете?

оценка может запросто превратиться в критику. То есть желание показать себя лучшим, в лучшем свете перед другими. То есть что такое критика? Критика — это опять-таки самопиар. Очень тонкий самопиар. То есть это устранение конкурентов. То есть, знаете, если кто-то кого-то критикует, он устраняет конкурента. Устраняет конкурента. Это такая важная вещь. Мы должны это очень хорошо понять. То есть, ну, запишите это себе, что критика – это устранение конкурента. Поэтому нам не должно это нравиться. Когда кто-то устраняет, но конкурента, это некрасиво. Как сейчас, но спорт – это уже не победа, а спорт – это устранение конкурентов. Устранение конкурентов. Как знаете, теневая сторона танцевальных конкурсов, знаете? Там обычно стекла в туфельки подсыпают, битое стекло на танцевальных конкурсах. Много интересного. То есть про любой такой дорогой конкурс, если вы послушаете участников, то вы много интересного узнаете. То есть на определенном моменте просто начинается устранение конкурентов. И в ход идет все. Все, что хотите. Ну, не будем в это невежество сильно погружаться. Ну, то есть это критика. На самом деле все начинается с критики. Критика – самый простой способ безопасно устранить конкурента. То есть это такое тонкое. Но тонкое, но все потом в грубое переходит. Поэтому это всегда некрасиво. Критика всегда некрасива. Может. В этом нет ничего позитивного. Такая боль, чья-то боль. И после этого могут быть проблемы с совестью. Так что надо или работать на соответствующей какой-то экспертной должности, или стараться не оценивать труд, к которому мы не имеем отношения. Такая очень важная вещь, очень тонкая вещь. Без нее никак не понять, что же происходит. И в конце концов человек теряет способность испытывать счастье, когда он находится в этом состоянии. После вот этого настроения критичного наше сердце, оно просто покрывается коростой. То есть если мы не связаны напрямую вот с этими видами деятельности, которые должны критиковать, то лучше не надо. Будет очень больно, если таких вот неподготовленных людей их в судейскую команду набирают, то у них большие проблемы начинаются. Такое часто вот на тех же конкурсах бывает. То есть, ну, выбирают судей, и у судей потом большие проблемы. Они не способны нейтрально принимать решения. Они начинают критиковать. Им становится очень больно. Не стоит оценивать труд, к которому мы не имеем большого отношения. То есть судьи должны быть профессиональными.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: В современной культуре считается, что любовь это когда глазки строят друг другу, гладят друг друга по шерсти. Это тоже любовь, но это поверхностная любовь. Самая настоящая любовь, она строгая по природе. Вот если вы хотите глубже любить друг друга, учитесь строгости друг по отношению. Учитесь говорить правду, но так мягко, чтобы человек понял. Правда, с любовью – это более глубокое проявление любви, чем просто по шерсти. Посмотрите, в современной эстетической культуре люди все ведут себя так, чтобы друг друга не задеть. И кажется, они такие мягкие, они говорят все очень деликатно, интеллигентно. И под это подстроилось современное воспитание детей. Сделали специальную ювенильную юстицию, что не надо, вот детей не надо вообще с ними никак. Надо только очень мягко с ними. То есть нельзя их наказывать вообще, говорить им что-то строго. Это значит, что люди заранее, даже с помощью законов, исключают возможность более глубокой любви. Потому что более глубокая любовь – это значит отношение на почве правды. Самая большая любовь человеку – сказать правду. Если вы не можете сказать правду человеку, то в чем заключается любовь? Часто люди живут друг с другом годы, и они не могут друг другу правду сказать, а причины нет любви. Допустим, жена не может сказать мужу, что не надо нажираться мяса, не надо так много сексом заниматься. Она не может ему сказать это. Почему она не может сказать? Потому что у нее нет силы служения. Если бы она заботилась о нем, служила ему с верой, тогда у ней была бы сила сказать ему правду и воспитывать своего мужа. Но так как она хочет от него что-то, она боится, что она потеряет мужа, потеряет его деньги, она поэтому и потакает ему все грехи. Это тоже жадность по-женски. Но если женщина верно служит мужу, она может ему сказать, что так не надо жить, это плохо так жить. А это такая жизнь не приносит счастья. Видите, любовь строгую природу имеет. Настоящая любовь, строгую строгость. Чтобы иметь строгость, надо иметь запас служения. Если человек имеет запас служения по отношению к близкому человеку, он может строго ему сказать. Нет запаса служения, нет оснований. Ну что ты вот строго мне говоришь? Что ты такое для меня сделал, что ты мне тут правду мне пытаешься сказать? Неправильная направленность жизни, она разрушает отношения между людьми, потому что отношения могут на почве служения только возникнуть. Когда люди хотят дарить друг другу что-то. Некоторые думают, мне нечего дарить. Самое ценное у человека – это улыбка. Больше цене улыбки ничего нет, потому что улыбка – это благословение, это счастье души. Можете дарить улыбки друг другу. А если вы личностно подходите, говорите, Марина, я рада тебе. На первый раз видеть Марину, просто она прочитала, потому что написано. И Марина будет счастлива на всю жизнь, что какой-то человек незнакомый, брат мне. Слово «рада» – это слово означает имя супруги Бога. Радость также означает высшее проявление любви. Люди должны быть рады. То есть мы должны быть рады, потому что если говорить о высшем женском начале, то его зовут Рада. Как деда, ну, на санскрите Радхе, Рады. Ну, они, индусы, говорят Рады. То есть Рада, Рады. То есть это одно и то же. Это просто по-русски, это на санскрите. Разницы никакой нет. Таким образом, жадный человек не может радоваться, потому что он ограбит супругу Бога. Что такое радость? Это отдавать любовь. Что такое печаль? Печаль означает пытаться взять себе любовь. Это жадность. Жадность рождает угрюмое настроение. Это второе, что оно рождает. Первое, оно рождает нехватку времени. Второе, оно рождает угрюмое настроение. Посмотрите в Москве. Когда вы заходите в метро, люди не улыбаются. Они все такие... Почему? Потому что они ждут цели. Они едут в метро, они ждут своей цели. Они хотят цель добиться, вот эту жадность их держит в этой Москве. И они поэтому такие все угрюмые, потому что нет рады, нет радости, там, нет отдачи. Есть желание взять. И взять больше, чем положено по судьбе. Поэтому возникает угрюмость, потому что хочется больше, чем положено. Так мы уже кое-что о жадности узнали. Также надо знать, что жадность – это сила порабощающая. Если, допустим, вы что-то услышали про себя, не думайте, что вы сразу избавитесь. От рабства избавиться можно только постепенно, увеличивая духовное знание. Смотрите, в целом есть такая формула. Есть божественное, есть материальное. И то, и другое имеет энергию любви. Где больше энергии любви, у божественного или материального? Божественно, больше энергии любви, но с материальным у нас больше отношений. Мы тысячи и миллионы жизней уже в этом мире стремились к материальному. Мы уже проросли этой идеей. Нам очень трудно поменять интерес в сторону духовного. Здесь больше любви, здесь, очевидно, больше счастья. Здесь жизнь лучше, это 100% лучше. Потому что смотрите, вот что человеку нужно для счастья. Ему нужно духовное. Вот самая большая ценность человека. Сейчас вам объясню самую большую ценность. Человеку нужны духовные друзья. Человеку нужна работа, где бы он духовно обогащался. Ему нужно достаточно средств на жизнь, чтобы было нормально жить, чтобы не было голода, там, холода и так далее. Вот, человек должен жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Понимаете, он должен жить нацеленно на духовное. Вот в этом самая большая ценность. Вот вы сейчас попали в такое место, но я не говорю про Анапу, а говорю про наш фестиваль. Вы попали в такое место сейчас, что сейчас я попал, кстати, в такое место тоже. Благодаря вам. Потому что вы приехали, если бы не приехали, мы тоже не приехали. Вот. В котором самое лучшее, что человек может иметь в жизни, он здесь получает. Самое лучшее. Это хорошие люди. Смотрите, здесь люди в основном не курят, не пьют, матом не занимаются, стремятся к духовному. Где можно такое собрание еще увидеть? Собрание людей возвышенных, стремящихся к самым лучшим благам возвышенным. Где таких людей еще можно встретить в таком количестве? Если вы мне не верите, сходите в магазин за территорией турбазы. Дней 5 поживите здесь и выйдите туда, сходите. Вы увидите, что там хуже в 1000 раз, чем здесь. Вам не будет не хотеться выходить за эту территорию, так или нет? Здесь лучше, здесь хорошо, потому что здесь много любви, теплоты. Там другое, там другие лица, другие отношения, другие люди. Это факт 100%. Но представьте, что вы в таком окружении живете всю жизнь. Разве это не является самой большой ценностью, к которой человек должен стремиться в своей жизни? Разве это не есть самая большая ценность? Это духовно развитые люди, которые вас окружают. Вот это и есть самая большая ценность. Но смотрите, если человек стремится к очень высокому образованию, разве там будут такие духовно развитые люди? Вот, допустим, я сейчас живу в деревне, там школы с точки зрения нравственности в 1000 раз лучше, чем в городе. Там преподаватели, душевные люди, понимаете, они работают для человека. Я зубки просто, я езжу много по разным крупным городам, мне только в крупных городах лекции проходят. И у меня один зуб чуть не развалился, то есть его надо было дергать по факту, там две стенки от него остались. Я консультировался у 4 крупных стоматологов в крупных городах. Все как один говорят, дергать и ставить коронку. Когда слово коронка, у них сразу радость на сердце возникает. Пришел в свою деревню уже безнадежный такой, я чувствую, что что-то не то. Пришел в свою деревню к стоматологу. Он посмотрел, говорит, о, мы вот ремонтируем за 4 приема. И так и получилось. Он мне сделал этот зуб, и он классно, классно работает. Понимаете, но это совсем другое. Этот человек совсем другой. Он, понимаете, он для людей работает. Я сидел на его кресле, не боялся, что из меня все деньги вытянут. Я был счастлив у него, лечился. Ну, я ему платил деньги тоже, конечно же. Но у меня не было чувства, что он меня это, доит, как корову. Хорошо, что не режет, как корову. Понимаете, человек мне зубик собрал по косточкам. Так это признак душевности человеческой. Человек для людей живет, работает, но в городах такое редко встретишь. Даже если есть душевные люди, у меня есть знакомый стоматолог, ему не дают душевно работать. Говорит, у тебя есть график, делай быстрее. Иначе выгоним. Итак, есть среда жадных людей, есть среда возвышенных людей. Ищите среду возвышенных людей, потому что жадность в одиночку с жадностью победить невозможно. Стремление к Богу разрушает жадность. Некоторые люди думают, что жадность можно победить отказом, отказав себе в чем-то. Да не работает система. Если вы живете в определенной среде, в которой как бы секс стоит на первом месте у людей в сознании, вы имеете неправильное общение, вы не сможете там победить эту идею. Потому что идея секса – это очень сильная идея. Она очень глубоко в сердце сидит. И если, допустим, я не против секса, я не считаю, что это как бы позорно, там плохо. Но это не должно быть первой мыслью, понимаете, в жизни. Это не первая мысль, даже не вторая в жизни должна быть. Есть какие-то более серьезные мысли, которые больше счастья в жизни дают. Но если у человека это первая мысль, это называется уже вожделение. И вожделение – это первый враг человека, а жадность – второй. Если возникает вожделение, бескорыстная жизнь – до свидания. Прощай. А если возникает жадность, прощай, спокойствие. Жадность рождает беспокойство, а беспокойство рождает гнев. Гнев – это третий враг человека. А если человек живет в гневе, он впадает в иллюзию. Он не соображает уже, что дозволено, что правильно делать, что неправильно. У него нет уже чувства такта по отношению к своей судьбе и здравого смысла. Он берет большую ипотеку, потом становится рабом банка. И на этот банк всю жизнь работает, как кишак. Понимаете, все это одно за другим следует в нашей жизни. Трое врат в ад. Вожделение, гнев и жадность. Три первых врага человека и трое врат в ад. То есть в ад просто так не попадешь. Надо пройти через двери. Есть хорошие двери, а есть плохие. Правдивость – это дверь в высшие сферы. Аскетизм – это дверь в высшие сферы. Благотворительность, щедрость – это дверь в высшие сферы. Способность молиться Богу – это дверь в высшие сферы. Четыре двери в высшие сферы есть. Это молитва, благотворительность, аскетизм и правдивость. Есть три двери в ад. Низшие сферы. Деградация. Потому что после адских планет человек... Адские планеты нужны для того, чтобы деформировать тонкое тело. Деформированное тонкое тело опять рождается на средних планетах, но уже в форме животного. Если человек хочет стремиться к жадности, разум не нужен жадным людям. Разум только портит жадных людей. Вот представьте, жадному человеку дать еще разум. Это же страшно. Поэтому, когда человек стремится к жадности, природа его лишает разума. Он рождается в животной форме жизни. Те, кто идут дорогой жадности, никогда не смогут повысить свой интеллект. Человеческая форма жизни предназначена для самосовершенствования, а не для того, чтобы больше денег зарабатывать. Пытайтесь это понять. Это очень важно понять. Я не считаю, что деньги зарабатывать – это плохо. Это нормально. Просто не надо это делать целый день. Должно быть определенное время для этого отведено в жизни. Потому что какое-то время должно быть отведено на духовную жизнь, на молитву, на духовные отношения с близкими, на благословение, на прощение, на покаяние. И хорошо, что вы приехали сюда, на этот фестиваль. Потому что здесь как раз все время духовное. Вы духовными вещами занимаетесь 24 часа в сутки. Вы даже спите для того, чтобы дальше этими вещами заниматься. И мы тоже. Как все остальные причины рождены жадностью. Все остальные причины накопления трудностей в нашей жизни связаны с жадностью. Или мы привязаны к Богу, или мы привязаны к материи. Или мы гаснем, летим, или душа гаснет и летит, или разгорается. Все, что связывает с Богом, это тоже жадность, но она очищает душу и сердце. А все, что связано с материей, все разрушает нашу жизнь. Надо разобраться, что духовное, что материальное. И следовать стараться развить себе привязанность к духовному, потому что человеком движет только привязанность. Все равно нас куда-то тянет в жизни, понимаете? Если вас тянет на фестиваль благости, это значит, что вы удачливые люди. Но если вас тянуло бы куда-нибудь там в Адис-Абебу, там голым одним местом покрутить перед всеми, это уже совсем другое желание. Оно рождает другую жизнь.

чрезмерно усилия для достижения бесполезных целей, второстепенных целей. Это как раз о жадности, а пустые разговоры о чем? Почему люди попусту болтают? От чего? Смысл какой? Сплетни означает зависть. Зависть, неудовлетворенность. Как этот Карцев, по-моему, стоит юмореска старая. Браки были очень большие, ну по 5 рублей. А по 3 маленькие, ну по 3. Ну маленькие, а по 5 рублей большие. И так целых 10 минут. Все смеются, почему? Потому что бесполезный разговор. Смешно. Мы так живем, болтаем на всякие ненужные темы. Когда человек очень привязан к материальному, он тупеет по отношению к духовному. Даже, допустим, он проводит службу духовную или молитву читает, и у него нет вкуса к этому, он просто тарабанит ее. Это называется уже бездумное следование правилам. Даже хорошим правилам можно следовать бездумно. Пришел в храм, поклонился и забыл даже, что ты поклонился. У тебя нет вкуса к этому. Это означает, что ты привязан, у тебя есть вкус к чему-то другому. У тебя вкус отравлен, как это в ведах приводится, что когда человек заболел желтухой, он сладкое, ему сладкое, настоящему сладкое, кажется каким? Горьким. А горький вкус кажется сладким. Понимаете? То когда у человека печень вылечивается, он настоящий сладкий вкус начинает различать. Мужчина, который стремится к сексу, он в женщине самое лучшее не видит. Он видит в ней вожделение, энергию вожделения. Он ни чистоту не видит, верность не видит. Как же он себе верную жену найдет? Если у него мозги съехали, и он хочет секса, а не семьи, а это две разные вещи. Как же он верную жену себе найдет? Как он сможет жить счастливо? Это невозможно уже. Потому что у него отравлен вкус, у него горький вкус, который дает страдания, ему кажется сладким. А сладкий вкус, честность, чистота, верность женская, для него это невкусно. Он не чувствует вкуса в этом. Как же он найдет себе хорошую жену? Невозможно. Случайности не бывает. Общение с людьми, имеющими грязное сознание. Если ты стремишься к духовному, с кем ты общаешься? С духовными людьми. Если ты стремишься к материальному, с кем ты общаешься? С такими же людьми. И жажда славы, почести и гордыни – это все возникает от неправильных отношений и неправильного стремления. Таким образом, все, что вызывает беспокойство в нашей жизни, трудности, вот эти все, это священное писание перечисляет причины трудностей в жизни. И трудности колоссальные. Жадность разрушает всю жизнь человека, всю жизнь. Камни на камни не оставляет, косточки на косточки. Почему ты на фестиваль не приехал? Времени нет. Времени нет, потому что ты не тем занимаешься. Человек, который занимается тем, чем надо, у него есть время духовное. Я привожу такой пример. Если человек влюбился, у него есть время на свидание пойти или нет? Конечно, есть, он найдет его по-любому. Как он не пойдет на свидание? Это же самое главное для него в жизни. Но если человек влюбился в дом, в гараж, в машину, в чужую жену, он тоже на это будет находить время. А на все остальное у него время уже не будет. Поднимите руку, у кого нет жадности в сердце. Разумные люди, спасибо. Жадность есть у всех, это факт. Но жадности нет только у святых людей. Или почти нет. Поэтому мы должны понять, насколько это сильная, большая сила. Стремление к нужному счастью. К тому, что нам не приносит счастья. Сидит в наше сердце, как зараза, которую нельзя излечить простым способом. Единственный способ излечить эту заразу – это общение с теми, близкие отношения с теми, у кого меньше этой заразы. Близкие отношения нужно развивать с духовно развитыми людьми.
Есть два вида отношений самых близких. И оба этих вида духовных самых близких отношений, два вида есть. И оба они связаны с языком. Первый вид духовных отношений — это духовная беседа. И второй вид духовных отношений — это кушание духовной пищи. Вы получаете здесь оба в полной степени. Если человек строит отношения с духовно развитыми людьми, то жадность сама тает в сердце. Жадность — это всего лишь просто болезнь. Это неправильный вкус. Он возникает от болезни. Когда человек направляет свое внимание в правильную сторону, жадность сама пропадает. Человек становится щедрым. Почему? Потому что он с щедрыми людьми общается. Он общается с теми, кто по-другому настроен. Поэтому наша цель здесь, на этом фестивале, получить вот этот вкус. Понимаете, у нас проблема в том, что у нас очень много вкуса к материальному, очень много. Вот вы сейчас, когда с фестиваля поедете, вам здесь будет очень хорошо. Но в фестивале поедете, сядете в поезд, и вы забудете про фестиваль. Многие из вас будут думать о работе, там все плохо, все тяжело. И все, до свидания уже, духовные мысли. Но именно духовная энергия питает удачу, питает возможность человеку жить счастливо. Духовная энергия именно. Именно мысли о Боге дают благословение всему, что у нас в жизни происходит. В том числе дают и деньги, дают хорошую жену, там, хороших детей. Все это связано с Богом. Но мы не думаем о Нем. Мы не хотим туда свою силу поворачивать, потому что мы не можем. Наша психика прикована к ненужным вещам. Почему? Потому что мы очень сильно верим, что там счастье находится. Вы говорите: ну, Олег Геннадьевич, ну элементарные-то условия жизни, для жизни же нужны. Ну как же можно жить без этих элементарных условий? Не думайте об этом. Если у вас нет элементарных условий для жизни, это значит, что вы просто не имеете на это хорошей кармы. Это значит, что у вас в жизни были мысли только о материальном. Чем более материальные мысли, тем более сковано существование человека, тем ближе он к аду. Ад уже наступает прямо здесь, на земле. Чем больше мысли о Боге, тем жизнь просторнее становится, счастливее. Как Бог даст вам этот простор жизни? Это Его личное дело. Он даст вам возможность быть счастливым, жить счастливым. Может, вы пересмотрите даже свои жилищные желания, у вас будут совсем другие понимания своей жизни, с комфорта, совсем другое понимание будет. И будет это тоже счастье, это будет счастье, это будет настоящее счастье, красиво, радостное счастье. Я знаю много, у меня есть много друзей, которые едут в святые места и живут там в меньшем комфорте. Но у них есть каждый день духовные программы, духовное общение, духовная пища. И они получают столько счастья в жизни, сколько нам и не снилось. Ну, по-аскетичнее жизнь в целом, материально. Какие у вас вопросы на эту тему? Что непонятно про жадность? Ну, ипотека — это просто наказание, в котором человек живет. Если есть на ипотека, ну как жить дальше? Как и жил. Надо избавляться, конечно, но вы же не сможете просто так от нее избавиться, правильно? Это же рабство, вы в рабстве находитесь. В рабстве тоже можно жить. Мы все здесь в рабстве находимся. Вы знаете, что материальное место, материальный мир — это место, тюрьма. Это описано в Ведах, это тюрьма для живых существ. Мы здесь в рабстве. Смотрите, мы рождаемся со страданиями, умираем со страданиями, пашем как ишаки, живем в больших трудностях, болеем, войны возникают здесь, эпидемии всякие и так далее. Это же рабская жизнь. Мы очень скованы, у нас нет свободы вообще здесь никакой. Но у вас чуть побольше рабства, ипотеку взяли еще. Ну, было мало, взяли побольше. Надо молиться дальше. Вам мешает это молиться Богу, нет? Нет. Даже в тюрьме люди молятся. Да? А святую личность, когда увидел, надо к ней подбежать и сказать ей: а скажите мне, сколько я проживу?
Благословите мне, пожалуйста, благословите, чтобы у меня денег много было. Благословите мне на рождение ребенка и так далее. Это означает пустая трата времени. Часто люди не понимают, как мои многие знакомые пишут своим духовным учителям вот такие письма с жалобами на жизнь. Если ты хочешь увидеть святую личность, то кланяйся ему. Проси у него милости на духовную жизнь. Проси у него благословений на соблюдение духовных принципов. И упаси тебя Бог решать свои материальные проблемы с помощью его духовной силы. Да? Нормально, нормально. Нормально, надо так делать, да. Если человек живет в очень тяжелых условиях жизни, там нет солнца, нет нормальной жизни, нет воздуха, химия одна, почему бы ему не переехать в нормальную жизнь? Человек же не должен жить в ненормальных условиях. Он должен жить в нормальных условиях, более-менее нормально. Но этому стремлению нет конца, понимаете? Можно до экватора добраться и не успокоиться. Да? Ваш вопрос дальше. Больше никаких. Есть аскезы, это временно. Я пробовал с помощью голода лишить. У меня очень сильная любовь к пище. Люблю покушать сильно. Я в молодости постился для того, чтобы победить эту любовь. Да постился до такой степени, что я даже во сне думал о пище. Потом начал кушать и в два пальца в рот сувать, как бы. Потом опять кушать. До безумия себя довел просто. Аскезы временно облегчают жадность, а потом опять возвращают к ней. Есть еще один способ. Это пожертвование. Когда человек благотворительностью занимается, это уже ближе, там больше любви. Он лучше избавляет от жадности благотворительность. Но даже чтобы благотворительностью заниматься, для этого нужно вдохновение. Обычно человек, когда на работу идет, ему некогда подумать, чтобы отдать копеечку, нужна сила. Ну, как-то не сориентировался в обстановке. Для того, чтобы отдать копеечку, пожертвовать, для этого нужна духовная сила. Когда человек общается с духовными людьми, если бы он в это время лекцию слушал на духовную тему, ему легко было копеечку отдать по дороге. Таким образом, сама благотворительность, она в зависимости стоит от духовного общения. Нет духовного общения, нет бескорыстия. Бескорыстие рождается от духовных отношений. Есть вдохновение духовное, а вдохновение от духовного возникает. Тогда и бескорыстие есть. Нет вдохновения, тебе некогда. Ты зажат в своей жизни. Ты не можешь сделать пожертвование. Таким образом, даже пожертвование, которое избавляет по факту от жадности, оно стоит в зависимости от духовных отношений. Поэтому духовные отношения являются единственным лекарством от жадности. Духовные отношения бывают двух видов. Это вкушение освященной пищи или вкушение лекций. Кушать. Есть один способ духовных отношений – кушать. Когда у человека нет душевной силы, он кушает. Он кушает лекции, слушает. Он кушает освященную пищу. Он сам не освещает, но кушает освященную пищу. Ему помогают это делать. Вот. Он слушает наставления. Но когда у человека появляется духовная сила, он начинает служить. Молиться сам начинает, заботиться о духовно развитых людях и так далее. Верить в них, выполнять их наставления. Это все служение. И тогда у него уже вкус к бескорыстию становится необратимым. Он становится очень возвышенным. Как есть такой стих, такая шлока в священных писаниях древних. Там говорится, что регулярное посещение духовных мест, таких как фестиваль благости, духовных мероприятий, лекций духовных и служение возвышенным людям, все это очищает сердце от грязи, накопившейся за долгие годы, и приближает человека к Богу. И если человек постоянно это делает, такие мероприятия посещает, то его стремление к духовному становится необратимым. То есть он в следующей жизни опять стремится к этому, потом опять, и так все выше, и выше, и выше. Да?
Понятно? Мне непонятно. Это у нас будет следующая беседа. Давайте поговорим о жадности сегодня. И мне вот вообще непонятно. Я вот сколько живу и все жадный. Никак не могу избавиться от жадности. Да? Хорошо, спасибо за вопрос. В чем разница между вожделением и жадностью? Это два этапа одного и того же процесса. Жадность — это по сути мечта, а вожделение. А вожделение — это действие для осуществления этой мечты. Например, человек хотел машину. Он хотел машину. Это жадность. Когда он купил его, это уже вожделение. Эксплуатация машины — это вожделение, а стремление к машине — это жадность. Что? А потом гнев, да, потому что врезался. Когда отмена наступает, когда человек с жадностью о чем-то думает, и ему отнимают это, объект, его вожделение отнимают, наступает что? Гнев. Это все одно и то же. Когда человек в гневе живет, наступает иллюзия. Он пропадает реаль, трезвость. Когда человек живет в иллюзии, наступает зависть, потому что он лишается счастья. Когда человек лишен счастья, то он завидует тем, у кого есть счастье. Начинает зависть. А когда зависть приходит в жизнь, то потом дальше рождается безумие. Это следующий враг человека. 6 врагов всего человека, разрушающих полностью счастье до основания. Да? Это жадность. Так рождается жадность. Поэтому в домах шторки вешают. Зачем в домах шторки вешают? Чтоб не смотрели внутрь. Потому что если вор не посмотрел, он не полезет. У него не возникает жадность, никто не полезет. Посмотрел, а ничего... Один духовный учитель шел по Лувру, там статуэтки голых женщин, там. А он священник, и с ним ученики идут, тоже монахи. И он смотрит на все эти статуэтки, и монахи говорят: духовный учитель, а как бы мы же монахи, почему вы смотрите на объекты вожделения? Это же нехорошо монахам смотреть. И он посмотрел на них, говорит: вы знаете, я, говорит, смотрю на них не так, как вы. Я, говорит, смотрю на них с духовной точки зрения. А вы смотрите с материальной. Знаете, то есть сам взгляд на машину, он, ну что, ну вот проехала машина, я на нее посмотрел, ну что. Ну, о, красивая машина, красивая, да, все. Ну и все. Красивая статуэтка, очень красивая. Все. Но если у вас есть склонность к этой статуэтке... И как смахнул слезу рукой, и слезу снова вижу образ твой, Мадонна. У нее глаза... Бриллианты 3 карата, губы у нее. Не поверите, ребята. Тоже другой взгляд. Завистью как бороться? Ничего не сделаешь. Мужчины по природе вожделение. У мужчин очень сильное. Не вожделеют, у них много вожделения. Мужчины, природный недостаток мужчины. А у женщин жадность и зависть. Природный недостаток. Не надо бороться ни с чем. Не надо ни с чем бороться. Я вас не призываю бороться с жадностью. Я вас призываю стремиться к духовному. Потому что с жадностью бороться невозможно. Это враг сильнее нас. Вот перед вами стоит монстр такой, знаете? Монстр. И вы меня спрашиваете, как с ним бороться? А вот никак.
Если бы вы знали, что такое жадность, какой-то монстр, вы бы тогда не спрашивали меня, как с ним бороться. С ним есть зависть. Это монстр, огромный монстр. С ним невозможно бороться. Лучше идите в ту дверь, которая приведет вас в то место, где нет этого монстра. Вот и все. А? Да, снег в башка попадет. Ну, туда не надо ходить просто. Да? Вы жадные до духовного. Супер. Это супер. Это очень хорошо. Да, я удивляюсь людям, которые приезжают на фестиваль. Они все лекции хотят на все лекции попасть. Они спят, думают, я встану на Слепцова, встану. Хорошо. Это хорошо. Вот у меня тоже есть жадность. У меня есть всякая жадность. Такая материальная тоже есть. Ну вот... Мне очень нравится здесь на фестивалях одна программа. Мы с женой на этих фестивалях поем святые имена Бога вместе, все подпевают. Есть такая песенка, ей 5000 лет уже. Вот. А? 5000 лет – это песенка о том, как мама любила Бога. А песенка о вот этих отношениях к любви Богородицы к своему сыну. Ну, то есть это не в православной культуре, а в ведической. И там только вот слова об этом все. Несколько слов вы сейчас быстро разучите тоже. Мы с супругой будем петь. А вы разучите это все. И эта песенка освободит вас от жадности. Потому что когда человек настоящие духовные чувства культивирует в своем сердце, все ненужное отваливается само. Нет необходимости думать о том, как избавиться от жадности. Поверьте мне, от нее избавиться невозможно. Невозможно. Но если в сердце прорастет любовь к Богу, тогда вам не надо будет думать о жадности. Человек, который любит Бога, он немедленно избавляется от жадности. И это все происходит таким же образом, как произошло у нашей собачки. Сейчас расскажу вам про ее историю. Там ее взяли, эту собачку. У ней интересное было отличие. У ней на морде вот здесь вот был, ну, вот такой вот, две такие полоски, сходящие все в середину. Это знак Вишну. Вишна означает человек, который хочет служить Богу, ставит вот эта зона воли, как бы он подчиняет волю Господу и поставит такой знак. Вот собачки были, ну как бы сейчас есть такая вот две полоски с рождения вот такие на лбу. Вот. И она, когда мы ее взяли к себе, вот мои ученики там ее содержат, она охраняет их дом. Эта собачка, она очень обрадовалась, когда попала к нам. Необыкновенно обрадовалась и от радости загрызла двух соседских гусей и принесла нам головы этих гусей и бросила перед ногами моими, бросила в знак благодарности. Кстати, мы ее посадили на цепь, начали кормить освященной пищей. Что с собачкой произошло через 3 месяца? Мы заметили, что кошка местная, на которую она всегда рычала, собачка начала подходить к собачке, и собачка перестала на нее рычать. А потом кошка начала спать на собачке зимой, потому что там теплее. Она заходила в эту конуру и прямо на собачку спать ложилась кошка. А потом мы кормили собачку, и сначала ела кошка, собачка ждала, пока она поест, а потом ела собачка. А потом начала приходить соседская собачка еще и тоже ела, а потом наша уже. А потом, когда мы увидели, что гуси рядом ходят, и она не гавкает на них, то мы ее отпустили с цепи. И мы увидели такую картину, что гуси начали ходить по нашей собачке. Но если к дому приближался человек, который ест мясо, и не повторяет имен Бога, то собачка сразу вставала так. Она начала отличать своих от чужих.

все. Они ничего не бросали, они не совершали усилия, там, аскеза, обеты никакие они объявляли. Просто статистика очень простая. Чем больше человек слушает лекции, тем больше по статистике людей бросают пить, курить и заниматься глупостями всякими. Все. Простой, спокойный путь, без всяких проблем. И это написано в Священных Писаниях об этом, что это самый действенный и сильный метод победы над своей судьбой. Хотя трудно в это поверить, трудно принять тот факт, что просто сидя и слушая о возвышенном, человек разрушает всю свою греховную жизнь до основания. В его сердце происходят огромные возвышенные перемены. Да? Ваш вопрос последний. А мы... Нет, нет, мясо не ест. Она... Мы кушаем, ребята кушают, и все, что остается, собачки. Она кушает остатки пищи. Да, вегетарианец. Это не просто вегетарианский. Говорится, что если, допустим, человек просто положит в рот, дотронется остатков пищи возвышенного человека, его сознание немедленно очистится. Собака – душа по природе, а мужик – хищник, если он живет как собака. Да, да, факт, что не все люди, которые занимаются духовной практикой, способны заниматься и правильно. Это вот здесь написано. Общение с людьми, имеющими разное сознание, бездумное следование правилам или пренебрежение ими. Мы об этом будем говорить, что не все люди, которые занимаются духовной практикой, способны по-настоящему любить Бога. Часто в их сознании хорошие вещи замыливаются, а плохие приобретают очень какие-то мерзкие черты. Вы поймите, что лучше быть прихожанином там, где нет такого всего. Я знаю много православных людей, которые постоянно молятся, живут в аскезе, живут в покаянии, не хотят ничего материального, очень скромные, никогда не говорят вздор и так далее. Вы знаете таких православных людей? Кто знает, поднимите руку. Вот если кто-то знает, расскажите о тем, кто не знает. Потому что некоторые говорят, мы не знаем. Вот надо узнать, значит. Да? Поэтому не надо говорить о тех, вот в моей духовной традиции то же самое. Много людей занимаются не тем, чем надо. И что, зачем о них говорить? Лучше говорить о тех, кто занимается тем, чем надо. Так? Теперь у меня к вам вопрос. А почему вы мне об этом человеке сказали, а не о возвышенном каком-то православном? А почему вы об этом человеке мне рассказали, а не возвышенном православном рассказали? Потому что у вас нет возвышенного вкуса пока. Понимаете, когда есть возвышенный вкус, ты не видишь ничего плохого, как пчела. Летит только к меду, к нектару. Она не видит ничего вокруг там. Говорите о своей жадности. Не говорите о жадности другого человека. Не надо, это неправильно. Говорите о своей жадности. Когда мы обсуждаем духовных людей, то это нехорошо. Это разрушает нашу духовную жизнь. Веру разрушает. Вашу православную веру это разрушит. Говорите о возвышенных православных. Не говорите о тех, кто недостоин внимания. Хорошо? Видите, ваша вера немножко пошатнулась из-за этого. А это нехорошо. Это же пошатнулась вера в Бога. Это нехорошо. Нет, это в Бога. Да, не смотрите на тех, кто неправильной дорогой идет. Смотрите на тех, кто идет правильной дорогой. Это вся лекция на эту тему. Я вас призвал к тому, чтобы искать сладкий вкус, а не обращаться к горькому. Ищите святость. Не обращайте внимания на недостатки людей. Они всегда есть везде и везде будут. Даже в храме будут такие люди. Ищите настоящих православных. Ваше сердце будет счастливо от этого. Не обращайте внимания на тех, кто неправильно действует. А? Ну, там тоже есть возвышенные люди. Ищите их 100%. В любом храме есть хорошие слуги Бога. Обязательно. Иначе храма не будет. На первый взгляд видно всегда пройдох. А подальше...

0: Поглубже можно увидеть много хороших людей.
1: Ye jayo kari raat, jate karo bhayo gaat.
0: Нет, это не жадность. Вы хотите вылечиться, это не жадность. Это правильное желание. Когда человек хочет выйти из тюрьмы, хочет вылечиться, хочет закрыть долги, это не жадность. Это здравый смысл. Жадность — это когда он хочет больше, чем имеет. А иметь нормальную жизнь — это не жадность. Человек должен стремиться к здоровой жизни и самосохранению. Это разрешено духовными законами. Две вещи, два стремления, которые разрешены духовными законами. Первое — стремление к самосохранению. Второе — стремление к здоровой жизни. Вот вы йогой занимаетесь, пранаямой — это не жадность. Хотя это с телом связано, это не жадность. Это стремление к здоровой жизни предназначено для духовной практики. Если человек не занимается здоровой жизнью, не культивирует, у него нет сил заниматься духовной практикой. Он увеличивает силы для этого.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Речь идет о настоящих делах, речь идет о настоящих поступках, о настоящих обетах, а значит, направленных на очищение. На очищение тела, на очищение мысли, на очищение души. Это должны быть действия культурные, возвышенные, духовные. И это не просто культура семейной жизни, это может быть единственный способ сделать свою семейную жизнь успешной во всех отношениях. В семье, в общем-то, с такой грубой точки зрения есть два основных аспекта семейной жизни. Это деньги и дети. Деньги и дети – такие очень такие ясные признаки того, что это семья. И оба этих аспекта напрямую связаны с тем, поддерживает жена мужа или нет, есть ли между ними взаимопонимание. Мы сегодня уже говорили о том, что Чинакья Пандит вывел эту формулу «Дампатьёх Калахонасти Татар Шрих Своям Агатаха». То есть в доме, где нет распри между мужем и женой, поселяется сама богиня процветания. То есть вот оно, некоторое условие. Вот он, секрет процветания. Но что самое поразительное, это то, что муж и жена, ругаясь по поводу денег, не понимают, что как раз именно это их ругань и отгоняет деньги от их семьи. То есть, что угодно, но ругаться по поводу денег точно не надо. Потому что именно постоянная ругань является причиной того, что процветание уходит из семьи. Вот он парадокс. То есть орать все время, где деньги, деньги где, это отпугивает, собственно говоря, дальнейшее процветание из своей семьи. Ведь что такое ругань? Ругань – это нежелание понимать друг друга. Попытка громкостью взять. Когда нет желания слушать, мы пытаемся взять громкостью. Но внутри уха тоже так устроено, что на каждой громкости включается непонималка. И то, что ты громче говоришь, это не значит, что тебя лучше поймут. Там какой-то вот блок включается, внутренний предохранитель звука отключается. И это все может привести к довольно серьезным последствиям. Так, например, не желая принимать настроение мужа, жена рискует попасть в просак с деторождением. Как вы с вами выяснили, жена всегда должна заботиться о благе своего мужа и любить его. И как только женщина в первый раз подумала о муже плохо, или, не дай бог, начала думать о другом мужчине, она тут же попадает под наказание закона кармы, который описывается в Бхагавадгите. «Стришу душтасу варшния джаяте варна санкараха». Что это значит? Это значит, что если женщина утрачивает чистоту, у них будут рождаться дети, относящиеся к категории варна-санкара. А это не просто ребенок, это ребенок, который родился с некоторой своей кармической задачей не дать своим родителям жить спокойно. Такие дети не слушаются, они не хотят жить с родителями. Они все время сидят у них на шее и вообще всячески проявляют свой протест. Это дети протеста. Вы их видели, они все время куда-то тащат своих родителей, или родители их куда-то тащат все время. Вот этот протест. Им все равно, что им говорят, им главное быть против. Ну, таких детей сейчас просто называют гиперактивными и прописывают им успокаивающие лекарства. Но карму таблетками не вылечишь. Нет таблеток от кармы. Если увидите, скажите мне. Я тоже попью немножко. Нет. Так что лучше сразу стараться понимать друг друга. Жена должна понимать мужа, муж должен понимать жену. И тогда рождаются изначально послушные, любящие дети. То есть, если муж понимает жену, жена понимает мужа, ребенок понимает родителей. Формула простейшая. Если муж с женой не согласен, жена с мужем не согласна, ребенок тоже рождается несогласным. Он против. Ребенок, я против. И, кстати, ребенок вот этого типа, Варнасанкара, в чем его главная проблема? Он не может понять, каково его предназначение. Это один из главных признаков того, что ребенок относится к этой категории Варнасанкары. И что самое грустное, что никто со стороны не может ему помочь найти свой путь. То есть, например, мы пытаемся, возьмем себя, у нас часто эта проблема возникает, потому что мы сами такие дети. И человек никак не может понять свою природу, свое предназначение. И он думает, надо просто найти хорошего специалиста. Сходить к астрологу, психологу и так далее. Сейчас меня посчитают и скажут, я шахтер. Я пойду работать на шахту, буду счастливым. Все не так. Так как я рожден в несогласии, ну вот мама и папа были не согласны. Ну просто вот я родился. То... Даже если мне скажут правду, ты шахтер. И я даже пойму, что это правда, я шахтер. Но я буду с этим не согласен. Че это я шахтер? Почему сразу шахтер? Почему не топ-менеджер? Почему не директор? Почему сразу шахтер? Чувствуешь, что шахтер, но с этим не согласен. Это вообще мне никак не поможет. Вообще никак не поможет. В этом проблема современного консультирования, о современной профориентации, что проблема не в профориентации, а проблема вот в этом изначальном создании, осознании несогласия. Мы все немножко не согласны. Поэтому такой человек что делает? Идет к другому консультанту. Думает, надо ко всем сходить. Мне прямо сейчас такие письма пишут. Вы знаете, я уже со всеми посоветовался, 28 специалистов мне уже дали свое заключение, я еще и от вас хочу услышать. Какая моя природа? Я говорю, твоя природа называется вездеход. Ты вездеход, иди дальше ходи. На мне ты не остановишься. Видели вездеходов? На самом деле мы все вездеходы немножечко. Это наша природа. Она называется Варнасанкара. То есть Варнасанкара переводится как вездеход. То есть человек везде ходит, а его все не устраивает. Ему и тут все объяснили, там все рассказали. У него уже 1008 консультантных часов получено. И он все немножко со всеми не согласен. Правильно говорят, конечно, но как-то я с ними не согласен. Как-то не согласен. Пойду лучше себе книжку по астрологии куплю и сам разберусь. И с книжкой буду не согласен. Есть такое, да. Так что, если уж вы хотите людям помогать, то помните, помощь людям – это очень такая вещь. Должна быть спокойная. Потому что твои советы близко к сердцу мало кто принимает. Поэтому... Помогай бескорыстно, спокойно. Вы это замечали, даешь человеку совет, толку никакого. Совет хороший, явно подходит. Так что по этой причине, вот в общем-то сейчас мы чувствуем какое-то неудовлетворение. Не можем никак себя найти в этом мире. А причина простая. Вот муж и жена вот спорили друг с другом. Не были согласны друг с другом. Рожать, не рожать, сейчас рожать, не сейчас рожать. Кого рожать, мальчика хочу. То есть они уже изначально были не согласны вот по поводу всего этого процесса. Поэтому в наше время просто физически невозможно понять, к какой категории кто из нас принадлежит. Границы между сословиями стираются, и все смешивается. В результате у человека много сомнений, страданий. Он не понимает свою природу. Поэтому формула Варна-Санкары была выработана еще во времена СССР. Все работы хороши, выбирай на вкус. Это стопроцентно работающая формула. Потому что все остальное просто мучение. Человек ленится, ходит, ничего не делает, ищет свою природу. Ищи свою природу на работе. Иди работай, трудись, и там ищи свою природу. Природу не найдешь, хотя бы деньги найдешь. Уже хорошо. Уже жена будет довольна, дети будут довольны. Ну что, нашел природу? Нет. Ну деньги-то нашел? Нашел. Ну слава Богу. Полдела сделано. 50%. А так он и природу ищет, и деньги домой не приносит. Неправильно природу ищет. Надо искать природу на работе. Итак, перед нами стоит задача, в общем-то, вернуть в общество мир и покой. А это возможно только через восстановление знаний о любви, а значит, понятной научной системы вот этой и профориентации, и взаимоотношений, чтобы было понятно, как это все возникает, как оно все связано. Становится понятна важность науки о семейной жизни, которую мы с вами так тщательно изучаем. Если в чистой семье рождается чистый ребенок, то можно легко определить его склонности, дать ему соответствующее образование. Но когда у ребенка очень чистая природа, он сразу же проявляет свою склонность, и он не может это не делать, он сразу же, так сказать, ярко проявляет свою природу. И тогда человеку будет легко и работать, и отдыхать, и духовно совершенствоваться. Вот она, великая последовательность установления мира во всем мире. Сначала мир в семье, потом мир на работе, потом мир во всем мире. К сожалению, сейчас есть проблема в семье. Муж и жена не хотят понять друг друга. Это приводит к рождению детей, которые не могут понять своего предназначения. А значит, они не могут почувствовать себя удовлетворенными на работе. В результате все это приводит к каким-то революциям, восстаниям, войнам. Люди просто никак не могут почувствовать себя спокойно и безопасно. И они ищут виноватых. И, конечно, их находят. Почему нет? Так что начинать надо с семьи. Муж, почувствовав, что немного перегнул палку со своими требованиями, должен проявлять мягкость сердца. Как говорится в народе, надо проводить день примирения и согласия. Знаете такой день примирения и согласия? Жена примиряет, а муж соглашается. Так что очень хороший день. Может быть, поможет. Нужно быть теплее друг другу и время от времени действительно быть добрыми. Действительно проявлять какую-то теплоту. Действительно идти навстречу друг другу. Понимать природу друг друга. Не надо давить все время на своих родных, на близких. Иначе это давление, оно рано или поздно приведет к этому. Действительно, чувствую, что наши отношения выродились. Они куда-то испарились. Что-то с ними произошло. Любовь ушла. Это вот некоторая доброта, она должна изначально присутствовать в семейной жизни. Начинать надо с семьи. Ведь в конце концов, что такое грех в семье? Это не только измена. Измена – это грубый грех. А тонкий грех в семье – это нежелание и неумение жить в мире. Вот это тонкий грех. На него обычно не обращают внимания, но в действительности это тоже такое очень злое, греховное поведение. Говорится, что грешники женятся и заводят детей лишь для того, чтобы переложить хоть на кого-то ответственность за поиск своего смысла жизни. И они не могут найти свой смысл жизни, рожают детей, чтобы на ребенка переложить этот поиск. И этот ребенок становится носителем их смысла жизни. То есть они не могут свой смысл найти и думают, ребенок мой смысл жизни. Но, как вы понимаете, он не оправдывает ожиданий. И смысл жизни превращается в проблему. Ну вот, мы хотели родить юриста, а родили рокера. Хотели-то юриста. Не получилось. Ну, то есть, вот это некоторая проблема, но в том, что... А потом это все перекладывается на конфликт между родителями и детьми, а в том, что у самого родителя есть конфликт с самим собой. Он не понимает себя. Никак не может найти свою природу, свое предназначение, и просто это сваливает на ребенка. И потом ходит довольный, но все, смысл жизни есть дети. Но дети все равно живут своей жизнью. Они и становятся все равно этим решением для смысла жизни родителей. У них все равно своя жизнь. И он потом опять понимает, вот был смысл жизни, а все, отношений никаких, звонит редко, живет далеко. Как жить-то? И вот потом, а приходит эта болезненная старость, все меня бросили, дети приезжают редко. Но это не смысл жизни, это наша естественная деятельность. В этом нет чего-то такого прямо вот суперфилософского. Это абсолютно нормальная деятельность. То есть не оправдывают ожидания. Причем, повзрослев, этот ребенок поступает точно так же, как и его несчастные родители. Он сам не может найти смысл в жизни и думает, что родив ребенка, у него этот смысл появится. Сейчас так много людей говорят, что они живут только ради своих детей. И это плохой признак. Это плохой признак. То есть это значит, что все тонкие вещи переходят на грубое. И это грубое все равно потом разочаровывает. Все равно потом приходит разочарование. Звучит очень красиво, звучит очень благородно, но суть-то в том, что эти родители просто сами не смогли найти смысл жизни. Потому что правильное мышление, то, что мы рожаем детей, чтобы им передать смысл жизни. Но рожать детей – это не смысл жизни. Это наше естественное физиологическое свойство. Мы рожаем детей, чтобы им передать смысл жизни. А когда передавать нечего, то приходит разочарование. И дети недовольны, и родители недовольны. Для чего родили-то, что передавать-то, непонятно. Вот она, где вот глубинная проблема. То есть это некоторая такая попытка прикрыться от своей неудачи. Как сейчас, знаете, человеческая жизнь – это вот дерево посадить, дом построить, ребенка родить. Вот современный смысл жизни. Все, дерево посадил, непонятно, ну посадил, оно в принципе и само бы выросло. Я пока дерево садил, еще 100 деревьев вокруг вырубил, чтобы свое дерево посадить. То есть вот оно как-то вот подозрительный очень смысл жизни современный. Как-то вот он не оправдывает ожиданий. И так из поколения в поколение люди не прилагают усилий, чтобы понять смысл рождения и смерти, и просто переносят акцент на рождение ребенка. Только по-настоящему мудрый человек понимает, что сначала надо понять смысл жизни, и только потом жениться, заводить детей. Это одно из условий бракосочетания. Муж и жена уже должны быть философски образованы. Они уже должны понимать, для чего они все это делают. А это значит, что духовное образование должно начинаться с 5 лет, а не как у нас с 50. С 5 лет оно должно начинаться. И без духовного образования семья превращается в аренду. Мы берем себе партнера в аренду, чем-то платим за то, чтобы он исполнял свои обязанности. Если он перестает их исполнять, то мы перестаем платить. А если мы перестаем платить, то он перестает исполнять свои обязанности. И в любой момент любая сторона этого договора аренды может разорвать контракт без объяснения причин. Так что скоро мы будем называть друг друга не муж и жена, а арендатор и арендодатель. Мой милый арендатор. Я твой арендодатель, не согласен изменившимися финансовыми условиями, поэтому прошу пересмотреть условия договора. Или как в анекдоте будет. Один человек объясняет другому, спрашиваешь, почему от меня ушла жена? Ушла она по чисто религиозным причинам. Она поклоняется деньгам, а у меня денег нет. Так что как только уходит действительно внутренняя сущность процесса, процесс всегда перестает удовлетворять. Процесс всегда приводит к страданиям, всегда приводит к конфликтам, всегда приводит к опустошенности, всегда приводит к непониманию, зачем вообще все это дальше продолжать. Пора к вопросам переходить, какие у нас возникли.
2: Вячеслав, я хотела бы задать такой вопрос. Вот вы очень правильно подметили, и все, наверное, согласны, что вот духовное развитие детей должно начинаться с 5 лет. А что препятствует в нашей стране такому введению дел?
1: Ничего. Хоть завоспитывайтесь. Кто вам мешает?
2: Но это воспитание должно начинаться, наверное, не только в семье, но и в детских садах, в школах.
1: Нет.
2: То есть, мы неправильно,
1: нет.
2: Да? То есть я неправильно понимаю.
1: Да, мы не можем взять и объявить какое-то духовное воспитание единым. Такого никогда нет, никогда не было, никогда не будет. Потому что мы по определению не едины в своем философском мировосприятии. Если мы с любым человеком начнем о философии разговаривать, мы уже поймем, что у нас есть философский конфликт.
2: Ну, какие-то основы все равно можно, наверное,
1: нет.
2: В школе давать?
1: Вот, да, вот именно на основах и будет конфликт.
2: Спасибо.
1: Как раз в основах-то конфликт. Детали как раз их можно пережить, а вот в основах есть серьезный конфликт, поэтому духовное образование всегда строилось по принципам именно духовного единения. То есть это называлось самый лучший вариант, который, в общем-то, был разработан для такой городской, для современной жизни. Это принцип воскресного дня, воскресной школы. То есть ребенок спокойненько получает государственное образование, чтобы быть адекватным членом этого жизни, этой жизни, получить, так сказать, все нужные документы и стать адекватным человеком, научиться общаться с людьми, правильно их дергать за косички и так далее. То есть он должен стать адекватным ребенком, но родители находят ту образовательную систему, которая позволяет раз в неделю подкручивать ему его мировосприятие в нужном направлении. Это называется воскресная школа. А поэтому все вот эти занятия, которые он получает, так сказать, в своем государственном образовании, он потом насыщает их глубиной уже в своем духовном воскресном вот этом некотором варианте, где ему объясняют, как этим правильно пользоваться, как из этого из всего извлечь настоящее благо, как действительно вот это свое мировосприятие, то есть как стать практичным, как стать духовным, практичным в этом соединении. И тут родители вольны создавать такие воскресные школы, собираться друг с другом, проводить это обучение. То есть никто за родителей это не сделает в принципе, потому что государство светское, и мы не имеем права, так сказать, что-то навязывать от себя, потому что если кто-то что-то навяжет, то все другие будут с этим не согласны. Поэтому, а зачем нам этот изначальный конфликт? А если преподаватели будут недуховно образованные, они все равно не передадут духовность, а все школы мы не обеспечим духовными преподавателями, просто их не хватит, их нету. То есть мы видим, мы натыкаемся на, опять-таки, вот эту концепцию практичности. Практичность – это всегда малые группы, то есть мы должны уметь объединяться в эти малые группы, поэтому родители должны находить друг друга с одинаковым мировоззрением, и не должны создавать эти маленькие воскресные такие школы, обучающие системы, где они сами и обучают. В общем-то, ничто им не мешает самим собирать детей и их обучать. Очень просто, никем не запрещается. Легко, радостно, все изначально согласны, все довольны, родители общаются друг с другом, дети получают нужное образование, но по времени это вполне достаточно, чтобы ребенка не перегружать тоже философией или чем-то еще. Очень просто, легко, радостно, то есть почему мы это не делаем, это уже другой вопрос. Делайте. То есть ничего там сложного нет, это такой принцип кружков. То есть мы выбираем себе кружок, дети должны ходить в кружки. И вот такой воскресный кружок, почему его не организовывать, не делать? В каждом городе это должно происходить естественным образом. То есть это должны делать те, у кого есть дети. А потому что для них это важно, они должны объединяться, все это организовывать, собираться. Это не так сложно. Ничего не нужно арендовать, у кого-то на квартире собрались, встретились, детей всех посадили, обучили, все радостные, довольны, счастливы, все, но под надзором. Все контролируемо, кушают то, что надо, говорят то, что надо, все знают друг друга, никто никого точно не испортит, нет никакого такого, в общем-то, странного влияния, потому что иногда даже духовность, переданная в таком, скажем так, непрофессиональном виде, только все ухудшает. Поэтому тут надо уметь приготовить торт правильно, потому что рецепт-то может быть хороший, но умеем ли мы этот правильный рецепт приготовить? Поэтому, как мы с вами говорили сегодня, родители должны быть готовы к тому, чтобы что-то уже передавать своим детям. Поэтому они собираются вместе и передают это своим детям. Передают, они делают это в очень-то сказать, простой форме. В форме истории, в форме игр, в форме занятий. Тут уже можете экспериментировать, как хотите. Можете сами это все разрабатывать, потом делиться с другими обучающими группами. То есть кто мешает это делать? Сейчас мир настолько приспособлен для того, чтобы обмениваться информацией, что от нее просто деться некуда. Поэтому, пожалуйста, сделайте это. Это, в общем-то, ваша задача, и она очень легко осуществляется. Никакой проблемы нет. Даже если никто этого делать не хочет, то родители могут сами это делать. То есть посвящать какое-то время. Например, есть классическая система образования детей, которая называется «Сказка перед сном». Это классическая система образования, когда целый день ребенок получал непонятно где и непонятно что. Но потом родители садятся перед сном, потому что перед сном создается эта медитативная атмосфера, когда все тихо, спокойно, все уже нагулялись, набегались. И все садятся около ребенка, мамы, папы, с серьезными загадочными лицами, и читают ему интересную сказку, объясняя, какая лисичка хитрая. И какой зайчик вот добренький, и какой волк нехороший, и какой ежик колючий. И они с ним все это разбирают, обсуждают, мозги ставят на место. Он хорошо перед сном понимает, что такое добро, что такое зло. У него все это выстраивается, он понимает, такую лисичку я сегодня видел. И с ежиком с одним я знаком. То есть он начинает все это реально видеть, воспринимать. Посмотрите, 10 лет такого, скажем, 10 лет проведенных с ребенком, это 3000, сколько там, сказок можно ему рассказать. Какое воздействие громадное на сознание. Причем в самое лучшее время, вечером перед сном, ну, когда все это входит в сознание, потом всю ночь переваривается, на утро он уже другим ребенком. рождается, и опять он все равно должен быть в этом мире. Он идет в этот мир, он должен быть адекватным, он должен его видеть. То есть он должен уметь общаться с разными людьми, слушать их идеи, их логику, их философию. Но дома родители знают, вот эти полчаса наши. И вот эти полчаса они делают вкус жизни, как соль. Соли мало. И мы на целую кастрюлю чуть-чуть соли раз положили. И кастрюля стала вкусная. Борщ стал вкусный. Так же и жизнь. Жизнь, да, жизнь суровая, нужно идти во все эти, так сказать, мероприятия проходить. То есть мы, так сказать, социальны, мы не прячемся от этого мира. Но соли надо добавить. И вот эта соль для того же ребенка, это вот эта вечерняя сказка. Когда родители пришли и посолили своего ребенка. И он все понял, разобрался, задал вопросы, у него там мир выстроился. Правильно, что хорошо, что плохо, черное, белое где-то. Как надо жить, как надо себя вести. И они могут спокойно идти спать, все нормально, дело сделали. А не так, что целый день над ним ходят и говорят, что-то объясняют, будь хорошим. Невозможно, он просто с ума сойдет и все. Какое-то время, но правильно проведенное время, вот это некоторое умение делать точечные вливания, это очень такое профессиональное, в общем-то профессиональный навык, очень точно за короткое время навести порядок, такое умение быстро уборку навести. То есть бардак, целый день бардак в голове. Потом раз, и за полчаса навели уборку. И все на своих местах. Вот это хорошо, это плохо, это было правильно, это было неправильно. Здесь мы подумаем, здесь обсудим все. И все в голове нормально. И это учит его самого, учит самого ребенка, как наводить порядок в своей голове. И родителям тоже дает навык. Того, как, собственно говоря, в своей жизни тоже порядок навести. Потому что у них тоже не все в порядке. Поэтому очень хорошо бы им вместе посидеть и поговорить о этих принципах жизни. Чтобы они были едиными во всей семье. Чтобы было некоторое взаимопонимание. Поэтому у кого есть время, тот это время находит. И его, в общем-то, не так-то много и надо. Либо это воскресный принцип, либо это принцип вот таких вечерних посиделок домашних. Когда мы можем взять вечером, поговорить о чем-то. Это полезно и для жены, и для мужа, и для детей. Для всех полезно. Так что система есть, она очень простая. Ничего не требует. Никаких усилий, никаких денег. Просто делайте это. Ничего вообще не мешает. Следующий вопрос. Духовное знание пришло в 50, дети Варнасанкара. Какие первые шаги могут... начать изменять ситуацию. И вообще, детей Варнасанкары есть шанс изменить. У нас нет задачи что-то менять. Не надо вообще ничего менять, нужно воспользоваться тем, что есть. То есть мы не можем свой возраст изменить. Как его изменить? То есть нет такого аппарата, что в него входишь, там подкручиваешь минус 20 лет. Выходишь, все, помолодел. Такого нет. Возраст есть возраст, никуда от него не денешься. Но в любом возрасте можно начать изучать счастье. А когда человек изучает счастье, он становится счастливым. Но точно так же и с нашими взаимоотношениями. Ни в каких взаимоотношениях нет запрета делиться счастьем. Делитесь счастьем. Вопрос, как им делиться, это уже индивидуальный вопрос. Потому что с каждым человеком в этом мире у нас выстроены свои взаимоотношения. С кем-то более близкие, с кем-то далекие взаимоотношения. Где-то можно прямо говорить. Где-то приходится издалека заходить. Где-то вообще нельзя. Где-то вот не сложилось. Поэтому тут уже все индивидуально, тут уже разум. Разум нужно применять. Если мы хотим что-то действительно позитивное передать, то необходим разум. Даже когда мы пирожки кому-то даем, то человек спрашивает, что за пирожки? У него не возникает сразу радости. Сначала, что за пирожки? А что за начинка? А сколько им дней? А почему вы их сами не едите? Почему именно мне? Что за яблоко? Понимаете? То есть я просто говорю, то есть вот он возникает вопросы. Поэтому также и во взаимоотношениях, а тут мы целую философию пытаемся как-то передавать, какими-то умными мыслями делиться. Еще и нет пророка в своем отечестве. Поэтому, если вы хотите чем-то поделиться в своем отечестве, сразу помните, не нужно строить из себя пророка. В своем отечестве делиться можно, но не нужно в своем отечестве делиться как пророк. Я был на фестивале. Соберитесь, мои родные и близкие. Сядьте на диване. Слушайте, я буду вещать. И не забывайте то, что я вам скажу. И светится имя мое. То есть не нужно быть пророком. Будьте добрым, когда нам что-то с добротой говорят обычно, даже если это философски не принимается, но оно на уровне сердца как-то вот усваивается. И потом человек думает об этом. То есть он думает, ну как-то, конечно, не по-нашему как-то, может быть, звучит. Но вот интересно. Стоит действительно задуматься. Вопрос, как можно помочь маме, если она считает детей смыслом жизни, который уже не оправдался? Есть практические советы для детей? Так маме или детям кому помочь-то? Если маме, мы уже говорили только что о том, что нет никакого возраста, для которого уже запрещен поиск смысла жизни. Поэтому никакой проблемы нет, если мы начинаем свой смысл жизни, в общем-то, хоть в каком возрасте. Абсолютно неважно, потому что в любом случае возраст – это некоторые очень грубые определения. В действительности от возраста не так много зависит. Сознание все равно стоит на первом месте. Поэтому если в сознании есть желание что-то познавать, меняться, то никакой возраст этому вообще не помеха. В общем-то, никаких тут преград нет, поэтому можно начинать развиваться и идти вперед. Как детям помогать, мы уже говорили. То есть, а в любом случае мы должны посмотреть, какая ситуация. Если мы кому-то хотим помочь, то мы должны в действительности сделать это вкусно. Помощь должна быть не столько умной, сколько вкусной. Когда нам что-то говорят умно, то что мы начинаем делать? Начинаем засыпать. Поэтому говорить надо не умно. Говорить надо вкусно. И если вы с кем-то общаетесь, то не старайтесь быть умником. Старайтесь действительно представлять добро, интересно его представлять. Оно должно быть красивым. Это некоторое такое искусство декорации, искусство оформления. Какой бы ни был подарок, его нужно оформить. Нужно бантики навязать, там все красиво сделать. Точно так же и знание. Знание само по себе, оно немножко к грусти приводит. То есть, а само по себе философствование, оно наводит грусть, потому что человек думает, все, я ничего не понимаю, запутался, одни противоречия, это все не для меня, я простой человек, я вообще мультики люблю смотреть до сих пор. Да, ну погоди, вообще мне 50 лет, и я до сих пор смотрю мультик «Маша и Медведь». И вот я уверен, многие смотрят, им нормально, вот это понятно, все ясно. И тут, когда начинают слишком умствовать, и все это долго, 2 часа, человек думает, все, это точно не для меня, пойду лучше новую серию поищу, мультфильмы. Ну, так хоть какое-то счастье почувствую. Поэтому знание нужно уметь передавать вкус, нужно стать искусным кулинаром, потому что рецепт один и тот же, но у всех рецепт по-разному получается. Поэтому мы должны понять, что будет вкусно для нашего человека, с которым мы хотим поделиться, и потом уже начать с ним делиться. Как когда к нам гости приходят, то мы их спрашиваем, что вам лучше приготовить, какие у вас есть предпочтения, чего вы едите, чего не едите. Также и когда мы с человеком разговариваем, тоже нужно немножко разобраться, а какие есть предпочтения, чего едите, чего не едите. То сказать, а что вам больше нравится, что не нравится. То есть нужно быть таким разнообразным. Нужно уметь представлять философию разными способами. Это некоторое вот такое искусство представления философии. Поэтому будьте очень такими, скажем так, искусными поварами. Сварите так хорошо свое блюдо, чтобы оно было действительно вот вкусным для того человека, которого вы хотите этим блюдом угостить, чтобы было чем, так сказать, потом его вот зацепить вот этим вкусом. Вкус – это признак реализованного знания. То есть, если я действительно живу по тем принципам, которые говорю, то это всегда будет вкусно слушаться. Если это абсолютная теория, и я ничего этого не делаю в своей жизни, то это всегда будет вызывать такое беспокойство, кому это все надо, и можно ли вообще этим воспользоваться, будет ли какой-то смысл, я с этим всем не справлюсь. Угу. Еще можно один вопросик, да?
3: Вы говорили то, что никогда не поздно начать, если, допустим, мать живет для детей. Но родители, они же не воспринимают от детей вот, информацию, да, по поводу, да, как жить. Ну, соответственно, не поздно ей начать, но, допустим, а как донести?
1: Как донести?
3: Как донести?
1: Почему именно мы должны это доносить? Есть некоторая концепция того, что само по себе знание, оно не является вот таким, скажем так, носителем нашей любви. Знание зачастую пугает, потому что если это дети пытаются учить родителей, то вот они яйца курицу не учат, и никак не получается протолкнуться в эту среду. Если дети действительно хотят что-то передать, они должны это передать в некоторой правильной форме. Например, родителям больше всего нравится успех своих детей. Поэтому передайте родителям свои знания через свой успех. То есть, если вы, например, ну, хотите знания передать именно в форме слов, то ну, напишите книгу. Пусть эта книга станет популярной, пусть ее будут продавать. И тогда ваши родители ее 100% прочитают. Вот вариантов даже нет. Они 100% прочитают. Выступите на телевидении, станьте успешным, чтобы вас все посмотрели. А дайте запись посмотреть своим родителям. И они 100% будут ее смотреть. То есть даже вариантов нет. Чтобы действительно что-то передать, это должно стать ценным, оно должно быть вот таким вариантом

0: Нас будут слушать, как печь правильные блины, если мы можем реально испечь правильные блины и ими угостить. И все ходят и говорят, ни у кого нет таких вкусных блинов. Поэтому можете каким-то способом воспользоваться, например, сделать подарок в виде 10 книг разных авторов из разных духовных традиций, хороших, добрых книг, и пусть родители их читают. Сейчас очень много литературы, в которой есть вот это некоторое направление на очень действительно глубокие идеи, мысли. Это и художественная литература, и научная литература, и духовная литература. То есть она находится в своей такой более простой, более вкусной форме, в более удобоваримой форме. Если это будут разные авторы из разных традиций, с разным подходом, то книга всегда была хорошим подарком, почему нет? Но если мы все время дарим одно и то же из одной традиции, одно и то же, так сказать, то человек понимает, наш родственник, он просто понимает, что это ангажированность, что мы просто проталкиваем какую-то свою идею, в которой сами-то не очень успешны, собственно говоря. Поэтому если у нас есть свой успех внутренний, то поделитесь этим успехом, все будут счастливы, обязательно будут довольны, рады, все будут хлопать руками, слушать каждое слово, вслушиваться. То есть проблем не будет с этим, вообще проблем не будет. Если своего личного успеха нет, найдите уже успешные варианты какие-то и в неангажированной форме предоставьте их. То есть, например, чтобы влиять на свое окружение в своей собственной квартире, можно просто создать хорошую библиотеку и собирать действительно жемчужины книг из разных традиций, из разных систем, где раскрываются очень важные вещи, где раскрываются очень важные идеи. И это будет не ангажированная библиотека, но она будет на одну и ту же концепцию работать, на развитие разума. Ну, то же самое и с фильмами, пожалуйста. Чего сейчас только нету? Мы живем в век перегруза информации. Поэтому из этой информации вы можете выбирать жемчужины и этими жемчужинами делиться. Столько интересных, ну, художественных фильмов, которые вы можете вместе посмотреть. То есть будьте вот таким искусным в плане подачи информации, и родители тоже не будут против, то есть они тоже хотят чего-то разумного, интересного, вечного. Но это не должно быть ангажировано, это не должно быть таким вот давлением, давай, давай, ничего не понимаешь, тупой, тупой. Вот. То есть это не должно быть таким, потому что это обижает. То есть если на меня смотрят как на того, кто ничего понять не может, то у меня наоборот это противодействие возникает. Да и не буду я ничего это понимать, отстаньте от меня. Мне и так хорошо. У меня дача есть. Да, вот ты попробуй вырасти такую дачу, потом с тобой поговорим.
1: А можно спросить еще один быстрый вопрос?
0: Пожалуйста. Быстрый.
1: Да. Уточнение, пока мы не ушли из этой темы. Вот вы сказали, что детей можно заводить только тогда, когда ты уже понял свое предназначение.
0: Желательно.
1: Желательно, да.
0: Так было рекомендовано.
1: Рекомендовано, да.
0: Да.
1: Вот. А вот исходя из всех лекций, говорится о том, что как бы, единственное предназначение женщины – это служить своему мужу. Так как тогда найти свое предназначение, если мужа еще нет?
0: Это не единственное предназначение. Это одно из миллиона предназначений, причем бытовое предназначение. Потому что если муж объелся груш, то не факт, что нужно его грушам служить. Пусть сам свои груши собирает. Понимаете? То есть жена – это не пылесос и не холодильник. Жена – это реальное живое существо. И она реально решает, когда и как себя вести. Где мужа поддержать, а где противостоять его глупости. Основная задача жены – между прочим, если мы берем трактаты, то не служить мужу везде, всегда и как угодно, а стать защитником его чувств. А это значит, что если его чувства выходят из-под контроля, то она должна устраивать очень хороший, контролируемый и качественный домашний скандал. Дома алкоголя не будет. Принесешь, а голову разобью. Я так грубенько сейчас. Но муж должен понять, потому что мужчина, он такой, знаете, естествоиспытатель. Он всегда первый раз проверяет систему на то, примет эта система его действия или нет. Поэтому он приносит домой бутылочку, ставит и говорит, на ужин можно. Если жена вот в таком меланхоличном настроении находится, да-да, конечно, вот рюмочку тебе помою, вот огуречек, Я же твоя жена.

0: должна тебе во всем всегда служить. Он понимает, система приняла. Можно друга вести. Заходи. Он уже там прямо стоит, ждет. А если жена сжимает кулаки, говорит, никогда в моем доме алкоголя не будет. Хочешь пить, пей где хочешь, но потом у тебя будут проблемы, знай. То он понимает, система не работает, все нормально, я и не хотел. Да и Бог с ним стоит. Мы сами пускаем врагов в свой дом. Нельзя пускать врагов в свой дом. Это обязанность жены. Жена хранительница очага. От чего она должна его хранить? И от глупости мужа тоже. Если муж начал глупости совершать, тут жена должна проявлять свою боевую природу. Так. Он хочет разрушить семью, он хочет разрушить дом, он хочет разрушить отношения, он хочет проблем. Не пройдут проблемы. Этого не будет в нашем доме. Если это сразу делать, то муж понимает. О, все понятно. То есть, если она хозяйка дома, она хозяйка дома, почему нет? Но она не рабыня? Нет. Наоборот, она очень мыслящая, четко понимающая, чем все заканчивается. Ясно осознающая, что хорошо, что плохо. Женщина, но которая любит своего мужа. И ее служение своему мужу состоит в том, чтобы он не деградировал. Не может жена служить мужу так, что он деградирует. Это не служение, это подталкивание в пропасть. Жена не должна толкать в пропасть своего мужа. Жена, можно я сопьюсь? Конечно, дорогой, я твоя служанка. И спивайся, на тебе еще куплю. Пей, пей, еще налить. Нет. Время. Время мое закончилось. Спасибо большое.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Могут ли негативные эмоции проживаться во сне? Еще как. На самом деле, переживание негативных эмоций, я вам не рассказал секрет, я его говорил в семинаре «Эмоции краски жизни». Это вообще вся карма записана в этом. Отработать карму означает не просто попасть в реанимацию там, или ожоговый центр, или остаться без денег. Отработать карму имеет только одну квинтэссенцию. Пережить то, что ты не мог пережить всей жизни, чтобы стать счастливым. Поэтому, если ты не можешь пережить, не дожидаясь того, чтобы попасть в тюрьму, больницу, или оказаться уволенным с работы, или оказаться в тоннеле там, без денег, да, переживи это так, и тебе судьба не будет пиндалять каким-то тяжелым событием твоей жизни. Святые так и делают. Они просто-напросто берут и переживают этот кошмар в молитве. На пне. Кто так делал? На пне, в лесу. Серафим Саровский. Ему не надо было ждать, пока его уволят из одного из предприятий Ленинграда там, или Петербурга, понимаете. Он не ждал, пока от него уйдет женщина там, или каких-то других потрясений, с помощью которых судьба из нас выбивает эмоции, за которые мы ужасно держимся, понимаете, ужасно держимся. Я не хочу переживать страх. Так ты и счастлив не станешь. Дай-ка мы тебя поместим во что-то такое ужасно страшное, а ты через 15 минут станешь счастлив. Самым счастливым человеком на свете. Люди, которые пережили вот клиническую смерть и что-то. Самые счастливые люди на свете. Одна женщина мне написала записку. Я ее хотел возить по всей России, но потерял. Она написала, говорит, однажды давно я имела неосторожность прийти, это не тут ли было, кстати говоря, имела неосторожность сходить к экстрасенсу, когда мне было 23. И эта женщина, или там гадалки, не помню. Эта женщина сказала, что мне, что я умру в 42 года. И говорит, я много лет не обращала внимания, но когда мне исполнилось 40, я вспомнил это предсказание. И дальше вот начинается шедевр. Вот если вы поняли, о чем семинар, вот дальше вы поймете, что... И она говорит, самое неприятное, что 2 года назад началась настоящая жизнь. У меня прекрасные отношения. Я встретил мужчину, у меня прекрасные, глубокие, нежные отношения. Я нашла замечательную, любимую работу. Я встретила людей духовного склада и стала, ну, вот, реализовала себя в духовной практике. У меня есть замечательные подруги. Я читаю, говорю, я не дочитал до конца, я говорю, я благословляю этого экстрасенса на самом деле. Это ее рук дело. Если бы она вас не напрягла на смерть в 42, вы бы так и не дернулись бы, чтобы быть счастливой, понимаете? А тут 40 лет она поняла, короче, времени мало сидеть в конторе дурацкой своей, делать какую-то странную работу и жить с каким-то странным человеком. У меня нет времени такой роскоши. И начала жить, понимаете? Начала жить, до 42 всего жить. 2 года, надо жить полной душой. Я говорю, классно, вам экстрасенс очень помог. Вы, по крайней мере, если даже вы умрете, вы хотя бы 2 года жили по-человечески.

0: вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: Страх, он вынуждает женщин к контролю. Женщина боится, что мужчина уйдет. Она боится, что, значит, он что-то будет делать сам, решать что-то будет. То есть она постоянно его контролирует, постоянно не хочет ни на секунду выпускать из поля своего контроля. Это страх. То есть женщина, имеющая такое, вот, такое как бы болезненное отношение, она, конечно, создает вот эту вот проблему очень серьезную в семейной жизни. Вот. И нельзя сказать, что если мужчина, например, не выдерживает этого давления, то это не мужчина. Нет, просто у мужчины тоже может быть свой предел. С другой стороны, ничего просто так не бывает. И если, допустим, мужчина сталкивается в своей судьбе, он получает такую как бы ответственность за такую женщину, то ему следует просто забыть о своих правах. Если он хочет обрести настоящую силу, то в принципе он может переварить как бы любую задачу, но для этого ему нужно просто забыть о своих правах, то есть стать мужчиной на 100%. Это трудно, но это настоящее очищение. Настоящее очищение. Вот. Поэтому смотрите, на чем была построена ведическая цивилизация. Это наша с вами цивилизация, это не какая там индийская цивилизация, это наша культура. Когда я говорю ведическая, это значит культура построена на вот этих вечных знаниях, интуитивно точных, о предназначении человека. На чем она была построена? Интересное сочетание, да? Вот если вы обратите внимание, мужчин воспитывали таким образом, что они не думали о своих правах, вот. А женщин воспитывали таким образом, что они как бы не боялись за то, что как бы их не защитят. То есть они были защищенными, у них было чувство защищенности. То есть с детства девочка уже видела, да, что мужчина ответственный, она видела, что в семье есть всегда огромное пространство для взаимоотношений, потому что для женщины главное взаимоотношение, вот определенная атмосфера семьи, да, тепла, такого вот общения. И она видела, что вот есть много, есть старшие, есть родственники, есть вот это вот все пространство социальное, потому что то, как сейчас семья строится, есть мужчина, женщина и все. И может быть третье существующее у них есть, там появляется один ребенок, вот они заводят, чтобы было как у всех. Соответственно, такая семья, конечно, она не обеспечивает необходимую защиту женщине, потому что женщине, поскольку эмоциональная энергия женщины в 9 раз больше, чем у мужчины, то мужчины ей просто недостаточно. Она вот начинает своего мужика, вот просто его начинает его терзать, потому что ей надо столько внимания, понимаете, столько общения от него, что он просто... А мужчина, он приходит сейчас домой, он просто он в проблемах своих, да, то есть, когда женщина...